плыть над землей и удивлять не лень. Как эти тени серы, что не сплетаются и расстаются к дому на полпути. И у надежды с верой

тополей мила. Давняя ночь, клумбы и во дворы. Помню, в короткой юбке рядом со мной ушла девочка милая с именем третьей сестры.

спит за облаками. В небо я смотрю, словно в темный лес, где-то среди звезд заблудилась мама, и она глядит с любовью на меня с небес, где-то среди звезд заблудилась мама, и она глядит с любовью на меня с небес. Сколько лет

словно в темный лес, где-то среди звезд заблудилась мама, и она глядит с любовью на меня с небес, где-то среди звезд заблудилась мама, и она глядит с любовью.

0: прическ, вот уж год не в моде.
1: Без песен мир тесен. Рокс.

0: Радио «Рокс» на своей волне.
1: Мне на плечи луна упала, и во мне вдруг проснулся зверь. Мне свободы всегда не хватало, и я в ночь открываю дверь. Догорели терпенья свечи, ледяная кипит вода. Ухожу, и мне станет легче,

0: что выбирает душа.
1: В жизни разные дороги за века пленили многих. От родимого порога нас по ним судьба ведет. Но бывает не до срока, станет сердцу одиноко, и все чаще издалека голос мамы нас зовет. Возвращайтесь, возвращайтесь в край любимый поскорей. Никогда не забывайте малой родины своей. Возвращайтесь, коль с годами время хуже палача. Где-то там по нам скучает нашей юности причал.

этом мире повстречались так, случайно. Чужая женщина, моя святая тайна. Чужие губы и глаза, чужое имя. Как жаль, что в жизни вы не стали мне родными. Непредсказуемо.

не всегда светло и гладко. Чужая женщина, великая загадка. Чужой любовью нелегко порой согреться. Чужая женщина всегда милей сердцу.

Спасибо, милая, что ты была со мной. Чужая женщина, чужая женщина. Спасибо, милая, что ты была

если очень хочется, все получится. Радио «Рокс».

0: белорусской столице сегодня переменная облачность. Прогнозируются кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ветер при грозах порывистый. Температура воздуха будет колебаться от 26 до 28 с плюсом. В Бресте сегодня 19-21 выше нуля, пройдут дожди. В Витебске и Гомеле 27-29 градусов без осадков. В Гродно от 18 до 20 выше нуля прогнозируются дожди. В Могилеве от 27 до 29 с плюсом и без осадков. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.
1: Доброе утро. Радио Рокс.
2: В судьбе небес в ущерба, но верю, повезет. И я вернусь, где верба, в саду твоем

И вот уже своя работа и своя семья. Весь в делах и весь в заботах, такой же, как я. И ничего сейчас уже

Будешь меня, говоришь о печалях разлуки. Я о том же шепчу, ничего от тебя не тая. Что поделать,

Нелепы бывают порою поступки людей. Мы, имея в руках нежность верной синицы, все глядим в небеса на чужих лебедей.

прикоснешься ты своей рукою маленькое сердце и стрелу. Нарисуешь так, смешно не скрою, танец вдвоем посреди планет, посреди всех.

В белорусской столице сегодня переменная облачность. Прогнозируются кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ветер при грозах порывистый. Температура воздуха будет колебаться от 26 до 28 с плюсом. В Бресте сегодня 19-21 выше нуля, пройдут дожди. Витебск и Гомель 27-29 градусов без осадков. В Гродно от 18 до 20 выше нуля прогнозируются дожди. В Могилеве от 27 до 29 с плюсом и без осадков. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

замечая свет. Вечная тайна неба, жизни круговорот. Просто умом он не был там, где душа живет.

0: В белорусской столице сегодня переменная облачность. Прогнозируются кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ветер при грозах порывистый. Температура воздуха будет колебаться от 26 до 28 с плюсом. В Бресте сегодня 19-21 выше нуля, пройдут дожди. В Витебске и Гомеле 27-29 градусов без осадков. В Гродно от 18 до 20 выше нуля прогнозируются дожди. В Могилеве от 27 до 29 с плюсом и без осадков. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.
1: Доброе утро.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда. Play on the legend
2: level. PM.by. Телефон 214. Получение премии не разыграно. Связано с риском получения убытков.
0: Радио «Рокс».

Она идет беспечно и воздушно, и в волосах играет ветерок. Уверена в себе и добродушна, но никому не скажет номерок. Любви всегда ни много и ни мало, и кто любил, наверное, поймут. Сердец она немало разбивала, но верность сохранила одному. А девушка уже и молода, но в паспорт мы заглядывать не будем. Душа ведь не стареет никогда, по крайней мере, говорят так люди. Пусть девушка уже и молода, внутри нее огонь тайфун торнадо, а цифры только цифры, ерунда.

Ее глаза два тихих океана, в ее груди ритмично бьется пульс. Божественно, блистательно, желанно, не 20 ей уже, да ну и пусть. Она всегда, что королева бала, случайный взгляд притянет, как магнит. Сердец она немало разбивала, но верность леди одному хранит. А девушка уже и молода, но в паспорт мы заглядывать не будем. Душа ведь не стареет никогда, по крайней мере, говорят так люди. Пусть девушка уже и молода, внутри нее огонь тайфун торнадо, а цифры только цифры, ерунда. Но вам их знать, наверное, не надо. А девушка уже не молода, но в паспорт мы заглядывать не будем. Душа ведь не стареет никогда, по крайней мере, говорят так люди. Пусть девушка уже не молода, внутри нее огонь, тайфун, торнадо, а цифры, только цифры, ерунда.

На белорусской столице сегодня переменная облачность. Прогнозируются кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ветер при грозах порывистый. Температура воздуха будет колебаться от 26 до 28 с плюсом. В Бресте сегодня 19-21 выше нуля, пройдут дожди. В Витебске и Гомеле 27-29 градусов без осадков. В Гродно от 18 до 20 выше нуля прогнозируются дожди. В Могилеве от 27 до 29 с плюсом и без осадков. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максфайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максфайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Максфайном.
0: Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
2: level. Пен.бай, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: Встречи с сябрами всегда по отличному поводу. Где ты чувствуешь поддержку друзей. Где наши голоса звучат как один. И согревает тепло настоящей дружбы. Сябры, когда собираются свои.
4: Чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью.
3: Радио Рокс.

В белорусской столице сегодня переменная облачность. Прогнозируются кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ветер при грозах порывистый. Температура воздуха будет колебаться от 26 до 28 с плюсом. В Бресте сегодня 19-21 выше нуля, пройдут дожди. Витебск и Гомель 27-29 градусов без осадков. В Гродно от 18 до 20 выше нуля прогнозируются дожди. В Могилеве от 27 до 29 с плюсом и без осадков. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

0: хорошее настроение и любимая музыка, интересные игры и веселые шутки, жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу «На подъеме».
1: Доброе утро, страна!
2: Просыпайтесь, наши дорогие, самые лучшие в мире слушатели!
1: Ведь за окном уже четверг и на календаре 11 июня.
2: Да, и мы действительно листаем календарь. Я вот тут нашла такой интересный праздник. День неукротимой страсти сегодня, оказывается.
1: Отличный
2: друзья.
1: Праздник.
2: Вот, страстный человек, мне кажется, может впадать в своего рода какую-то слепоту, игнорируя множество ситуаций и ожиданий окружающих его людей. Даже хуже, чем и навредить себе может, и другим.
1: Конечно.
2: Поэтому, я не знаю, всех страстных как-то хочется поумерить немного.
1: Не надо пыл умерять. Ну, посмотри, Наташа, я пришел к тебе с волосами зализанными назад, с розой в зубах, в красной рубахе. Роза, видишь, мешает говорить немножко даже.
2: Ну, тогда я включаю танго.
1: Вот.
2: Выражайся в музыке.
1: Вот, пожалуйста, страстные люди должны держаться вместе. Все они у нас на Радио Рокс. Идем дальше. День Жака Ива Кусто. Знаменитый ученый, океанограф, ну и, конечно, автор известной телепередачи. В детстве, я помню, дух захватывало, когда нас погружал этот замечательный ученый и телеведущий в глубины океана. В общем, всем, кто любит новое, всем, кто обожает науку, большой-большой привет и празднуем День Жака Ива Кусто.
2: А еще сегодня Всемирный день ягуара. Вот такой интересный праздник. Он отмечается ежегодно в этот день. И главная задача этого праздника – привлечь внимание к проблеме истребления ягуаров и объединить зоозащитников организаций, зоопарки. В общем, всех-всех-всех небезразличных людей в борьбе за то, чтобы этот вид на земле все-таки сохранялся.
1: Ну и заодно передаем привет владельцам одноименной марки автомобилей, да?
2: Ах, вот ты как завернул.
1: Ну и вот еще есть, смотри, какой праздник. Международный день игры. Да, друзья, игры – это очень важная основа жизни человека. Ну, вообще в этот день подчеркивают важность спортивных и игровых площадок, которые должны быть в доступности у каждого ребенка. Ну и через игры дети учатся, растут, а взрослые через игры развлекаются и сбрасывают напряжение. Вот и мы в этом в какой-то степени помогаем, потому что у нас на Роксе игр много.
2: Да, взрослые иногда даже и вес сбрасывают, играя с детьми, например, в веселые старты, да, там в мешках попрыгать, еще всякое.
1: Живите играючи, вот что хотим вам посоветовать.
2: Здорово. А еще сегодня день поиска новой звезды. Да, во всем мире отмечают такой праздник. И звездами, кстати, в этот день называют не только астрономические небесные тела, но и талантливых, одаренных людей. Ведь их талант действительно недосягаем и ярок, как звезда на небосклоне. Поэтому всех звезд, а значит всех вас, дорогих наших слушателей, мы сегодня поздравляем, потому что каждый из нас действительно маленькая яркая звездочка, и пускай ваши таланты развиваются и радуют всех окружающих.
1: Замечательно, присоединяюсь к этим словам. А также сегодня отмечается День пиццы Маргарита.
2: Ну, зачем ты сказал с утра про пиццу, а?
1: Вот хотел побередить тебе нервы. Этот праздник вообще приурочен к исторической дате. В 1889 году неаполитанский пиццайоло Рафаэле Эспозито, Эспозито приготовил блюдо специально для королевы Италии Маргариты Савойской. Вот оттуда и пошло название этой пиццы. Ну и, конечно, пицца популярна среди многих людей в разных странах мира. Ну, можно хлопнуть по кусочку сегодня. Не во вред для здоровья, да.
2: Да. Ну, а раз уж ты заговорил про пиццу, вот тебе, пожалуйста, события в истории. В этот день, в 1742 году в Америке была изобретена, друзья, кухонная плита. Вот что бы мы, хозяюшки, не только делали без этого приспособления. В общем, всем, кто любит готовить, кто любит шаманить на своей кухне, сегодня большой-большой привет и всяких вкусных блюд.
1: Ну, а у нас радио контрастов. Прямо от кухонной плиты отправляемся туда, к звездам, на космическом аппарате. Со звездами поговорим и узнаем, что же они нам на сегодня рекомендуют.
2: Друзья, назначаем вам встречи уже в астропрогнозе, ну а в ближайшие 4 часа здесь с вами в студии останемся мы, веселые ведущие утреннего шоу «На подъеме», Андрей Симович
1: и Наташа Ладыгина.
2: Всем доброго утра.
0: «На подъеме». Рокс.

0: на подъеме. Рокс.
1: Звезды говорят, что этот день потребует выдержки, и разговоры могут складываться с трудом. Желательно не настаивать на своем, лучше подождать, пока ситуация прояснится.
0: Гороскоп.
1: Овны, если вам кажется, что обстоятельства играют против вас, знайте, так вас звезды оберегают.
2: Тельцы, непонятная тревога сегодня исчезнет, если просто признать ее существование. Пользуйтесь советом.
1: Здорово. Дорогие близнецы, сегодня разговоры с друзьями будут оживленными, но не забывайте о границах и правилах.
2: Раки, помните, спокойное и последовательное поведение в трудной ситуации укрепляет профессиональную репутацию.
1: Дорогие львы, утренние трудности получат разрешение к вечеру. Правда, с неожиданной стороны, будьте начеку.
2: Девы, сегодня вы можете наткнуться на ограничения, которые нельзя будет просто обойти, поэтому ищите другие варианты.
1: Дорогие весы, утром партнер может по-другому воспринимать слова. Дайте ему время, прежде чем настаивать.
2: Скорпионы, неотъемная задача после небольшого осмысления может решиться быстро и четко. Знайте это.
1: Дорогие стрельцы, сегодняшние обстоятельства не будут располагать к легкости в общении с детьми. Главное, не переусердствовать в ограничениях.
2: Козероги, важнее взять на себя конкретные задачи в семейных делах, чем раздавать советы или указания.
1: Водолеи, дорога сегодня может потребовать больше времени, чем обычно, поэтому выходите чуточку заранее.
2: И, наконец, рыбы. Ограничения или недостаток чего-либо покажут, что действительно важно, а что уже давно стало обыденностью.
1: Ну и пусть этот день, друзья, принесет всем знакам зодиака радость, хорошее настроение и, конечно, успех.
0: На подъеме. Рокс.

0: Реклама.
1: В сети магазинов «Мясная лавка» в июне каждый четверг выгодный. Полиндвица свиная охлажденная 17,39 за килограмм. Шашлык восточный в маринаде охлажденный 13,99 за килограмм. Задняя четвертина цыпленка бройлера охлажденная 6,99 за килограмм. «Мясная лавка». С нами жить вкуснее. Подробности на сайте mdfislavka.by и по телефону 8 0212 64 77 82.
0: Радио «Рокс». Наши песни.

0: на подъеме.
1: Наташ, ты смотрела фильм «Звездные войны»? Хоть одну из частей?
2: Нет.
1: Вот, обязательно пересмотри и поймешь, что это уже не какая-то фантастика, это реальность. В общем, смотри, что предлагают группа исследователей из Бостонского университета.
2: Ну-ка, интересно.
1: Поскольку люди на Земле метеозависимые, мучаются от магнитных бурь, они, эти ученые, предложили способ решения этой проблемы.
2: Так.
1: Значит, согласно идее ученых, предлагается вывести несколько космических аппаратов на геосинхронную орбиту, ну, чтобы она двигалась синхронно с Землей.
2: Хорошо.
1: И они будут нести на борту специальные химикаты. Это барий, литий, натрий или кальций.
2: Уже страшно.
1: И хранятся эти элементы в твердом состоянии и испаряются при нужном варианте, да, к примеру.
2: Так.
1: В общем, принцип действия такой. Появляется солнечная буря, движется к Земле, и вот эти элементы испаряются и создают дополнительную защиту ионосферы. И мы не так чувствуем эту магнитную бурю. Я не знаю, это слишком смелое решение. Конечно, сейчас в научном сообществе оно обсуждают. Какие-то побочные эффекты этого действия пытаются найти. Но схема вполне рабочая, как думают многие.
2: Меня интересует одно. Нам на голову ничего не будет падать?
1: Не знаю,
2: вот
1: может
2: эти
1: быть...
2: кислотные дожди не пойдут?
1: Ну, по крайней мере, клещей потравят, возможно.
2: Ага. И потом
1: на будет
2: опять подожди.
1: Может быть.
2: Лучше дома посиди.
1: Но сама идея того, что ученые уже задумываются, как не только там на Земле что-то прекрасное придумать, но и как защитить эту самую Землю при помощи научных технологий, это вызывает, знаешь, воодушевление. Так, глядишь, и до Марса скоро доберемся.
2: Ну, с одной стороны-то да, Андрей, а с другой-то стороны, знаешь, страшновато как-то. Все эти эксперименты, это, конечно, здорово, но чем это все обернется потом в будущем, мы не знаем.
1: Побочных
2: мы не знаем, что это такое.
1: Да.
2: Поэтому я, знаешь, с настороженностью, но с большим интересом послушала твою новость. Друзья, вам рассказали, вы уж тоже прикиньте, что тут да как. Ну, а мы двигаемся дальше. Еще больше интересной информации в выпуске новостей через несколько минут. Оставайтесь с нами на Радио Рокс.
0: На подъеме.

0: краткими новостями в студии Наталья Володина. Доброе утро! Безвизовый въезд введен для гостей и участников Славянского базара в Витебске. В соответствии с распоряжением президента он будет действовать для иностранцев из 71 государства, следующих на фестиваль через международные погранпереходы с 4 по 31 июля. Брест стал первым городом страны, где появились специальные дорожные ориентиры для туристов. Новые указатели на асфальте помогут гостям быстрее находить основные достопримечательности и знаковые объекты. В странах Азии у молодежи входят в моду онлайн-сервисы, которые имитируют заказ товаров или доставку еды. Такие онлайн-сервисы помогают бороться с шопоголизмом, экономить деньги и получать быстрый дофамин. Это, по мнению экспертов, помогает зумерам справиться с растущей тревожностью и усталостью.
1: Погода.
0: В белорусской столице сегодня переменная облачность. Прогнозируются кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ветер при грозах порывистый. Температура воздуха будет колебаться от 26 до 28 с плюсом. В Бресте сегодня 19-21 выше нуля, пройдут дожди. В Витебске и Гомеле 27-29 градусов без осадков. В Гродно от 18 до 20 выше нуля прогнозируются дожди. В Могилеве от 27 до 29 с плюсом и без осадков. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

0: на подъеме. Рокс.
1: Папайя – абсолютно сумасшедшее растение с точки зрения биологии и истории. Оно до сих пор хранит некоторые тайны, хотя, казалось бы, мы знаем его буквально вдоль и поперек. Сегодня, друзья, интересные факты о папайе.
0: Все про все.
2: Папайя – абсолютный рекордсмен среди фруктовых культур по скорости отдачи урожая. Всего за один год она успевает вырасти из крошечного семечка в 4-метровое дерево, зацвести и дать первые плоды весом по несколько килограммов.
1: Ого!
2: О, какая
1: всего
2: скорость!
1: Всего лишь за год, да. Семена папайи, друзья, острые и горькие и напоминают смесь крес-салата, горчицы и черного перца. Вот, кстати, в некоторых странах их высушивают, перемалывают и продают как дорогую специю.
2: Хороший вариант.
1: Да?
2: Ну а совсем скоро узнаем, какой фермент содержится в соке папайи и расскажем, как раньше его использовали в хозяйстве.
1: Если интересно, оставайтесь на Радио Рокс. В следующем часе обязательно продолжим.
0: На подъеме. Рокс.

0: Реклама.
1: В ОМА с 1 по 14 июня постельное белье из 100% хлопка по суперценам. Полутораспальное 49,99. Двуспальное 59,99. Евро 69,99. Если товары для дома, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Мечтаете о настоящем драйве и комфорте? В Витебске стартовали продажи новых автомобилей «Хавейл». Яркий и компактный «Хавейл Джолиан». Динамичные и стильные «F7» и «F7X». Большой и проходимый «Дарго». «Хавейл» — это сочетание безопасности, передовых технологий и мощи. Записывайтесь на тест-драйв в автоцентре «Витебск Автосити» по телефону 29 708 1010 или на сайте vidavtocity.by.
3: Удивит не слабо каждого гурмана вкус люля-кебаба нашей марки «Ганна».
4: И обед здоровый, и полезный ужин. Хит от «Ганны» новый, всем для счастья нужен.
3: Люля-кебаб из говядины. Для быстрого и вкусного ужина без лишних хлопот. На радость всем гурманам деликатес от «Ганны».
5: Радио «Рокс».

0: Дорожная обстановка.
1: Утро на Роксе продолжается. Рассказываем о ситуации на дорогах столицы. На данный момент загруженность оценивается в 3 балла.
2: Уже придется сбросить скорость на улице Лобанка, Кунцевщине от улицы Мазурова до Матусевича.
1: Есть небольшие затруднения на проспекте Дзержинского от улицы Алибегова до улицы Любимова.
2: Да, на Красной улице и Кубоколоса от Верх Оружия до улицы Калинина придется притормозить. Так же, как и на улице Карбышева от Седых до Логойского тракта.
1: Ну и обратите внимание, на улице Калиновского, улице Кидышка от Большой Слепни до Филимонова есть небольшой затор.
2: Друзья, оставайтесь с нами на Радио Рок. С нами любое утро веселее.
0: Дорожную обстановку представляла компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Реклама.
1: Белорусская цементная компания представляет цемент в новой упаковке. Основа надежности и долговечности. Цемент БЦК. Белорусский подход. Честно, ответственно, внимание к деталям. Белорусский характер в новой упаковке. bck.by.
2: Пусть лето будет ярким, а покупки выгодными с 21 век бай. Более 100 тысяч товаров на большой распродаже до 14 июня. Скидки до 60% и доставка по всей стране. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
3: Время обновлений в золотой мечте.

0: Леском. Акции действуют по 30 июня. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
1: В ОМА с 1 по 15 июня туристические хиты. Складной стол 180 сантиметров 89,99. Складная лавка 180 сантиметров 89,99. Если за товарами для отдыха, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: С 8 по 21 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Мини-маффины «Вареная сгущенка» всего 4,99 за 500 грамм. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
3: Активнее, граждане, сдаем ненужный вам металлолом. За каждый сданный килограмм мы хорошо заплатим вам.
4: Организация «Белвторчермет» дорого закупает бытовой лом у населения на всей территории республики в неограниченном количестве. Адреса приемных пунктов, контактные телефоны и цены на сайте bvm.by. Оплата за сданный металлолом производится в тот же день.
5: Радио «Рокс». Наши песни.

0: на подъеме. Рокс.
1: Наташа, вот в календаре есть Международный день игры. Я уже говорил о том, что игра — это то средство, через которое маленькие люди, дети, познают мир, да? И вспоминается наше детство, когда на улице мы проводили целые дни, да, особенно в летние каникулы. И вот недавно решил тряхнуть стариной. Вызвал троих шестиклассников на детской площадке сыграть против меня в футбол.
2: Решил тряхнуть стариной и пришел на работу без ноги.
1: Нет, я дальше тебе расскажу.
2: Ну-ка, ну-ка.
1: Там совсем другая история. Троих шестиклассников. У них как бы своя там мини-команда.
2: Тусовка.
1: Да, я на одних воротах, они на других. В общем, играли, где-то в каком-то моменте я выигрывал, пока не потянул ягодичную мышцу. Извините, пожалуйста, за подробности.
2: Так.
1: А это значит, что разминаться надо было. И я, скорее всего, выиграл бы, если бы вот не этот казус. Но все равно, то, что с шестиклассниками схлестнулся, говорит обо мне как об очень подготовленном и смелом человеке.
2: Слушай, а если я тебя сегодня на своих плечах буду дотаскивать до машины, это будет говорить обо мне, что я очень хороший напарник.
1: Это с этим не поспоришь. Ну, а в каких играх ты хороша? Вот
2: казаки-разбойники, помнишь? Вот, я про них хотела рассказать. Ты знаешь, что так мы бежали, так мы эти стрелки ставили, так прятались, что иногда с утра спрячешься, до вечера вообще никто найти не может. Уже и есть хочется, и мамке не позвонишь. И дома еще и ремня высыпят тебе. В общем, ты знаешь что, Андрей, давай действительно сегодня поговорим про игры, в которые мы играли в детстве, но в которых мы до сих пор остались, ну,
1: хороши.
2: Сильные и хороши.
1: Ну да, там же и ножички были, и игра в пекаря. У разных регионов по-разному эти игры назывались.
2: Ты знаешь, что сейчас, наверное, меня будут многие осуждать, слушатели, но вот я не знаю, играли ли у вас в школе в такую игру, она называлась «Трынька». Вы играли в
1: Может
2: трыньку?
1: Может быть, называлась по-другому.
2: Это знаешь, вот мелочь родители дают
1: так.
2: В школу. Приходишь и на подоконнике, на перемене, вот так вот жменю насыпаешь, потряс и высыпал монетки. И берешь все, которые перевернуты решкой кверху, выбиваешь монетками. И они должны перевернуться все, быть вот решками вверх.
1: У нас похожая игра была с фишками и карточками для покемонов. Но суть одна.
2: Очень, очень хорошо.
1: Но на деньги мы играть не додумывались. Смотри,
2: вот,
1: интересно.
2: Я вам ничего не рассказывал. Друзья, присоединяйтесь к нашей теме. Андрей, сформулирую еще раз.
1: Да, расскажите о детских играх, в которых вы до сих пор хороши.
2: Здорово. Вот, пожалуйста, Вайбер уже к вашим услугам. 699-102-1 с кодом 33. Пишите сюда.
1: Также присылайте свои варианты ответов на нашу страницу ВКонтакте Радио Рокс М.
2: А можно позвонить 8017-363-1013.
0: На подъеме. Рокс. В Белоруссии 8 утра. Выпуск новостей представляет Белорусская цементная компания.
3: Белорусская цементная компания представляет цемент в новой упаковке. Основа надежности и долговечности. Цемент БЦК. Белорусский подход. Честно, ответственно. Внимание к деталям. Белорусский характер в новой упаковке. bck.by.

0: студии Наталья Голубева. Доброе утро. Стали известны результаты первого централизованного тестирования по профильным предметам от 26 мая, передает Белта со ссылкой на Министерство образования. Там уточнили, что всего в этот день тест писали свыше 9400 абитуриентов. 100 баллов получили 129 из них. Больше всего отличников по иностранному языку – 79. Со скан-копиями работы правильными ответами на задания можно ознакомиться в личном кабинете на сайте Республиканского института контроля знаний. Напомним, резервными днями ЦТ – определены 18, 20 и 22 июня, и сегодня завершается регистрация для сдачи тестов в эти дни. Движение транспорта на одном из участков улицы Ратомской в Минске полностью перекрыли. Ограничения будут действовать до 1 октября от перекрестка с Тимирязева до Камайска. Это связано с новым этапом строительства автомобильного путепровода на отрезке от Люцинской до Тимирязева над железной дорогой. В ходе работ планируется перекладка инженерных коммуникаций. Объезд организован по Камайской. Главное футбольное событие четырехлетия. Чемпионат мира по футболу стартует сегодня. Он начнется матчем между сборными Мексики и ЮАР в 10 вечера по минскому времени. Турнир впервые принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика. Нынешний мундиаль будет рекордным по количеству участников – 48 команд. Впервые выступят сразу 4 дружины – Кабо-Верде, Кюрасао, Узбекистана и Иордании. В рамках группового этапа будет проведено 72 поединка, а в стадию плей-офф пройдут 32 сборные. Продлится первенство планеты больше месяца. 19 июля на стадионе в американском Истратерфорде состоится финал.
1: Новости компаний.
0: В царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами только по 30 июня. Начните лето с роскошью. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375-29-716-44-44.
1: Погода.
0: Переменная облачность сегодня в республике, в Бресте, Гродно и Минске. Белгидромет прогнозирует кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер местами порывами до 20 метров в секунду. В остальных городах вещание Радио Рокс. Без существенных осадков. В Гомеле днем до 30 тепла, в Витебске и Могилеве до 29. В столице воздух прогреется до 28 градусов, в Бресте до 21, в Гродно сегодня плюс 20. Сейчас в Минске до 18 тепла.
1: Доброе утро! Радио Рокс.
2: Я смертельно устал от забот, я устал от покоя. Я устал от всего и от всех, что случилось со мною. Как бумажная птица, покоряюсь я ветродыханию. Что ищу на своем я пути, даже сам я не знаю.

мне погрустить о ней. Дуют ветра, рвут провода, капля за каплей, жизнь как вода. Я тороплюсь, только она быстрей. Что тревожит меня каждый день, что гнетет, что пугает. Отчего я за ветром пытаюсь угнаться, не знаю. Я у ветра молю, вскину.

что было главным вчера, стало глупым и пошлым. Кто шел рядом вместе со мной, стал потерянным прошлым. И стремительно мчатся года от рассвета к закату.

0: хорошее настроение и любимая музыка, интересные игры и веселые шутки, жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу «На подъеме».
1: Играючи продолжается утро на Радио Рокс. Точное время 8 часов и 7 минут. Это утреннее шоу «На подъеме». Если кто-то не знает, в студии постоянно сидит Андрей Симович.
2: И Наташа Ладыгина. Друзья, вот каждый день мы действительно решаем кучу важнейших задач, платим кредиты, выбираем обои, спорим на совещаниях. А вот когда-то главным стрессом в жизни было не получить синяк от тяжелого кожаного мяча при игре в вышибало, например. Да,
1: да. Или дневник принести домой с неподобающей оценкой. Это тоже было очень-очень чревато.
2: Но мы сегодня все-таки про игры. Это я вот туда.
1: А
2: вот
1: никаких игр, если ты дневник с двойкой принес.
2: Вот ты когда на своем начинаешь
1: игра «Рассмотри обои в уголке». Вот такая игра, понимаешь?
2: Друзья, колитесь. Вот в каких детских играх вы были хороши и до сих пор чувствуете, что у вас чертовски хорошо что-нибудь получается? Вот прыгать через скакалочку, может быть. А кто-то, девчонки, в резиночку может и на третьей высоте прыгать так, что мама дорогая, Сергей Бубка позавидует.
1: А вот Наталья написала нам: я очень хорошо в детстве играла в игру «Ножички» или «Земелька» у нас называлась эта игра.
2: «Ножички» были и у нас,
1: да. Удивляю мужа до сих пор, потому что могу воткнуть вилку в газон с 3 метров, так что она стоит свечой. В общем, муж старается со мной не спорить и не ссориться. Я бы тоже не спорил, честно говоря, если у вас такие навыки.
2: Так, друзья, к нам присоединилась Татьяна. И вот она пишет: мое детство пришлось, ох, наконец 60-х прошлого века. Мы играли в перья. Ими писали, макая в чернильнице, а еще в копейки складывали монетки в столбик и на расстоянии бросали биту. Вот. Их из олова отливали. А кто попадал в столбик с монетами, тот их и забирал. Помню, мне интересно, от папы за игру эту досталось. Ведь я была девочкой. Да, Татьяна, я тоже была девочкой. Мне тоже доставалось. Но так было классно эти монетки вышибать, честно.
1: Это точно. Ну и Виктор пишет, что а я в прятках был дока. А иногда играли по ночам в прятки с фонариком во дворе и старались этот луч прятать. Так вот, таюсь до сих пор так, что внук меня не может найти даже в однокомнатной квартире. Обычно я в ванне за шторкой прячусь. И это дедушка, представляешь, насколько интересно жить, а?
2: Так, Дима нам написал. Дима прям вот настоящий студент. Он все так вот четенько распределил по полочкам. Так, про игры. Здравствуйте, запятая, про игры. Двоеточие.
1: Отлично.
2: Первое. В пекаря. Ленинград, 84-й да. год, палка от лыжи падает мне на палец, рука немеет, но палец спасли. Не знаю, что такое игра в пекаря, ты знаешь?
1: Это когда банку ставишь и издалека палкой метаешь, там в общем...
2: А, да, так, второе, подождите, монеты в школе на подоконниках, да, об этом поговорили. Третье, внимание, друзья, закатывание шариков от подшипников в лунки. А?
1: Ага, и такая была.
2: Играл ты в такую игру?
1: Слушай,
2: я даже не представляю.
1: Я помню, но с другой стороны, вот замечательно у нас эфир проходит. Мы в воспоминаниях воскрешаем некоторые игры, в которые можно и сейчас сыграть.
2: И вот четвертый пункт у Дмитрия. Футбол на столе, двигать фишки, как ворота. И классика, хоккей на любой замерзшей луже. Дим, слушайте, прям экскурс в историю. Спасибо. Вместе с вами тут и подвигали и фишки, и палец ваш спасали. Спасибо огромное. Друзья, ну вот она, первая порция ваших посланий озвучена. Приходите к нам еще, рассказывайте, в какие игры играли раньше и думайте, что до сей поры могли бы фору дать молодым. 699-1021 с кодом 33, это наш Вайбер. Там мы собираем ваши истории.
1: Не забывайте присылать истории на нашу страницу ВКонтакте Радио Рокс М.
2: Ну и звоните 8017-363-10 13.
0: Рокс на подъеме.

0: на подъеме.
1: Приходите к нам в студию «Радио Рокс». Буквально через 6 минут будет испытание по поводу новостей под названием «Верю, не верю».
2: Да, друзья, придется разобраться в трех новостях. Порой бывает, в трех соснах можно заблудиться. Вот
1: а
2: такой
1: в новостях
2: у нас
1: подавно.
2: В игре. Да, вот сидишь дома на диване, слушаешь радио, и кажется, так просто. Ну как же непонятно, что это именно эта новость утка. Но нет, вот когда попадаешь к нам в студию, какой-то особенный процесс происходит. Вот если хотите попробовать, а может быть впервые вообще к нам дозвонитесь, вот будет здорово. Приходите. 8017-363-1013.
0: Дорожная обстановка.
1: По данным сервиса Яндекс.Карты, ситуация на столичных дорогах оценивается в 4 балла. Местами есть затруднения.
2: Ребят, на Шаранговича от Сухаревской до Якубовского прям сплошная

0: любое утро веселее.
1: Дорожную обстановку представляла компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: Наши песни.

0: Реклама.
1: Помнишь, еще недавно он умел только ползать, а сейчас уже в футбол играет. Растет на глазах.
2: Как и мой бизнес. Из идей на салфетке в крупный офис командой.
1: Все растет. И дети, и наша собака, и амбиции.
2: И депозит от Сбера. А с ним уверенность в завтрашнем дне.
3: Безотзывный депозит в белорусских рублях до 14% годовых от Сбера. Растет на глазах. Подробнее на сайте sber.by или по телефону 148.
4: Ами. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр.by. Агрофильтр – сила в каждой детали.
7: В сети магазинов «Мясная лавка» в июне каждый четверг выгодный. Полиндвица свиная охлажденная 17.39 за килограмм. Шашлык восточный в маринаде охлажденный 13.99 за килограмм. Задняя четвертина цыпленка бройлера охлажденная 6.99 за килограмм. Мясная лавка. С нами жить вкуснее. Подробности на сайте mdfislavka.by и по телефону 8 0212 64 77 82.
8: Активнее, граждане, сдаем ненужный вам металлолом. За каждый сданный килограмм мы хорошо заплатим вам.
9: Организация «Белвторчермет» дорого закупает бытовой лом у населения на всей территории республики.

0: республики в неограниченном количестве. Адреса приемных пунктов, контактные телефоны и цены на сайте bvm.by. Оплата за сданный металлолом производится в тот же день.
1: В Минске, в жилом комплексе «Минск Мир», открылся новый фирменный магазин «Пикант» от Пинского мясокомбината. Для вас всегда свежее мясо и легендарные пинские колбасы. Поставки напрямую от производителя каждый день. Ждем вас ежедневно с 9 утра до 9 вечера по адресу: улица Алферова, 13. Перерыв с 14.00 до 14.30. «Пикант» на Алферова, 13. Ваш новый любимый магазин у дома.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
3: «Светофор». Хотите чудо? Рекс, пекс, фекс.
4: А можно только чудо Рекс?
3: Можно! Рекс, Рекс, Рекс. Сухой корм для собак от белорусского производителя с натуральными ингредиентами. Для красивой шерсти и крепких костей.
5: Радио «Рокс».

0: Верю, не верю.
1: И прямо сейчас, друзья, предложим вам три новости, одна из которых не настоящая. Ваша задача не верить нам ни на секунду, и тогда у вас будут шансы на победу.
2: А может быть, наоборот, верить. Кто знает, как сегодня мы будем, какими методами пользоваться для того, чтобы немножечко вас ввести в заблуждение. Друзья, приходите в гости 8017-363-1013. Три новости уже готовы. На всякий случай напоминаю, что счет на сегодняшний день 3-1.
1: Уже 3-1.
2: Да, ой, 2-1.
1: 2-1.
2: Что-то я это... Поторопилась я.
1: Может, мы догоним сегодня, и совсем другая история получится. Да. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
3: Доброе.
2: Как зовут вас?
3: Дмитрий.
2: Дмитрий, очень приятно. Привет. Дим, смотрите, три новости. Одна из них не настоящая. Вот ее-то вам и нужно будет отыскать. Удачи вам желаем. И вот, пожалуйста, первая новость. Хотите верьте, хотите не верьте, но в Австралии выставили на продажу целый город по цене московской квартиры.
1: Вот так вот.
2: Да.
1: Шикарно. Вторая новость из Сингапура. Там может получиться так, что Сингапур станет первой страной в мире, где богатым родителям разрешат генетически улучшать будущих детей.
2: Все, будущее уже
1: вот вам
2: наступило.
1: И новости.
2: Да. Ну и третья новость, Дмитрий, из Монако. Там приняли закон, обязывающий всех чиновников приезжать на работу на самокатах и в шлепанцах для снижения пафоса.
1: Напоминаю, давно это пора. Монако.
2: Да. Ну что, Дим, какая из трех новостей показалась вам неправдоподобной?
3: Ну, такие как бы все довольно...
1: Плюс-минус.
2: Все нормальные сегодня, да.
3: Реальные.
2: Согласны с вами. Ну
1: на
2: вот.
1: То и расчет.
2: Давайте.
3: Просто что в Австралии город что-то дешево по цене. Какой там квартиры?
2: Московская. Ну, не знаю, если для вас 400 тысяч долларов это, ну, дешево.
1: Бабки не вопрос.
3: Хотя... Это же город, там же много квартир.
2: Да, Дима, смотрите, покупатель станет владельцем всего города, включая, внимание, магазины, мебель, паб, ресторан и комплекс с четырехэтажным домом.
1: Блин.
2: На данный момент в этом городе, Кулади называется город, проживают всего 2 человека.
1: А если купишь, можно как угодно назвать, да? Хоть Радашкович, хоть Фаниполь в Австралии.
2: Да ты можешь как угодно, действительно, хоть еще один Борисов.
1: В общем, скидываемся, пацаны. Есть вариантик в Австралии, темка хорошая.
2: Я с вами.
1: Все, собрались и поехали. Там Рокс откроем.
2: Дима, берем, нет?
3: Что, эту новость?
2: Берем, нет, город. Берем, нет?
3: Город, ну, на троих.
1: Не, ну, по рублю с каждого слушателя радио Рокс, я думаю, все туда и переедем.
2: Не надо.
1: А что такое?
2: А для кого мы потом работать здесь будем?
1: Ну, мы с рупором выходим на городскую площадь. И все, и ведем эфир.
2: Ну, ладно, если только на каникулы туда смотаться, а потом назад-назад к нам.
1: Да, ну, нафантазировали, конечно. В общем, думаете про Австралию? Неправильная новость, да?
3: Что-то... Про генетические улучшения.
1: А, смотрите, в Сингапуре... Да-да-да, по данным СМИ, в частных клиниках рассматривают технологии редактирования эмбрионов для повышения устойчивости к болезням. Также спортивных способностей и потенциального уровня интеллекта. Критики уже предупреждают, что подобные практики способны привести к появлению генетического неравенства между богатыми людьми и остальными. То есть у богатых будут рождаться улучшенные дети, которые в спорте достигают большего, и уровень интеллекта выше имеют, и устойчивость к заболеваниям. Заболеванием более твердое у них.
2: Какой-то фильм был, я смотрела, да? Два брата, один генетически улучшенный,
1: а второй ухудшенный.
2: А второй как есть.
1: Ну, в общем, фантастика научная, да и только.
2: Поверили, Дим?
3: Вторая новость что-то вызывает сомнение.
2: А третья?
3: Мягко вы стелите слишком.
2: Дима, а третья новость?
1: Нас раскусили.
2: Да?
3: Третья, там... Вполне возможно, там Европа с ума сходит по-своему.
1: В шлепанцах, да?
2: Не, ну дайте я все-таки расскажу, а потом скажете, что вы мне не рассказали. Пожалуйста, вот этот данный закон, что должны приезжать чиновники на работу на самокатах в шлепанцах, он направлен на повышение популярности правящей партии в преддверии очередных парламентских выборов.
1: Хитренькие.
2: Выборов, да. А также, по мнению законотворцев, поднимает престиж профессии.
1: Ребята, я такой же, как вы, на золотом самокате. Раз-раз-раз уехал в закат.
2: Ну что, давай, Андрей. А, нет.
1: Принимайте решение.
3: Дайте аналитику Вайбер.
2: Так, я пойду на Вайбер. Смотрите, здесь тройки. Угу. Их большинство не поверили в третью новость.
1: В третью?
2: И встречаются редкие единицы. Вот сейчас Денис двоечку прислал.
1: Ну вот смотрите, какой разброс, да? Каждый в разные стороны тянет. Но сегодня главное вы принимать решение вам. Я считаю до трех. А вы готовьтесь. Один, два, три.
2: Новость номер...
3: Три.
1: Три?
2: Ну вы... я же говорила 3-1.
1: Мы продули, жестко причем.
2: Жестко. Да знаешь, мне почему-то и не стыдно. Дима так резво все так вот, знаешь, разложил эти новости.
1: А я думал, все-таки ошибется, потому что изначально настроен был...
3: Он склонялся к новости номер 2 больше, но что-то последний миф меня...
2: Я так думаю, что это наши слушатели вас перетянули на свою сторону.
3: Наверное, да, Вайбер, по-моему, сделал свое дело. Да.
2: Ну, передавайте привет
1: Вайберу.
2: Нельзя
1: им собираться вместе, да?
3: Да, спасибо, уважаемые слушатели. Хорошего вам дня, крепкого здоровья и лета.
2: Вот, командный игрок, смотри, всех поблагодарил.
1: Ладно.
2: Дим, спасибо и вам хорошего дня. Приходите к нам еще.
0: На подъеме. Рокс.
4: Середина часа на Радио Рокс и коротко о том, что вы узнаете в следующем выпуске новостей. В Беларуси завершается регистрация для прохождения централизованного тестирования в резервные дни. Пройти испытания смогут абитуриенты, которые пропустили основной этап по уважительным причинам, например, из-за болезни. Факт нужно обязательно подтвердить документально. Несмотря на то, что лето традиционно считается сезоном всплеска желудочно-кишечных заболеваний, эпидемиологическая ситуация в стране за последние 5 месяцев оценивается как стабильная с тенденцией к снижению. А Эстония будет сдавать в аренду другим государствам тюрьмы. Первым соглашением такого рода стал договор со Швецией. Прием ее заключенных в тюрьму в Тарту должен начаться в августе.
0: Новости компаний.
4: В честь дня рождения сеть Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
0: Погода.
4: Переменная облачность сегодня в республике. В Бресте, Гродно и Минске Белгидромет прогнозирует кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер местами порывами до 20 метров в секунду. В остальных городах вещание Радио Рокс. Без существенных осадков. В Гомеле днем до 30 тепла, в Витебске и Могилеве до 29. В столице воздух прогреется до 28 градусов, в Бресте до 21. В Гродно сегодня плюс 20. Сейчас в Минске до 20 тепла.
0: Наши песни.

вела, то с горки вниз, то в гору направляла. И хоть набили шишек мы с тобой, зато прошли все эти перевалы. Сюрпризы жизни разные порой случались, но мы

0: на подъеме. Рокс.
1: Если дерево папайи погибает, оно, друзья, не засыхает, а буквально растворяется в земле, полностью исчезая вообще за несколько недель. Продолжаем рассказ о папайе.
2: Все про все.
3: В соке незрелой папайи содержится папаин, агрессивный фермент, который мгновенно расщепляет белковые связи. Если обернуть, к примеру, старую жесткую говядину в листья папайи на пару часов, то мясо превратится в нежнейшее филе.
1: Вот вам, пожалуйста, шашлыки на носу, дело за малым. В тропических странах сок и листья папайи веками использовали вместо стирального порошка для выведения сложных органических пятен крови, пота и травы. Друзья, берите на вооружение.
3: Каждому по папайе, хочется так сказать.
1: Точно.
3: Ну а совсем скоро узнаем, почему папайю невозможно пересадить во взрослом возрасте и почему ее называют кошмаром для классической ботаники.
0: На подъеме. Рокс.

0: Реклама.
1: Кофе, пожалуйста.
2: Вам со сливками?
1: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%.
0: Безотзывный вклад «Альфа-сливки» со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на «Альфа-банк-бай» и по номеру 198.
2: Пожалуйста, ваш кофе с «Альфа-сливками».
3: У вас «Лада»? Хотите получить сервис и запчасти с выгодой до 60%? Концептуальная сеть АПС «Бай» запустила акцию «Своих не бросаем». Официальная гарантия, заводские стандарты и премиальный сервис без ожиданий. В автоцентрах АПС полный цикл обслуживания «Лада» по всей стране с 35-летним опытом. Звони 1-300-300.
4: Чемпионат по шопингу в «Пятом элементе». Только до 22 июня покупай холодильник «Хайер» с инверторным компрессором и функцией антибактериальной обработки со скидкой и оплатой частями на 12 месяцев всего 219 рублей в месяц. Кредиты от 0,001% предоставляются банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте «Пятый элемент Бай». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
5: Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью.
6: Подробности на сайте «Царская Бай» и по телефону +375 29 716 44 44.
7: Мечтаете о настоящем драйве и комфорте? В Витебске стартовали продажи новых автомобилей «Хавейл». Яркий и компактный «Хавейл Джолиан». Динамичные и стильные F7 и F7X, большой и проходимый Dargo. Хавейл – это сочетание безопасности, передовых технологий и мощи. Записывайтесь на тест-драйв в автоцентре Витебск Автосити по телефону 29 708 1010 или на сайте vitavtocity.by.
8: Диарея,

0: за Смертикамет.
1: Смертикамет – лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением по закону с инструкцией имеется противопоказание нежелательной реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Курс лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медонопласт.
2: ОАО «Жабинковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Электрогазосварщиков, слесарей по ГПА, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, слесарей-ремонтников, станочников, деревообрабатывающих станков. Достойная заработная плата, социальный пакет, бонусы, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве. Подробности по телефону 016-41-699-87 и плюс 375-29-514-90-31.
3: Радио «Рокс».

0: Дорожная обстановка.
1: Возвращаемся на столичные дороги, рассказываем, что тут происходит. 5 баллов. В Минске движение плотное.
2: На 22 минуты можно застрять на МКАД от Шаранговича до Каменной Горки.
1: Целых 20 минут потеряете на МКАД от Раубичской улицы до Долгиновского тракта.
2: На 15 минут можно задержаться на улице Шаранговича от Сухаревской до Якубовского.
1: 10 минут потеряете на проспекте Независимости от Сталиновской улицы до улицы Калиновского.
2: Ну и на 8 минут застрянете на Красной улице Якуба Колоса от проспекта Машерова до Калинина.
1: Слушайте Радио Рокс и будете знать о пробках все.
0: Дорожную обстановку представляла компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: На подъеме. «Рокс».
1: А мы с Наташей такие люди, что все шуточки шутим.
5: Хохмачи!
1: Потому что рубрика «Хохмачи» это предполагает. Но шутить мы будем не в одиночестве. Приобщайтесь к нашей шутка-секте, я бы так ее назвал. Начало шутки мы уже принесли в студию, предлагаем вам ее продолжить. Сегодня шутка звучит так. Сергей в людях не разбирался, поэтому...
2: Поэтому он ветеринар, ну, что тут не ясно.
1: Да, там-то попроще будет.
2: Да, друзья, пишите на наш Viber 699-102.1 с кодом 33. Именно там мы соберем урожай из ваших шуток и обязательно прочтем самые веселые в прямом эфире Радио Рокса и отыщем среди вас самого крутого четвергового хохмача.
1: Сергей в людях не разбирался, поэтому...
4: На подъеме. Рокс.

0: Реклама.
1: Обновленные кроссоверы Хавейл уже в Беларуси. Новые версии популярных моделей Хавейл уже доступны у официальных дилеров в Минске и областных городах. Что внутри? Новые мощные двигатели, полный привод, обогревы всего, что нужно, и оцинкованный кузов для долгой службы. Дилер гарантирует 5 лет сервисной поддержки. Доступна лизинговая программа от партнера, рассрочка на 4 года. Подробности на havail.by или по номеру 7905.

0: Карта «Сияй» с манибэком до 7% реальными деньгами. Банк «Белвеб». Телефон с мобильного 205. Сайт belweb.by.
1: В Минске, в жилом комплексе «Минск Мир», открылся новый фирменный магазин «Пикант» от Пинского мясокомбината. Для вас всегда свежее мясо и легендарные пинские колбасы. Поставки напрямую от производителя каждый день. Ждем вас ежедневно с 9 утра до 9 вечера по адресу: улица Алферова, 13. Перерыв с 14.00 до 14.30. «Пикант» на Алферова, 13. Ваш новый, любимый магазин у дома.
2: В Мило поспели скидки до 40% на все средства для очищения лица, до 32% на бренд «Сплат». Лак для волос «Прелесть» 9,89 с 11 по 14 июня. Мило. Выгодно всегда. Ровно по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
5: С 8 по 21 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Нектарин всего 6,89 за килограмм. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
6: Помнишь, еще недавно он умел только ползать, а сейчас уже в футбол играет. Растет на глазах.
7: Как и мой бизнес. Из идеи на салфетке в крупный офис с командой.
6: Все растет. И дети, и наша собака, и амбиции.
7: И депозит от Сбера. А с ним уверенность в завтрашнем дне.
8: Безотзывный депозит в белорусских рублях до 14% годовых от Сбера. Растет на глазах. Подробнее на сайте sber.by или по телефону 148.
9: Радио «Рокс».

0: хохмачи.
1: Вот смотрю на количество людей, которые продолжили нашу шутку, и думаю, что за тигры эти львы? Ну, спасибо большое, друзья. Напоминаю, кто прямо сейчас еще хочет прислать свое продолжение.
2: Поздно, я говорю, стоп, игра.
1: Вот, а я говорю, шутка такая у нас. Сергей в людях не разбирался, и поэтому...
2: Друзей ему выбирала жена на свой вкус.
1: Ох, там
2: молодец, Валера, хорошо пошутил.
1: Да, все. Основано на реальных событиях, внизу можно написать.
2: Да.
1: Едвига Ивановна, Сергей в людях не разбирался, поэтому ему было все равно, у кого вытащить кошелек. Вот такой вот проказник.
2: Саша пошутил. Сергей в людях не разбирался, поэтому выращивал апельсины.
1: Апельсинологи, присоединяйтесь. Сергей пошутил про себя, получается так. Сергей в людях не разбирался, как патологоанатом надеялся, что кто-то из клиентов пойдет на поправку. А ну надежда вот это вот важное чувство.
2: Острый ум. Идем дальше. Денис пошутил. Сергей в людях не разбирался, поэтому на фразе «Я люблю тебя» от цыганки на вокзале полез за кольцом, а не за кошельком.
1: О, попала вот цыганка. Наталья, доброе утро, пишет. Сергей в людях не разбирался, поэтому был женат уже в пятый раз. Очень знакомая история.
2: Да, похожие шутки есть. Елена пошутила. Сергей в людях не разбирался, поэтому везде ходил с котом.
1: С котиком, да.
2: Естественный отбор.
1: А вот есть еще такое продолжение шутки. Сергей в людях не разбирался, поэтому радовался жизни в тайге. Может быть, поэтому в тайгу и уходят некоторые.
2: Так, Алла пошутила. Сергей в людях не разбирался, поэтому все работники ЗАГСа знали его в лицо.
1: Так.
2: Который раз уж приходит.
1: Отлично. А вот Тамара продолжает. Сергей в людях не разбирался, поэтому хамил всем подряд. Бывает.
2: Да.
1: Не отделять никого.
2: Игорь пошутил. Сергей в людях не разбирался, поэтому ремонтирует машины.
1: Все правильно. Знает свое место.
2: Нормально.
1: Свои сильные стороны. Ну и Роман продолжает нашу шутку. Сергей в людях не разбирался, поэтому имеет много неразборчивых связей.
2: Вот так вот.
1: И страдает всю жизнь таким образом. Ну, молодцы. Ну, порадовали, я так скажу.
2: Как вот умеешь ты вселить надежду. Нормально было, честно.
1: Вот, пожалуйста, и детская игра, да, продолжи шутку.
2: Да.
1: Сегодня тема у нас такая.
2: И мозги разминаются, и настроение повышается. Друзья, спасибо. На часах 8:57, а это значит, что мы должны сейчас ненадолго уйти из эфира, но вернемся уже в следующем часе, после выпуска новостей, где продолжим беседовать.
1: Да, сегодня мы собираем ваши истории о детских играх, в которых вы до сих пор хороши. Рассказывайте, во что играли, а может быть и играете до сих пор.
3: На подъеме. Рокс. Наши песни.

0: В Беларуси 9 утра. Выпуск новостей представляет Белорусская цементная компания.
1: Белорусская цементная компания представляет цемент в новой упаковке. Основа надежности и долговечности. Цемент БЦК. Белорусский подход. Честно, ответственно. Внимание к деталям. Белорусский характер в новой упаковке. bck.by

0: В студии Наталья Голубева. Доброе утро. В Беларуси завершается регистрация для прохождения централизованного тестирования в резервные дни. Пройти испытания смогут абитуриенты, которые пропустили основной этап по уважительным причинам, например, из-за болезни. Факт нужно обязательно подтвердить документально. Заявления принимают в 6 крупных вузах страны, в Минске и каждом областном центре. Прийти нужно лично, взяв с собой паспорт, медицинскую справку или документ, который подтверждает причину отсутствия на ЦТ в основные дни. Сами тесты, а также резервные централизованные экзамены пройдут 18, 20 и 22 июня. Несмотря на то, что лето традиционно считается сезоном всплеска желудочно-кишечных заболеваний, эпидемиологическая ситуация в государстве за последние 5 месяцев оценивается как стабильная с тенденцией к снижению, передает Белта со ссылкой на Республиканский центр гигиены и эпидемиологии. Там констатировали, что количество зарегистрированных случаев гастроэнтеритов и острых кишечных инфекций сократилось на 30% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Это, по словам специалистов, стало следствием того, что интенсивность сезонного подъема ротавирусной инфекции в текущем году была несколько ниже. Почти 800 легковых и грузовых автомобилей, а также пассажирских автобусов стоят в пунктах пропуска на границе Беларуси с соседними странами Евросоюза. Об этом свидетельствуют данные Госпогранкомитета. Так, очередь из легковушек образовалась на 2 направлениях – польском и литовском, через Каменный Лог. Государства хотят покинуть 60 машин, через Беньякони – 30. По гран-переходе Брест на белорусско-польской границе легковых гораздо больше – 175. Меж тем, Эстония будет сдавать в аренду другим странам тюрьмы. Первым соглашением такого рода стал договор со Швецией еще прошлым летом. Стороны согласовали размещение в Тартусской тюрьме в общей сложности до 600 шведских заключенных. Для этого будет выделено до 400 камер. Все затраты на содержание заключенных берет на себя шведская сторона. Их прием начнется в августе. Предполагается, что такая аренда должна помочь сохранить целевое использование площадей Тартусской тюрьмы и обеспечить занятость персонала.
1: Новости компаний.
0: Только по 30 июня в «Золотой мечте» скидки до 70% на золотые и серебряные украшения. Наполните лето блеском «Золотой мечтой». Подробности на gold-dream.by и по телефону +375 29 232 44 44.
1: Погода.
0: Переменная облачность сегодня в республике, в Бресте, Гродно и Минске. Белгидромет прогнозирует кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер местами порывами до 20 метров в секунду. В остальных городах вещание «Радио Рокс». Без существенных осадков. В Гомеле днем до 30 тепла, в Витебске и Могилеве до 29. В столице воздух прогреется до 28 градусов, в Бресте до 21, в Гродно сегодня +20. Сейчас в Минске до 21 тепла.
2: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс», официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
3: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgi-bobruisk.by или по телефону +375 44 588 9000.

0: Хорошее настроение и любимая музыка. Интересные игры и веселые шутки. Жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу «На подъеме».
1: Лучшая радиостанция в Беларуси, с вами Радио Рокс, 9 часов и 7 минут. В студии сидим мастера своего дела, я Андрей Асимович.
2: Я Наташа Ладыгина, ну ты можешь, моешь, можно сказать.
1: Конечно.
2: Так, народ, в общем, откладывайте свой какой-нибудь там утренний кофе и приготовьте ладошки. Помните вот это? Камень, ножницы, бумага. Ну, помните же,
1: конечно.
2: Да?
1: Конечно.
2: Вот в детстве эта нехитрая комбинация решала судьбу последней конфеты или просто право там не выносить мусор. Сегодня в мире отмечают день игры, и нам стало жутко интересно, вот какие детские навыки вы не растеряли до сих пор? Может, вы на офисной кухне можете набить яблоко раз 50 ногой, а? Или, девочки, до сих пор умеете спрятаться в квартире так, что муж ищет вас с милицией, а?
1: Или начальник ваш в колечко-колечко «Выйди на крылечко» играет. С зарплатой просто монетки вот эти раздает. Ну, друзья, рассказывайте, в каких играх в детстве вы были сильны и сильны до сих пор. Кстати, вот игра «Лапта». Помнишь, популярна была на школьных
2: Мама
1: площадках?
2: Мама рассказывала, но мы уже в эту игру не играли.
1: А мы играли. Это такой, да? Что ли, аналог, да даже не аналог. Похоже чем-то на американский бейсбол, но с нашим колоритом. И в «Лапту», конечно, нужно, чтобы играть, внимание, скорость и, конечно, точность. Если вы сегодня на площадку пойдете, соберете детей, расскажете правила «Лапты», на вас посмотрят с таким удивлением. Откуда, мол, мой родитель знает? Ну, я бы удивлял маленьких детей вот подобной информацией.
2: А вот Сергей Зинько нам написал, что, ребята, а я играю во все игры, лишь бы были соперники. Вот так вот. Не надо много человек. Главное, чтобы было с кем посоревноваться. Это тоже классно. Спортивный дух всегда присутствует.
1: Ну и Владимир говорит, что недавно играл с детьми на своей площадке «В море волнуется раз». Раньше в детстве казалось, игра простая, а сейчас в возрасте, говорит, сложновато замирать.
2: Любая
1: на одной ноге.
2: Фигура замри. А, ну, не обязательно. А можно, знаете, можно лечь просто, поиграть в «Мавзолей». Любая фигура замри.
1: И победа у вас в кармане.
2: Там и выспаться можно. Едвига Ивановна вспоминает, конечно, классики и через скакалку. И я и сейчас... Что?
1: Я сейчас играю.
2: Нет, говорит, я сейчас не смогу прыгать. Вот с удовольствием сейчас бы поиграла в игру «Камешки». Находили 5 таких гладких камешков.
1: Так.
2: Играли на гладкой поверхности, на кровати, диване или на улице. То расстилали на травке покрывало. Вот таким образом могли. Легким движением руки бросали туда камушки. Один бросали в руку, подбрасывали. И в это время должны были захватить другие камешки. В конце все собранные камушки подбрасывали невысоко, руки переворачивали, и они должны были попасть на тыльную сторону руки. Сколько попало, столько очков ты набрал. Очень увлекательная игра, прям ювелирная.
1: Прекрасно.
2: Я, честно говоря, не слышала.
1: Но зато мы узнаем о новых играх.
2: Да.
1: Может быть, у нас они по-другому назывались, но факт есть факт. Ну, еще игра в квадрат. Помните, друзья, вот пишет нам Олег. Я недавно рубился с ребятами. Да,
2: да,
1: чертишь,
2: да,
1: квадрат,
2: да,
1: вбрасываешь,
2: помню,
1: в центральный круг и дальше уже играешь. Игра похожа на футбол, пишет наш герой, но бегать-то в моем возрасте меньше нужно. И тут-то я могу показать свои навыки с мячом. В общем, удивляю малолеток в нашем дворе.
2: Ну и классно, между прочим, а? Друзья, присоединяйтесь к нашей теме. Ваши комментарии на заданную тему мы ждем на нашем вайбере 699-102-1 с кодом 33.
1: Смело присылайте их на нашу страницу ВКонтакте Радио Рокс М.
2: А еще лучше звоните и рассказывайте 8017-363-1013.
0: Рокс на подъеме. Наши песни.

0: на подъеме.
1: Ну и прямо сейчас, друзья, хочется вам всем сообщить о том, что совсем скоро будем смотреть кино. Падаем в свои уютные пуфики, настраиваемся на киноволну и ждем от Наташи, когда она наклеит афишу.
2: А я сегодня не мудрствовала лукаво. Знаете, то, что сама смотрела, то и решила вам предложить.
1: Давай.
2: Первый сезон российского комедийного сериала «Old School» с прекрасной Марией Ароновой.
1: Не слышал, но обязательно
2: посмотрю. Такой классный. Особенно, я думаю, что понравится и родителям, и детям, у кого у родителей.

0: Маяковского 11 минут и те же 11 минут на Колесникова, улице Кунцевщина, Лобанка от Аладовых до Мазурова.
1: Ну, на 8 минут можно еще задержаться и на Шарангоича от Якубовского до улицы Академика Федорова.
0: Ну и будьте осторожны на Красной, Куба Колоса от проспекта Машерова до Богдана Хмельницкого. Скорость потока всего 18 км в час.
2: Дорожную обстановку представляла компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.

0: Реклама.
1: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
2: На «Озон» о распродаже. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Плед «Комволь» за 29. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на «Озон Бай» по телефону 8017-388-7794.
3: В «Ома» с 1 по 14 июня постельное белье из 100% хлопка по суперценам. Полутораспальное 49,99. Двуспальное 59,99. Евро 69,99. Если товары для дома, то в «Ома». Подробности по номеру 536-4500 и на «Ома Бай».
0: Радио «Рокс».

0: про кино.
1: 8017-363-1013 – это номер телефона нашей студии. Напоминаю, в рубрике «Про кино» мы берем отдельный фильм и задаем по нему 5 вопросов. 2 варианта ответа. Если ответите на большинство из вопросов, мы объявим вас победителем.
2: Да, друзья, сегодня вспоминаем сериал, первый сезон «Old School», ага. Российский комедийный сериал, в котором снялась в главной роли Мария Аронова, прекрасная артистка, актриса, которую мы все просто обожаем. Вообще, рассказываю, ее исполнение это всегда яркие события.
1: Да,
2: в общем, кто не смотрел, я в двух словах расскажу. Главная героиня Мария Павловна Трифонова, строгая учительница математики, старой закалки, обладательница титула «Учитель года СССР». Она устраивается на работу в элитную школу на Рублевке. Вот она привыкла к железной дисциплине, и вот в этой школе она сталкивается со свободой, с цифровыми гаджетами, с полным отсутствием двоек и с балованными детьми богатых родителей. Очень ага. здорово в этом сериале проявил себя Ефим Шифрин, который тоже сыграл одну из ярких ролей. Вот, такая коллаборация произошла между артистами. Ребят, вот просто советую посмотреть. И, кстати говоря, никакие павильоны не строили для съемки этой школы. Настоящая школа была вместо декораций. Создатели полностью отказались от этих бутафорских павильонов и заехали в настоящую...
1: На натуру поехали.
2: Да, в реальную школу, в Балашихе, которая оснащена по последнему слову техники. Вот. Значит, хочется отметить, что Мария Аронова, когда рассказывала о своей работе над этим фильмом, говорит, что очень часто использовала личные воспоминания, чтобы использовать их в сценарии.
1: И опиралась на них,
2: да,
1: для того,
2: и
1: чтобы
2: поэтому
1: было убедительно.
2: Образ получился такой максимально узнаваемый для каждого зрителя. В общем, друзья, 5 вопросов уже готовы, 10 ответов уже дымятся. Дело за малым. Нужен гость в студии, который разберется с этими 5 вопросами. Я надеюсь, что будет несложно, наоборот, весело. А те, кто не смотрел этот фильм, с удовольствием сегодня, а может быть и на днях, ближе к выходным, посмотрите.
1: Да, ну и, конечно, комедийные фильмы такие всегда... Фильмы, которые поднимают настроение, но прелесть этого сериала в том, что в некоторых местах он даже заставляет задуматься, ну, а правильно ли мы живем.
2: Кстати говоря, ребят, второй сезон уже снимают и собираются его запустить к 1 сентября 2000...
1: Приурочить, да, так сказать, начало учебного года.
2: Да, в общем... Приходите в гости 8017-363-1013. Если этого не случится, Андрей, ты к доске пойдет.
1: Кто-кто-кто? На букву А. Блин, я попал.
2: Андрей Асимович. Все, давай.
1: Все.
2: Будешь сегодня рассчитываться
1: хоть
2: за всех.
1: Хоть я и не смотрел, но буду стараться.
2: Ну, поехали. Итак, Андрей, какое забавное происшествие случилось на первых минутах сериала между Марией Павловной и ее бывшим зятем Владиславом? Они устроили рэп-баттл прямо на парковке, или она едва не задушила его собственным галстуком?
1: Так, давайте за рэп-баттл.
2: Нет, нет, мимо, 1-0. Я
1: первый
2: веду.
1: Не пошел, как говорится.
2: Не пошел. Ну, не смотрел, так и не пошел. Не читал. Ты без домашнего задания. Итак, второй вопрос. Что врач порекомендовал Марии Павловне в первой серии, из-за чего она в итоге решилась пойти работать в элитный лицей? Что он ей порекомендовал? Срочно замедлиться, пить антидепрессанты и наладить общение с внучкой Настей? Или купить мотоцикл и сгонять с байкера на рок-фестиваль в Тулу.
1: Там замедлиться и общаться с внучкой Настей.
2: Обычно это правильно, счет такое. Становится 1-1,
1: есть.
2: А рок-фестиваль — это оговорочка по Фрейду.
1: Хорошо.
2: Хотелось бы, да. Третий вопрос. Какой предмет преподает Мария Павловна Трифонова? Она преподает математику или историю Рублевки со времен Ивана Грозного?
1: Ну, конечно, историю Рублевки со времен Ивана Грозного она не преподает, поэтому это математика.
2: Молодец! Бинго! Четвертый вопрос. С каким любимым олдскульным предметом Мария Павловна никогда не расстается? С классической деревянной указкой или с мегафоном, в который она кричала на ухо засыпающим ученикам?
1: О, хорошо, что не розги. Давай указка.
2: Ну, давай указка. И это правильный ответ.
1: Ух!
2: Ну что, Андрей, соберись. Пятый вопрос.
1: Собираюсь.
2: Подумай. Что делает Мария Павловна в финале первого сезона в честь Дня Матери? Она дарит всем ученикам по килограмму мела или приходит в школу с эффектной прической?
1: Мне бы хотелось, чтобы мел подарила. Вот таким образом она как-то себя проявляет и свой характер раскрывает.
2: Ну, ты этот вопрос...
1: Мел!
2: Мел. И это неправильный ответ, но такой смешной. Приходишь в школу с эффектной прической.
1: Ну, спасибо тебе, Наташа.
2: Андрей, интуиция твоя тебя все равно не подвела. 3-2 – это нормальный счет при условии, что ты не выучил домашнее задание. Друзья, вот такой экскурс был в этот замечательный сериал. Для кого-то, возможно, это находка. Желаю вам всем приятного просмотра, если решитесь посмотреть. Прямо сейчас.
0: На подъеме.

0: Середина часа на Радио Рокс и коротко о том, что вы узнаете в следующем выпуске новостей. В Беларуси обсуждают новые правила для садовых товариществ. Главная инновация – вести развлекательный бизнес на своих участках больше не получится. Дом все так же можно сдавать в аренду, но вот проведение шумных свадеб и юбилеев на сотни гостей планируют ограничить. Приемная кампания в первые классы стартует в стране завтра. В первую очередь пакеты документов примут от семей, проживающих в закрепленных за школами микрорайонах. Затем при наличии свободных мест – заявления могут подать и родители из других районов. А Славянский базар впервые выезжает за пределы Витебска. Уже 13 июня юбилейный фестиваль искусств отправится в Васильковый тур.
1: Новости компаний.
0: В царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами только по 30 июня. Начните лето с роскошью. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375-29-716-44-44.
1: Погода.
0: Переменная облачность сегодня в республике. В Бресте, Гродно и Минске Белгидромет прогнозирует кратковременные дождь, возможно, гроза. Ветер местами порывами до 20 метров в секунду. В остальных городах вещание Радио Рокс. Без существенных осадков. В Гомеле до 30 тепла, в Витебске и Могилеве до 29. В столице воздух прогреется до 28 градусов. В Бресте до 21, в Гродно сегодня плюс 20.
2: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: на подъеме.
1: Папайя – отличный индикатор загрязнения воздуха. Если в районе коммерческой плантации резко возрастает поток выхлопных газов, папайя просто перестает завязывать плоды и сбрасывает цветы. Продолжаем рассказ об этом интересном растении.
2: Все про все.
3: Кстати, а вы знали, что папайю невозможно пересадить во взрослом возрасте?
1: Почему?
3: Потому что ее корневая система невероятно чувствительна. И если перенести растение на другое место, то оно в 95% случаев погибает в течение трех дней от шока, который ботаники называют трансплантационным коллапсом, а фермеры – сердечным приступом.
1: Папайя, друзья, это кошмар для классической ботаники, потому что она может, внимание, менять пол.
3: Ого.
1: Мужские деревья дают только пыльцу, а женские требуют опыления. Но если наступает экстремальная жара или засуха, некоторые мужские деревья могут резко сменить свой пол, отрастить женские цветы и начать самостоятельно плодоносить, просто чтобы спасти популяцию. Почему таким тоном я читала эту информацию, я понять не могу.
3: Папайя надышалась.
1: Наверное.
0: На подъеме.

0: Реклама.
1: У вас «Лада»? Хотите получить сервис и запчасти с выгодой до 60%? Концептуальная сеть АПС «Бай» запустила акцию «Своих не бросаем». Официальная гарантия, заводские стандарты и премиальный сервис без ожиданий. В автоцентрах АПС полный цикл обслуживания «Лада» по всей стране с 35-летним опытом. Звони 1-300-300.
2: Время обновлений в «Золотой мечте». Золотые и серебряные украшения со скидками до 70%. Выбирайте украшения мечты и наполняйте лето блеском. Акция действует по 30 июня. Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.
3: Обновленные кроссоверы «Хавейл» уже в Беларуси. Новые версии популярных моделей «Хавейл» уже доступны у официальных дилеров в Минске и областных городах. Что внутри? Новые мощные двигатели, полный привод, обогревы всего, что нужно, и оцинкованный кузов для долгой службы. Дилер гарантирует 5 лет сервисной поддержки. Доступна лизинговая программа от партнера, рассрочка на 4 года. Подробности на havail.by или по номеру 7905.
0: Радио «Рокс».

0: Дорожная обстановка.
1: По данным сервиса Яндекс.Карты, ситуация на столичных дорогах на данный момент оценивается в 3 балла, что очень хорошо.
2: Да, на Партизанском от железнодорожного моста до Ангарской улицы 15 минут.
1: А простое. Вот это плохо, да. На проспекте Дзержинского от Голубева до Любимого скорость потока самая невысокая в городе, всего 6 км в час, и 9 минут проведете в этой пробке.
2: Со скоростью 7 км в час двигается Долгиновский тракт от Новаторской до Орловской. С такой же скоростью двигаются машинки по проспекту Машерова от улицы Максима Богдановича до Куйбышева.
1: Ну и 7 минут потеряете на Лобанка, Кунцевщине от Мазурова до улицы Матусевича.
0: Пароль.
2: Ну что, Андрей, сегодня твой час.
1: Я все понял. Снимаю наушники, удаляюсь.
2: Давайте, друзья, послушаем слово пароль.
3: Пароль отрез.
2: Ой, как здорово. Давай.
1: Добрый вечер еще раз. Да. Что там здорово? Я
2: обрывок услышал. А я просто представляю, какие могут быть подсказки. Если бы мы играли с тобой в разных командах, я бы тебе очень смешные подсказки бы давала. А так мы с тобой в одной команде.
1: Нездоровый блеск у тебя в глазах.
2: Доброе
1: что-то
2: утро.
1: Что-то будет.
4: Доброе утро.
1: Здравствуйте.
4: Елена.
2: Елена, подскажите.
4: Лоскут.
2: Лоскут. Вот хорошо, да.
1: Так это же обрывок.
2: Да.
1: Нет, обрывок.
2: Нет, спасибо большое. Дайте еще одну подсказку, друзья. 8017-363-1013. Кто на новенького у нас?
1: Эх, по тканям пошли. Не моя короночка,
2: почему?
1: Честно.
2: Почему? Все тут нормально. Доброе утро.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Как зовут вас?
4: Валентина. Платье.
2: Платье.
1: Фу-фу-фу-фу. Ситец.
2: Да, я бы тоже так сказала, но нет. Нет.
1: Продолжаем испытание.
2: Ну, давай я тебе подскажу. Швея.
1: Швея. Может, это одежда?
2: Да, она шьет одежду, это безусловно. Доброе утро.
5: Доброе.
2: Как зовут вас?
5: Сергей.
2: Сереж, подскажите.
1: Помогайте, спасайте, Сереж.
5: Ножницы.
2: Ножницы.
1: Так это ж какой-то...
2: Не надо говорить камень.
1: Обрезок. Обрезок.
2: Еще?
1: Отрез.
2: Молодец, все.
1: Отрез?
2: Молодец, да!
1: А у меня там уже и тряпка, и клок был в запасе, понимаешь?
2: Ох, Андрей, а у меня какие подсказки. Так, дай-ка я тебе расскажу, что у нас было на Вайбере. И кусок, и клочок, и ткань, и ножницы, и...
1: Бумага, и колодец тоже
2: надо. Наталья написала сложное слово, но Наташа всегда так болеет за тебя. В общем, ткань, кусок, все, тебе ничего не понадобилось. Ты молодец. Какого? С пятого раза? Но тем
1: испугаться не
2: менее...
1: успел, уже да. Отгадал пароль.
2: Ну все, друзья, благодарим всех за помощь. Двигаемся дальше.
0: Пароль.

0: Реклама.
1: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
2: Пусть лето будет ярким, а покупки выгодными с 21 век «Бай». Более 100 тысяч товаров на большой распродаже до 14 июня. Скидки до 60% и доставка по всей стране. 21 век «Бай». Мы рядом. Подробности по телефону 221.
3: В лес ходил? Факт. Костер разжигал? Не отрицаешь. Правила разведения костров нарушил? А что пожароопасный период, информацию слышал? Граждане, МЧС напоминает, соблюдайте правила безопасного поведения в лесу. Исключите использование открытого огня в лесополосе, особенно в жаркий период.
0: Радио Рокс.
4: Сегодня я в толпе чужой.
0: Наши песни.

0: на подъеме.
1: Ох, друзья, играючи у нас проходит этот эфир. Спрашиваем вас сегодня, расскажите, в какие детские игры вы играли, когда были молодыми, а в каких до сих пор играх хороши? И вот смотри, пишет нам Анна, мне 34 года, но в резиночку шикарно играю на уровне шестерки. Я вот не знаю, что такое уровень шестерки. Легко, соседские девчонки уже туда не прыгают, а я могу даже показать класс, находясь в офисных туфельках, представляешь? О!
2: Так, а вот Елена, кстати, вспомнила про игру, про которую мы сегодня еще не говорили. Моя суперсила — это игра в города. Знаю название. А мы называли эту игру «Балда». То есть называешь слово, и на последнюю букву можно играть в города.
1: Правила такие же, название другое.
2: Мы все время засаживали друг друга на букву «А». Какие только слова не называли. А тут Елена у нас мастер спорта по городам. Знаю название всех глухих райцентров и знаю название многих городов вообще в разных странах мира. Мой коронный удар — это города на букву «И» и на букву «Е». Типа «Ёшкар-Ола», да, или «Итык», «Кюе». Кюёля, я вот не знаю такого города. В общем, со мной интересно ездить в поезде и стоять в пробках. Это здорово. Ну что, Елена, вы молодец. Мы двигаемся дальше, друзья. Назначаем вам встречу уже в следующем часе после выпуска новостей. Ну, а ваши комментарии мы по-прежнему ждем на нашем вайбере 699-1021 с кодом 33.
1: На странице ВКонтакте. Ну и, конечно, номер наш телефонный неизменный 8017-363-1013.
0: На подъеме.

0: студии Наталья Голубева. Доброе утро. В Беларуси обсуждают новые правила для садовых товариществ. Главная новация – вести развлекательный бизнес на своих участках больше не получится. Дом все так же можно сдавать в аренду, но вот проведение шумных свадеб и юбилеев на сотни гостей планируют ограничить. Еще одно новшество – превратить садовое товарищество в полноценную деревню теперь станет проще. Раньше на голосовании за новый статус было необходимо единогласное решение. Сейчас будет достаточно и 2/3 голосов собственников. Специалисты подчеркивают, пока эти нормы еще не имеют силы, общественное обсуждение проекта указа проходит на национальном правовом интернет-портале. Высказать свою точку зрения можно до 18 июня включительно. Приемная кампания в первые классы стартует в стране завтра. В первую очередь пакеты документов примут от семей, проживающих в закрепленных за школами микрорайонах. Для них прием продлится до 15 августа. Затем, при наличии свободных мест 17 по 28 августа, заявления смогут подать родители из других районов. Зачисление в этом случае будет проходить в порядке очереди. Комиссии будут работать в будние дни с 8 утра до 8 вечера, а также по субботам. Завершится приемная кампания в конце августа. Приказы о зачислении первоклассников подготовят до 31 числа. Славянский базар впервые выезжает за пределы Витебска. Уже 13 июня юбилейный фестиваль искусств отправится в Васильковый тур. Он заедет в каждый областной центр на один день. Первым атмосферу форума ощутит Гомель, затем Могилев. 20 июня базар пошумит в Минске, а уже в июле доберется до Гродно и Бреста. Одной из главных фишек тура станет конкурс «Фестивальное караоке со звездой». Победителей пригласят выступить на сцене Славянского базара. А во Франции разгорается масштабный трудовой конфликт. Около половины железнодорожников устроили забастовку. Они не согласны с изменениями условий труда из-за планов реорганизации отрасли и недовольны уровнем зарплаты. Ключевой повод – решение создать региональные дочерние структуры оператора после тендеров. Из-за этого около 27 тысяч сотрудников рискуют быть переведенными в местные филиалы, что вызывает опасения за стабильность их положения. Многие пассажиры солидарны с бастующими, они считают акцию обоснованной и надеются, что протесты помогут улучшить состояние железнодорожной службы, которая утратила былую надежность.
1: Погода.
0: Переменная облачность сегодня в республике. В Бресте, Гродно и Минске Белгидромет прогнозирует кратковременные дождь, возможно, гроза. Ветер местами порывами до 20 метров в секунду. В остальных городах вещание Радио Рокс. Без существенных осадков. В Гомеле до 30 тепла, в Витебске и Могилеве до 29. В столице воздух прогреется до 28 градусов. В Бресте до 21, в Гродно сегодня плюс 20.
1: Доброе утро!

0: где ты?
1: Хорошее настроение и любимая музыка. Интересные игры и веселые шутки. Жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу на подъеме.
2: Итак, дорогие друзья, мы приветствуем вас уже в новом часе и напоминаем, что вы на Радио Рокс, это утреннее шоу на подъеме, а в студии для вас по-прежнему работает веселый ведущий Андрей Асимович.
3: И Наташа Ладыгина, и не можем, друзья, отступить от традиций и не передать прямо сейчас приветы.
2: Передаем приветы всем тем, кто за рулем, кто куда-то спешит, не торопитесь, торопитесь не спеша, друзья, успеете везде, особенно если в салоне вашего автомобиля играет Радио Рокс, получите и вы свой привет.
3: Как говорится, все взрослые в душе дети. Сегодня у нас и тема такая, о детских играх. Говорим и спрашиваем, в каких детских играх вы очень до сих пор хороши.
2: Вот Сергей утверждает, что ножички... Вариации «Море» — это самая пацанская игра. Сереж, мы тут с вами вообще не можем спорить. Раз вы сказали, мы вам 100% верим.
3: Ага. А вот Николай пишет, что я часто жонглирую тремя апельсинами, к примеру, в супермаркете, для того, чтобы окружающих порадовать, своих близких. Но я как будто бы циркач. Хотел с детства стать клоуном, но не сложилось. Зато вот такие вещи могут привлечь ко мне внимание. Ну, нормально, нормально.
2: Ну, классно. Смотри, у нас есть любимая рубрика в утреннем шоу «Верю, не верю». А вот Светлана в эту рубрику играла на картах, но в детстве. У нас еще называли эту игру «Блеф». В детстве во дворе меня прозвали «Человек с каменным лицом». А значит, что
3: вам бы в покер играть.
2: Да, могу подкинуть сопернику три шестерки под видом трех тузов, глядя человеку прямо в душу с абсолютно честными и невинными глазами. В жизни, кстати, безумно помогает, особенно на переговорах с поставщиками и в общении с гаишниками. Вот она, коварная Светлана у нас в эфире сегодня.
3: Опыт хороший.
2: Молодец.
3: Ну вот Антон признается нам по секрету, я работаю замдиректором одного известного предприятия.
2: Так.
3: Иногда задерживаюсь на работе допоздна. Но когда иду по проходной, придумываю себе игру, хожу только по плиткам одного цвета. Если сбился, то проиграл. Если бы мои подчиненные видели меня со стороны, то, наверное, так бы не боялись. Представляешь?
2: Если бы психологи сейчас услышали, что вы говорите, они бы вам непременно придумали какой-то диагноз.
3: Пускай сначала по плиткам догонят нашего героя.
2: Так, Леша нам написал, ребят, мне 41, я до сих пор чемпион двора по набиванию мяча. В детстве сотку чеканил легко и коленями, и головой, и пяткой. У нас это называлось играть в козла или в 31. Ты такое помнишь?
3: Да, да, да? По набиванию. Но это вообще в отдельный вид спорта перетекает футбольный фристайл, где вот чисто трюками хвастаются, количеством набиваний на голове в том числе.
2: Ну, сейчас Леша говорит, что сейчас, конечно, отдышка появляется уже на 20-м ударе. Леш, ну 41 год, какая отдышка? О чем вы говорите? Кости хрустят. Говорит, как арбузы на рынке. Ну, в общем, что-то вы... Не наговаривайте на себя.
3: В общем, несмотря на возраст, мы понимаем, что мы еще в детских играх, ого-го, можем и фору молодым дать.
2: Это точно.
1: Рокс на подъеме. Наши песни

0: на подъеме.
1: Дорогие друзья, ну а буквально через 5-6 минут мы ждем вас в нашем шлягер-шоу, где будем разгадывать песню. Это всегда неожиданности для нас и порой и для вас. Но тут самое главное собраться и отгадать, что же за песня, как она называется и кто ее исполняет. Если вам удастся и то, и другое, у нас, знаете, для вас припасены подарки, очень даже приятные. Поэтому приходите в гости 8017-363-1013.
0: Дорожная обстановка.
1: Ну а прямо сейчас об обстановке на дорогах нашего любимого города. Сервис Яндекс.Карты оценивает ситуацию равно в 3 балла, ни больше, ни меньше. Где же придется постоять? Да-да, вижу, на Партизанском проспекте от железнодорожного моста до Ангарской. Время простое, ребят, 14 минут. Чуточку меньше потеряете времени, всего лишь 8 минут на улице Якуба Колоса, Красной, от Белинского до Верхоружей. Столько же простоите на Куйбышево от Киселева до Сурганова, каких-то 6 минут. Вам придется провести на улице Красной и Куба Колоса от проспекта Машерова до Богдана Хмельницкого. Ну и по 5 минут на Долгиновском тракте от Орловской до Пригородной и на улице Громова от Сергея Есенина до села Дворецкая Слобода. Друзья, оставайтесь с нами на Радио Рокс. С нами любая дорога короче.

0: Реклама.
1: Ночь скидок в Аскона. С 12 по 15 июня скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
3: Светофор.
0: Радио «Рокс».

0: Итак, звоните 8017-363-1013. Прямо сейчас будем разгадывать песню. Над этой песней уже поработал искусственный интеллект, и насколько удачно или неудачно покажет время, и мы вам в этом с вами убедимся буквально через несколько мгновений, друзья. Ваша задача — разгадать, что же это за песня, кто ее исполняет и как она называется. Если вам удастся сделать и то, и другое, значит, с удовольствием вручим вам подарок. А, кстати, подарки для эфира предоставлены производителем косметики и средств гигиены «Доктор Дина». Адрес сайта dinacare.by. «Доктор Дина» обеспечивает высокое качество и надежность, позволяя вести активный образ жизни без ограничений. «Доктор Дина», как известно, свобода движения. Вот так вот свободно двигаемся по нашему эфиру и встречаем нашего гостя, надеюсь, который прям вот совсем скоро заглянет к нам в гости. Ну, а на всякий случай группе поддержки, которая всегда дежурит у нас в Вайбере, я передаю огромный привет и буквально минутную готовность. Доброе утро!
1: Доброе утро!
0: Давайте знакомиться.
1: Анна меня зовут.
0: Анна, очень приятно. Анна, как настроение у вас сегодня?
1: Отличное, летнее настроение.
0: Слушайте, ну вы так собраны, как будто пришли на экзамен. Анна, расслабляйтесь. Слушайте, мы здесь получаем удовольствие. Прямо сейчас предлагаем вашему вниманию отрывок из одного известного музыкального произведения, который иногда звучит и у нас, на нашей радиостанции. Ваша задача разгадать, как называется песня и кто ее исполняет. Я болею, Анна, за вас. Поехали!

0: Так, Анна, что легко. Скажете?
1: Это легко.
0: Правда?
1: Да, Алиса.
0: Так.
1: Алиса, веретено.
0: Верно! Опять кино. Снова выход на бис. Я тут уже приготовилась вам подсказывать, что и Льюис Кэрролл, некий писатель, кто написал интересное произведение, и есть такое приспособление, которое древнейший ручной инструмент для придения нитей. Нет, ничего не понадобилось. Вы умница. Вы, Анна, справились сегодня просто молниеносно с задачей, поэтому я даже не задумываясь отдаю вам подарок от доктора Дина, но прежде чем отпущу вас из нашего эфира, хочу вас спросить. А вот вы, скажите, какая у вас самая любимая игра из детства, в которую вы с удовольствием и сейчас бы сразились и чувствуете, что вы прям в этом смысле молодец?
1: А, вы знаете, я в шахматы люблю играть.
0: Ух ты! Ну не так, чтобы детская игра, но тем не менее, видите...
1: Да, меня папа научил в детстве играть, и вот и вчера как раз с ребенком тоже играли, давно очень не играли, может, лет, не знаю, 5.
0: То есть у вас
1: и
0: такая
1: вчера вот с ребенком, да, играли.
0: Семейная преемственность. Папа научил вас, вы учите своих детей играть. Но это очень хорошая игра, говорят,
1: не
0: что правда.
1: Не совсем детская, да.
0: Да.
1: Но развивающая.
0: Очень здорово.
1: Себя подумать, да.
0: Ну, спасибо. Возможно, именно эта игра помогла вам вспомнить ту песню, которую вы так легко и изящно разгадали. Анна, оставайтесь на линии, расскажем, где и когда вы сможете забрать свой подарок, друзья. Ну, а мы двигаемся дальше.
2: На подъеме.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

0: Середина часа на Радио Рокс и коротко о том, что вы узнаете в следующем выпуске новостей. Уже завтра в Беларуси пройдут выпускные вечера. В Минске традиционное вручение аттестатов состоится на базе школ, а ночью одиннадцатиклассники продолжат гулять на крупных столичных площадках. Министерство финансов составило рейтинг автомобилей, которые чаще других попадали в дорожно-транспортные происшествия. По итогам всестороннего анализа самой аварийной маркой в стране стал Volkswagen. И главный трофей континентальной хоккейной лиги Кубок Гагарина привезли в Минск на один день. Все желающие смогут его увидеть и сделать с кубком памятную фотографию.
1: Погода.
0: Переменная облачность сегодня в республике. В Бресте, Гродно и Минске Белгидромет прогнозирует кратковременный дождь, возможно, гроза, ветер местами порывами до 20 метров в секунду. В остальных городах вещание Радио Рокс. Без существенных осадков. В Гомеле до 30 тепла, в Витебске и Могилеве до 29. В столице воздух прогреется до 28 градусов, в Бресте до 21, в Гродно сегодня плюс 20.
2: Кухонки мы соберем друзей. Причина есть, и пусть совсем не юбилей, но в этот маленький квадратик метров шесть

0: на подъеме.
1: Папайя – абсолютно сумасшедшее растение с точки зрения биологии и истории. Оно до сих пор хранит некоторые тайны, хотя, казалось бы, мы об этом растении знаем буквально все. Сегодня интересные факты о папайе.
2: Все про все.
3: Папайя – абсолютный рекордсмен среди фруктовых культур по скорости отдачи урожая. Всего за один год она успевает вырасти из крошечного семечка в 4-метровое дерево, зацвести и дать первые плоды весом по несколько килограммов.
1: Просто не папайя, а гулливер какой-то.
3: Конечно.
1: Семена папайи острые и горькие, напоминают смесь кресс-салата, горчицы и черного перца. Вот в некоторых странах их высушивают, перемалывают и продают как дорогую специю.
3: Интересный вариант. Ну, а, кстати, в соке незрелой папайи содержится папаин. Это агрессивный фермент, который мгновенно расщепляет белковые связи. Если, к примеру, обернуть старую жесткую говядину в листья папайи на пару часов, то мясо превратится в нежнейшее филе.
1: А вот я думаю, если листок папайи положить на лицо, вот может оно тоже как-то станет мягким и превратится в нежнейшее лицо.
3: В младенца превратишься сразу.
1: В тропических странах, друзья, сок и листья папайи веками использовали вместо стирального порошка для выведения сложных органических пятен. Пятен крови, пота и травы.
3: Очень полезно. Кстати, папайю невозможно пересадить во взрослом возрасте. Ее корневая система невероятно чувствительна. И если перенести растение на другое место, то оно, скорее всего, погибнет в течение 3 дней от шока, который ботаники называют трансплантационным коллапсом, а фермеры – сердечным приступом.
1: А еще, друзья, папайя – это просто кошмар для классической ботаники, потому что она может менять пол. Да-да, удивлены? Рассказываю, мужские деревья дают только пыльцу, женские требуют опыления. Тут все понятно. Но если наступает экстремальная жара или засуха, некоторые мужские деревья могут резко менять свой пол, отрастить женские цветы и начать самостоятельно плодоносить, чтобы спасти популяцию.
3: Отсюда вывод, друзья. Слушайте Радио Рок. С нами вы даже с утра можете узнать про папайю.
0: На подъеме. Наши песни.

сколько был искушен, сколько всего пропел. Жил я на берегу тихой большой реки, ладил себе ладью.

всего прошло, сколько всего пройдет. След ляжет на песок, а после с водой уйдет. Рад, что живу с тобой, рад, что живешь во мне, и нету такой другой на этой большой земле.

0: Реклама.
1: Хозяйка под дождем где-то ходит, а дома хорошо и в миске котфит. Сухой корм от белорусского производителя. Так вкусно. И столько протеина, витаминов и минералов. Котфит. Сплошное.
0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: ОАО «Жабинковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Электрогазосварщиков, слесарей по КПА, машинистов бульдозера, экскаватора, крана. Операторов пакетоформирующих машин, слесарей-ремонтников, станочников, деревообрабатывающих станков. Достойная заработная плата, социальный пакет, бонусы, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве. Подробности по телефону 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
3: Радио «Рокс».

0: на подъеме. Рокс.
1: Звезды говорят, что этот день потребует выдержки, и разговоры могут складываться с трудом. Желательно не настаивать на своем, лучше подождать, пока ситуация прояснится.
0: Гороскоп.
1: Овны, если вам кажется, что обстоятельства играют против вас, знайте, так вас звезды оберегают.
2: Тельцы, непонятная тревога сегодня исчезнет, если просто признать ее существование. Пользуйтесь советом.
1: Здорово. Дорогие близнецы, сегодня разговоры с друзьями будут оживленными, но не забывайте о границах и правилах.
2: Раки, помните, спокойное и последовательное поведение в трудной ситуации укрепляет профессиональную репутацию.
1: Дорогие львы, утренние трудности получат разрешение к вечеру. Правда, с неожиданной стороны, будьте начеку.
2: Девы, сегодня вы можете наткнуться на ограничения, которые нельзя будет просто обойти, поэтому ищите другие варианты.
1: Дорогие весы, утром партнер может по-другому воспринимать слова. Дайте ему время, прежде чем настаивать.
2: Скорпионы, неотъемная задача после небольшого осмысления может решиться быстро и четко. Знайте это.
1: Дорогие стрельцы, сегодняшние обстоятельства не будут располагать к легкости в общении с детьми. Главное, не переусердствовать в ограничениях.
2: Козероги, важнее взять на себя конкретные задачи в семейных делах, чем раздавать советы или указания.
1: Водолеи, дорога сегодня может потребовать больше времени, чем обычно, поэтому выходите чуточку заранее.
2: И, наконец, рыбы. Ограничения или недостаток чего-либо покажут, что действительно важно, а что уже давно стало обыденностью.
1: Ну и пусть этот день, друзья, принесет всем знакам зодиака радость, хорошее настроение и, конечно, успех.
0: На подъеме. Рокс.

0: Реклама.
1: Кофе, пожалуйста.
2: Вам со сливками?
1: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%.
3: Безотзывный вклад «Альфа-сливки» со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на «Альфа-банк.бай» и по номеру 198.
2: Пожалуйста, ваш кофе с «Альфа-сливками».
4: У вас «Лада»? Хотите получить сервис и запчасти с выгодой до 60%? Концептуальная сеть АПС «Бай» запустила акцию «Своих не бросаем». Официальная гарантия, заводские стандарты и премиальный сервис без ожиданий. В автоцентрах АПС полный цикл обслуживания «Лада» по всей стране с 35-летним опытом. Звони 1-300-300.
5: Ночь скидок в «Аскона». С 12 по 15 июня скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Все подробности на Ascona.by и по номеру 7176.
6: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр.бай. Агрофильтр – сила в каждой детали.
7: Радио «Рокс».

0: на подъеме. Рокс.
1: Итак, дорогие друзья, хоть мы и выросли, но в душе все равно где-то остаемся детьми. Сегодня в течение всего эфира мы вас спрашивали, в какие игры вы хорошо играли в детстве, и до сей поры можете дать фору подрастающему поколению, а?
2: Вот, пожалуйста, Иван пишет, игра «Тише едешь, дальше будешь». О! Да, была такая. До сих пор я могу замереть на полусогнутых ногах у дверцы холодильника, например, или если играет любимая музыка на радио «Рокс». А в пробках помогаю себе, кто медленнее катится, тот и победил. До сих пор, Иван. Он играет, понимаешь?
1: Ну, здорово. Марина написала, а я до сих пор идеально играю в прятки. Все дело в том, что мой рост всего лишь 155 сантиметров, спасибо генетике. Я могу залезть в любой платяной шкаф, свернуться калачиком под кухонной раковиной среди кастрюль и просто замереть, слившись со шторами, не дыша. Муж иногда теряет меня в квартире и на полном серьезе начинает паниковать. А с детьми вот это самая любимая наша игра. Марин, ну вы просто замечательные. Я прям представила это все. Милая картинка.
2: А вот Екатерина нам написала, с детства занималась гандболом. И при этом по комплекции я такая хрупкая девушка. Помню в детстве, когда приходила с парнями играть в игру вышибалы, у меня рука набита была. В общем, все разбегались в сторону от моих бросков. И сейчас тоже, допустим, если на пляже в волейбол играю, нет-нет, да так могу зарядить, что ай-яй-яй. Но знаешь, на контрасте, когда хрупкая девушка, никто никогда не подумает, что опасность.
1: Ну да, конечно. И вот Наташа написала, ребята, такая сегодня классная тема. Я королева морского боя на бумажке в клеточку. У меня есть своя секретная, научно обоснованная тактика расстановки кораблей, которую я выработала еще на скучных уроках истории в 7 классе. В общем, ставить 4-палубник нужно по диагонали. Ага. Нет, так это правилами запрещено. Однопалубные микробы лепить впритык к чужим границам.
2: Кто это у нас хакер такой,
1: а? Не знаю, Наташа. А, муж до сих пор не может выиграть у меня ни одной партии. Бесится и обвиняет в обмане.
2: В общем, зря вы свой секрет раскрыли. Теперь много ваших последователей в морском бое появится.
1: Ну что, дорогие друзья, от морского боя на уроков до прыжков со шпагатом, я не знаю, в вышибалах. Наши слушатели действительно умеют все. Спасибо за этот крутой интерактив. В Международный день игры мы доказали, что умение веселиться и дурачиться – это навык на всю жизнь. Самое главное – его не растерять,
2: да,
1: правильно?
2: Да, ну и, конечно же, желаем вам хорошего рабочего дня. Ну и знаю, в чем мы все чемпионы. В прыжках в длину от работы до дома. Всегда широкими шагами, большими прыжками движемся постепенно к выходным дням.
1: Это точно, друзья. Ну что ж, прощаемся с вами. Кстати, у меня сегодня есть счастливая возможность услышаться, друзья, с вами в народно-поздравительной программе «Был бы повод», поэтому я говорю до новой встречи.
2: А я говорю, встретимся завтра в это же время на этом же месте.
1: Последние 4 часа здесь для вас в студии работали мы, веселые ведущие утреннего шоу. Я Наташа Ладыгина.
2: И я Андрей Симович.
1: Всем счастливо.
2: Пока.
0: На подъеме. Рокс.

0: студии Наталья Голубева. Здравствуйте. Уже завтра в Беларуси пройдут выпускные вечера. По данным Министерства образования, в этом году со школой попрощаются около 59 тысяч учеников. В Минске традиционное вручение аттестатов состоится вечером на базе учреждения образования, а ночью одиннадцатиклассники продолжат гулять на крупных столичных площадках с современными хитами. На праздник пригласят белорусских исполнителей, молодежных блогеров. Завершатся выпускные вечера на рассвете. Министерство финансов составило рейтинг автомобилей, которые чаще других попадали в дорожно-транспортное происшествие. По итогам всестороннего анализа, самой аварийной маркой в стране стал Volkswagen. На втором месте по числу аварий – Renault, на третьей ступени – Opel. При этом в ведомстве отметили, что статистика говорит не о надежности или безопасности конкретной модели, сколько о ее распространенности и интенсивности эксплуатации. Чаще всего ДТП происходит в Минске, пик аварийности приходится на декабрь и январь из-за сложных погодных условий. Ну а самый аварийный день – это суббота. Главный трофей континентальной хоккейной лиги – Кубок Гагарина – привезли в столицу на один день. Все желающие смогут увидеть его и сделать с кубком памятную фотографию. Выставят его на Олимпик-арене по адресу Ратомская, 2, с 2 дня до 7 вечера. А на Сардинии придумали еще один запрет для отдыхающих. На сей раз это касается популярного пляжа Пунта-Малентис. Теперь там нельзя пользоваться зонтиками от солнца. Исключение сделали только для детей младше 10 лет и пожилых людей старше 65. По словам властей, запрет связан с инициативой по защите окружающей среды. Помимо зонтов, посетителям также запретили устанавливать на пляже беседки, палатки и другие приспособления для создания тени. Правила будут действовать до конца октября.
1: Погода.
0: Переменная облачность сегодня в республике. В Бресте, Гродно и Минске Белгидромет прогнозирует кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер местами порывами до 20 метров в секунду. В остальных городах вещание Радио Рокс. Без существенных осадков. В Гомеле до 30 тепла, в Витебске и Могилеве до 29. В столице воздух прогреется до 28 градусов. В Бресте до 21, в Гродно сегодня плюс 20.
2: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс». Официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
3: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgi-bobruisk.by или по телефону +375 44 588 9000.

0: денек
1: с Юлей Кадушкевич.
2: Приветствую всех слушателей Радио Рокс. Дорогие друзья, хороший денек стартовал, и я этому очень рада. Сегодня 11 июня, четверг, лето, и еще есть удивительный праздник – День поиска новой звезды. А что такое звезда? Звезда – это мечта, это цель, это тот самый лучик надежды, который меняет все вокруг и который помогает жить. Предлагаю сегодня не сидеть на месте, ведь именно в такой хороший денек проще всего разглядеть свое счастье и свое вдохновение. Пусть каждый из вас сегодня найдет то, что зажжет ваш внутренний свет. Вперед к мечтам, друзья, к новым звездам! Далее в эфире Рокса я расскажу о важных датах и праздниках, о полезных мелочах, удивительных фактах и, конечно, будут летние истории. Поехали!

0: Реклама.
1: На Озон о распродаже. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 4,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: В Мила поспели скидки до 40% на все средства для очищения лица. До 32% на бренд Сплат. Лак для волос «Прелесть» 9,89. С 11 по 14 июня. Мила. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио «Рокс».

тысяч дали сожаления. Услышу в ответ 100 тысяч дали 100 сомнений. Выбора нет.

0: Это «Рокс», с вами Юлия Кадушкевич, и «Хороший денек» продолжается. Далее о важных датах и праздниках 11 июня.
1: Удивительная вещь. События.
0: Сегодня отмечают Всемирный день женского счастья. Ох, какой замечательный праздник. Девочки, поздравляю, это наш с вами праздник. Международный день игры, день высокой моды, день неукротимой страсти, день пиццы Маргарита, день поиска новой звезды. Ну, а если есть желание, можно присоединиться к празднованию Всемирного дня Ягуара. А также сегодня день Жака Ива Кусто, день кукурузы в початках, день фонтанов и день любителей гречневой каши. Кто же родился 11 июня? Жак Ив Кусто, французский океанограф, изобретатель акваланга, автор множества книг и фильмов. Джорджо Армани, итальянский модельер и предприниматель. Олег Видов, замечательный актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, заслуженный артист РСФСР. Хью Лори, талантливый британский актер, режиссер, певец, музыкант. Известность ему принесли роли в британских комедийных телесериалах «Черная гадюка», «Джиффи Вустер» со Стивеном Фраем, а также блистательная роль в американском телесериале «Доктор Хаус». Денис Мацуев, российский пианист, виртуоз, народный артист России. И что же у нас по народному календарю? А сегодня, друзья, Федосия Гречишница. К этому времени лето уже полностью вступает в силу, стоит устойчивое тепло, активно растут злаковые культуры, а в полях начинается период формирования колосьев. Этот день считался важным для наблюдения за хлебными посевами. Если идет дождь, это к хорошему росту зерновых. Ясная погода к сухому и жаркому лету.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.
1: Человек и денежка жили друг для друга. Для людей ведь денежка лучшая подруга. Человек без денежки – сущая потеха. Если нету денежки, нету и успеха. Человек без денежки – ну сущая потеха. Если нету денежки, нету и успеха.

0: Это Роксу, с вами Юлия Кадушкевич, и хороший денек продолжается. Сегодня отмечают день игры. И я, друзья, подобрала для вас полезные мелочи, чтобы не заскучать и не пересерьезничать нашу с вами жизнь. Ведь все мы взрослые тоже нуждаемся в разрядке.
1: Удивительная вещь. На заметку.
0: Каждый день найдите время на действия без цели. Покатать ручку по столу, порисовать каракули, посчитать ворон, потанцевать под песню на Роксе. Игра без результата перезагружает мозг лучше сна. Проверено, кстати, Мировым институтом Ньюфилда, который 20 лет исследовал этот феномен под названием «игра в жизни людей». А стоите в пробке, например, игра. Найдите счастливый номер, и сегодня обязательно вам повезет. При сложении должно получиться 100. А если вам встретится 3 счастливых номера, вы везунчик. Бегите за лотерейным билетом. Например, ссора с коллегой. Представьте, что вы актеры в уморительной комедии. Снижение пафоса возвращает контроль над ситуацией. И вот вы уже хохочете вместе над ситуацией, которой вы не позволили выйти из-под контроля.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Пусть лето будет ярким, а покупки выгодными с 21 век бай. Более 100 тысяч товаров на большой распродаже до 14 июня. Скидки до 60% и доставка по всей стране. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
2: Ночь скидок в Аскона. С 12 по 15 июня скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
3: В ОМА с 1 по 15 июня туристические хиты. Складной стол 180 сантиметров 89,99. Складная лавка 180 сантиметров 89,99. Если за товарами для отдыха, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
4: Хотите чудо? Рекс, Пекс, Фекс.
5: А можно только чудо, Рекс?
4: Можно! Рекс, Рекс, Рекс. Сухой корм для собак от белорусского производителя с натуральными ингредиентами.

0: Медикамент. Смертикамент. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеет противопоказания. Нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старшего возраста. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. После лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медикапас.
1: Радио Рокс.

0: Реклама. Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок. В пятом элементе только до 22 июня мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке стиральной машины Samsung на 8 килограммов с функцией интеллектуальной стирки со скидкой 220 рублей за 1849 рублей. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
1: В лето с торговым центром «Кирмаш». 10, 11 и 12 июня повышенные скидки до 50% на непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш.бай», телефон 270-72-00.
2: В сети магазинов «Мясная лавка» в июне каждый четверг выгодный. Полиндвица свиная охлажденная 17,39 за килограмм. Шашлык восточный в маринаде охлажденный 13,99 за килограмм. Задняя четвертина цыпленка бройлера охлажденная 6,99 за килограмм. «Мясная лавка». С нами жить вкуснее. Подробности на сайте mdfislavka.by и по телефону 8 0212 64 77 82.
0: Полезные советы от МЧС родителям. Чтобы каникулы прошли безопасно, повторите с ребенком правила поведения дома, на улице и в лесу. Расскажите алгоритм действий в случае пожара. Не оставляйте детей без присмотра. Объясняйте, что игры на стройке опасны. Научите детей правилам безопасности на воде и что делать, если кто-то начал тонуть.
3: Радио Рокс.

0: Хороший денек на Радио Рокс.
1: Музыкальный час на Роксе подошел к концу, а наш эфир и хороший денек продолжаются легко и позитивно. С вами Юлия Кадушкевич, и сегодня в день поиска новой звезды я желаю, чтобы каждый осознал свою заветную мечту. Возможно, разные повседневные «хочу» и разные задачи скрыли ее от вашего внимания, и она спряталась за горизонтом. Сегодня можно, друзья, и даже нужно прислушаться к себе и услышать ее зов, и сделать шаг навстречу. А я к вам с подходящим теме фактом о лете. Оказывается, лучшая звезда для заветной мечты вовсе не полярная. Полярная указывает путь домой из дальних странствий, а вот звезда Вега, главная в летнем треугольнике, с древности отвечала за вдохновение и творчество. Вега – самая яркая звезда в созвездии Лиры, так что прямо сегодня найдите Вегу на ночном небе и вдохновитесь. Это путеводная звезда, начало всего нового и вдохновляющего.

0: студии Наталья Голубева. Добрый день. В Беларуси завершается регистрация абитуриентов, которые будут сдавать централизованное тестирование в резервные дни. Шанс получить сертификат позже основного потока есть только у тех, кто пропустил экзамены по уважительным причинам. При этом болезнь или другие форс-мажорные обстоятельства обязательно должны быть подтверждены документально. Принимают заявление 6 ведущих вузов страны не только в Минске, но и в областных центрах. Необходимо лично прийти в пункт регистрации, либо направить законного представителя. При себе нужно иметь удостоверение личности и официально подтверждение причины отсутствия на ЦТ в основные дни. Открыты пункты регистрации будут до 7 вечера. Сами тесты, а также резервные централизованные экзамены пройдут 18, 20 и 22 июня. Выпускники прощаются со школой, а первоклассники ждут встречи с ней. Приемная кампания в первые классы стартует в стране завтра. В первую очередь пакеты документов примут от семей, проживающих в закрепленных за школами микрорайонах. Для них прием продлится до 15 августа. Затем, при наличии свободных мест с 18 по 28 августа, заявления смогут подать родители из других районов. Зачисление в этом случае будет проходить в порядке очереди. Комиссии будут работать в будние дни с 8 утра до 8 вечера, а также по субботам. Завершится приемная кампания в конце августа. Приказы о зачислении первоклассников подготовят до 31 числа. Национальный аэропорт Минск расширит маршрутную сеть. Авиакомпания «Аэрофлот» запускает регулярные рейсы. С 29 июня самолеты полетят из Чебоксар дважды в неделю по понедельникам и четвергам, а с 5 июля из Нижнего Новгорода три раза в неделю по вторникам, пятницам и воскресеньям. Перелеты будут выполняться на лайнерах «Аэробус А320» с классами обслуживания «Эконом» и «Бизнес». На Крите растет напряжение из-за планов открыть новый временный центр для мигрантов. Жители Ираклиона вышли на протест у здания, которое власти рассматривают как площадку для размещения прибывающих по морю людей. Остров переживает резкий всплеск нелегальных прибытий. Только за сутки на Крит и Гавдос высадились более 300 мигрантов. Одна лодка перевозила почти 200 человек. Местные жители обвиняют Евросоюз в провале миграционной политики и требуют не допустить длительного пребывания мигрантов на острове, особенно в разгар туристического сезона. На фоне обострения парламент Греции одобрил закон, ускоряющий депортацию тех, кому отказано в убежище, и позволяющий направлять их в центры возвращения за пределами ЕС.
1: Погода.
0: Переменная облачность сегодня в республике. В Бресте, Гродно и Минске Белгидромет прогнозирует кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер местами порывами до 20 метров в секунду. В остальных городах вещание Радио Рокс. Без существенных осадков. В Гомеле до 30 тепла, в Витебске и Могилеве до 29. В столице воздух прогреется до 28 градусов. В Бресте до 21, в Гродно сегодня плюс 20.
1: Добрый день! Радио «Рокс».

прожитых лет. Вы умеете выглядеть молодо, годы прячутся в сетках морщин, а в глазах след печали и холода от предавших когда-то мужчин.

всю ночь провести до утра. Вам известно по опыту истина, что любовь — это просто игра.

0: огонек
1: с Юлей Кадушкевич.
2: Дорогие друзья, наступил полдень, хороший денек продолжается. С вами Юлия Кадушкевич, и мы все на Роксе. Сегодня 11 июня, и знаете ли вы, какой еще сегодня замечательный праздник? День женского счастья. А что такое женское счастье? Думаю, у каждой, конечно, оно свое. Но все со мной согласятся, что это такое состояние, при котором женщина чувствует полную гармонию между собой и внешним миром. Это некое состояние покоя, умиротворения. И я очень хочу, чтобы в этот день вам хотелось улыбаться, хотелось мечтать и чувствовать, что все вокруг ради вас. Одной, единственной, самой красивой и неповторимой. И, конечно, прямо для вас. А сейчас ваша любимая музыка.

0: Реклама.
1: На Озон ОРЭС-продажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Чистящее средство СИФ за 8,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: В ОМА с 1 по 14 июня постельное белье из 100% хлопка по суперценам. Полутораспальная 49,99. Двуспальная 59,99. Евро 69,99. Если товары для дома, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Радио «Рокс». Наши песни.
4: Тянется вверх.

0: Это Роксо, с вами Юлия Кадушкевич, и хороший денек уже идет полным ходом. Дальше, друзья, приготовьтесь удивляться тому, насколько огромен и разнообразен наш мир.
1: Удивительная вещь. Всякая всячина.
0: А вы знали, что древесные лягушки замораживаются на зиму, впадают в анабиоз? Они перестают дышать, и сердце останавливается, а в клетках образуется сахарозаменитель, природный антифриз. А весной они оживают, оттаивают и снова прыгают, как ни в чем не бывало. Если это не чудо, друзья, то что же тогда чудо? Еще интересное утверждение. Цвет кожи у всех людей на Земле один и тот же – коричневый. Разница только в количестве меланина. Если взять самого светлого альбиноса и самого темного человека с глубоким загаром, под микроскопом пигмент один и тот же, представляете? А самый многолюдный город на планете – Токио. Вместе с префектурами он образует крупнейшую в мире токийскую городскую агломерацию с населением около 37,5 миллионов человек. Это больше, чем во всей Канаде или Австралии. И при этом в некоторых районах Токио бывает так тихо, что слышно, как падают лепестки сакуры.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: без песен мир тесен. Рокс.
1: Забываю Чехова, езжу не по...

Слушайте Рокс. Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM. Рокс. Лучшие песни о главном.

0: С вами Юлия Кадушкевич, «Хороший денек» продолжается, и, друзья, мы продолжаем удивляться тому, насколько огромен и разнообразен наш мир.
1: Удивительная вещь. Всякая всячина.
0: Представляете, в Хорватии есть деревни, где все жители рыжие поголовно. Во всем виноваты изоляция и генетика. Антарктида на самом деле большая пустыня. Да, там снег и лед, но осадков выпадает мало, как в пустыне, меньше 50 мм в год. Это значит, что белый безмолвный континент – пустыня. Вот такой парадокс. Ученые выдвинули гипотезу, что где-то во Вселенной, возможно, идет дождь из расплавленного стекла. Можете себе представить. На экзопланете HD 1897-33b ветер дует со скоростью 8700 км в час, а в атмосфере силикатные частицы, которые замерзают и падают, как стеклянный дождь. Представляете, какая красота! Мы живем на планете, кстати, друзья, где в одной стране с удовольствием едят кактусы, в другой шоколад с чили, а в третьей варят суп из тараканов. И все считают свою еду вкусной и нормальной. А вот вам и многообразие!
1: «Хороший денек» на «Радио Рокс».

0: Реклама.
1: ОАО «Жабинковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Электрогазосварщиков, слесарей по ГПА, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, слесарей-ремонтников, станочников деревообрабатывающих станков. Достойная заработная плата, социальный пакет, бонусы, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве. Подробности по телефону 016-41-699-87 и плюс 375-29-514-90-31.
0: Радио «Рок».

порой не хватает. Зеленый подмигнул, сказал привет. Опять спешишь, наверное, на свидание. И хитро улыбнулся так в ответ.

0: стал бы сам чуть-чуть добрее.
1: Реклама. У вас «Лада»? Хотите получить сервис и запчасти с выгодой до 60%? Концептуальная сеть АПС «Бай» запустила акцию «Своих не бросаем». Официальная гарантия, заводские стандарты и премиальный сервис без ожиданий. В автоцентрах АПС полный цикл обслуживания «Лада» по всей стране с 35-летним опытом. Звони 1

0: и деньгами. Банк Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
1: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт agrofilter.by. Агрофильтр – сила в каждой детали.
2: Хозяйка под дождем где-то ходит,
3: а дома хорошо
4: и в миске готфит.
5: Сухой корм от белорусского производителя. Так вкусно. И столько протеина, витаминов и минералов. Катфит. Сплошное.
1: Радио Рокс. Наши песни.

0: Хороший денек на Радио Рокс.
1: Подошел к концу очередной музыкальный час на Роксе. На носу обеденный перерыв, и всем, кто собрался подкрепиться, друзья, приятного аппетита! Сегодня мы говорили о лете, о звездах, о мечтах, а еще о том, что сегодня отмечается День женского счастья. Дорогие мужчины, подарите своим любимым мамам, женам, дочкам цветы, комплименты и, конечно, ваше внимание, оно бесценно. Сделайте их еще счастливее. А пусть это счастье, конечно, не заканчивается никогда. И помните, друзья, лето заставляет сердце биться чуточку быстрее, так пусть оно бьется в ритме радости, новых встреч и маленьких, но таких важных для вас побед. Далее в эфире Рокса порция новостей, конечно, ваша любимая музыка и народно-поздравительная программа «Был бы повод», время для ваших искренних слов и пожеланий. Напомню, наш вайбер, код 33-699-102-1, а мы озвучим ваши главные слова на всю страну, и пусть улыбок сегодня будет как можно больше. Ждем, друзья!

0: В Беларуси час дня. Выпуск новостей представляет Белорусская цементная компания.
1: Белорусская цементная компания представляет цемент в новой упаковке. Основа надежности и долговечности. Цемент БЦК. Белорусский подход. Честно, ответственно, внимание к деталям. Белорусский характер в новой упаковке. bck.by.

0: студии Наталья Голубева. Добрый день. В Беларуси обсуждают новые правила для садовых товариществ. Главная новация – вести развлекательный бизнес на своих участках больше не получится. Дом все так же можно сдавать в аренду, но вот проведение шумных свадеб и юбилеев на сотни гостей планируют ограничить. Еще одно новшество – превратить садовое товарищество в полноценную деревню теперь станет проще. Раньше на голосовании за новый статус было необходимо единогласное решение, сейчас будет достаточно и 2/3 голосов собственников. Специалисты подчеркивают, пока эти нормы еще не имеют силы, общественное обсуждение проекта указа проходит на национальном правовом интернет-портале. Высказать свою точку зрения можно до 18 июня включительно. Заболеваемость кишечными инфекциями в стране снизилась на 30%. Основной причиной позитивной динамики, по мнению эпидемиологов, стало менее интенсивное протекание ротавирусного сезона зимой. Зафиксировано примерно на 2500 случаев меньше, чем годом ранее. Тем не менее, с наступлением жаркой погоды риски распространения кишечных инфекций возрастают. В теплое время возбудители активнее размножаются в продуктах питания, поэтому специалисты призывают соблюдать меры профилактики, тщательно мыть руки, следить за гигиеной при приготовлении пищи, выбирать проверенные места для купания и обращать внимание на условия хранения продуктов в точках общепита. В Латвии туризм оказался под угрозой срыва, и все из-за украинских беспилотников. Около 500 местных компаний находятся на грани финансового краха. В разгар сезона гостевые дома пустуют, есть массовые отмены свадеб и экскурсий. Люди боятся воздушных тревог. Число бронирований из-за падений дронов в регионе снизилось на 40%. Местные власти предприняли интересный ход. Для укрепления туристической отрасли Латвийское министерство экономики планирует направить 1,5 миллиона евро на участие представителей сферы в выставках и конференциях. Считанные часы остаются до старта чемпионата мира по футболу. Он начнется матчем между сборными Мексики и ЮАР в 10 вечера по минскому времени. Турнир впервые принимают сразу 3 государства – США, Канада и Мексика. Нынешний мундиаль будет рекордным по количеству участников – 48 команд. Впервые выступят Кабо-Верде, Кюрасао, Узбекистан и Иордания. Белорусская дружина на форум не квалифицировалась, но это не значит, что футбольный праздник не заглянет в синеокую. Ожидается, что массовые просмотры будут проходить на столичном стадионе «Динамо». Продлится первенство планеты больше месяца. 19 июля на арене в американском Истратерфорде состоится финал.
1: Погода.
0: Переменная облачность сегодня в республике. В Бресте, Гродно и Минске Белгидромет прогнозирует кратковременные дождь, возможно, гроза. Ветер местами порывами до 20 метров в секунду. В остальных городах вещание «Радио Рокс» без существенных осадков. В Гомеле до 30 тепла, в Витебске и Могилеве до 29. В столице воздух прогреется до 28 градусов, в Бресте до 21, в Гродно сегодня плюс 20.
2: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс». Официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
3: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgi-bobruisk.by или по телефону плюс 375 44 588 9000.
4: Добрый день! Радио «Рокс». Песни нашей страны.

0: Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Наташа Ладыгина.
2: Вот и правда, друзья, чудеса случаются, как только что спел Иван Негруца, наш с вами земляк, потрясающий исполнитель, замечательный композитор, автор песен. Вань, тебе большой привет, спасибо тебе за твое творчество. Вот такое яркое начало нашего сегодняшнего поздравительного эфира. Я вот думаю, вот очередное чудо в моей жизни, очередная встреча с вами, дорогие мои слушатели. С удовольствием проведу с вами этот час, с удовольствием стану в хорошем смысле соучастницей всех ваших праздников и приятных событий, и постараюсь обо всех рассказать с трепетом и любовью. Ваше послание я жду на нашем вайбере 699-1021 с кодом 33. Обращаю ваше внимание, что послания должны быть написаны в прозе, друзья. Лучше, меньше, да лучше, как мы любим говорить, своими словами от души. Пишите сердцем, это всегда приятно, и это всегда чувствуется. А вот стихи оставьте для вечернего поздравления, возможно, в кругу семьи. Ну и, конечно, телефон прямого эфира 8017-363-1013. Но это на тот случай, если у вас есть возможность дозвониться сюда к нам на Рокс и лично поздравить своего любимого человека. Ну а в той связи, что писем уже невероятное количество, я вот тут первую порцию в корзиночку собрала, друзья, я, пожалуй, начну вот с этого, не побоюсь этого слова, признание в любви. Сегодня отмечает свой день рождения моя любимая жена Оксана Мицкевич из города Гомеля. Пишет нам любящий муж Александр. Оксанка, любимая моя, с днем рождения тебя хочу поздравить. Знаешь, я сегодня в очередной раз поймал себя на мысли, какое же это огромное везение и счастье, что именно ты моя жена. Ты у меня ведь действительно невероятная. В тебе столько тепла, мудрости, какой-то удивительной чуткости. Ты всегда чувствуешь, что нужно просто обнять. Всегда поймешь, поддержишь и найдешь самые правильные слова. Честно, рядом с тобой так спокойно, так надежно. Смотрю на наших детей, на Георгия, Маргариту, Машу, и сердце прям радуется. Ты просто потрясающая мама, самая заботливая и любящая. Наш дом — это такое уютное живое место только благодаря тебе. Ты — наше солнышко, вокруг которого кружится вся наша жизнь, весь наш большой и шумный мир. Я хочу пожелать тебе, моя родная, самого главного, конечно, здоровья. А еще высыпаться, почаще отдыхать и улыбаться просто так, от души. Пусть все, что ты задумываешь, получается легко и без лишних нервов. А мы с ребятами, с нашими, сделаем все, чтобы ты каждый день чувствовала себя классно и чувствовала, как сильно мы тебя любим и ценим. Спасибо тебе, родная, за все. С праздником, моя хорошая, с днем рождения. А к этому поздравлению присоединяются, конечно, Оксана, любящие ваши родители, ваши любящие, замечательные, веселые кумовья. Юля с Валей, конечно, не остаются в стороне и шлют вам свои самые сердечные пожелания. Ну и, конечно, друзья поздравляют вас сегодня, ну и мы, роксовцы, тоже не остаемся в стороне. Александр, очень трепетно получилось. Спасибо вам. Отличное начало нашей программы.

0: программе «Был бы повод».
1: Ну, а наша народно-поздравительная программа продолжается, и вот тут с поздравлениями спешит наша постоянная слушательница Светлана Соловьева. С днем рождения! В этот раз она поздравляет уважаемого заведующего хирургии 18-й поликлиники Виталия Анатольевича Кейзерова. Дорогой Виталий Анатольевич, принимайте поздравления не только от Светланы, но, я думаю, от всех благодарных пациентов. Желаем крепкого здоровья, крепкого сибирского здоровья, вот оно как, радости, успеха. Оставайтесь всегда счастливым человеком, любимым. Он такой молодой, замечательный доктор, ответственный, работает по две смены. И мы, пациенты, все его очень любим, уважаем, желаем добра. Ну а сегодня еще и поздравляем на всю страну. Вот здорово, когда такие трепетные и любящие подопечные. Виталий Анатольевич, мне кажется, вот приятно приходить на работу, когда тебя там по-настоящему ждут, нуждаются. А когда чувствуешь, что еще и даришь им свой профессионализм и помогаешь в жизни, ну все, призвание, оно такое дело. Все в жизни как-то складывается как нужно, правда? В общем, с днем рождения, всех благ, радости и тепла душевного. А вот следующее послание. Сегодня свой юбилей празднует наш дорогой и любимый племянник, братишка из Минска. Зовут его Алексей Владимирович Поташ. Лешик, поздравляем тебя с юбилеем! 45 лет, это прекрасный возраст, когда за плечами уже много достижений, но впереди еще больше возможностей, это правда. Желаем тебе крепкого здоровья, уверенности в своих силах, семейного тепла, надежных друзей, ну, конечно, вдохновения на новые свершения, куда без них. Пускай каждый день приносит тебе радость и удовлетворение от жизни. Счастья тебе, брат, и пусть сбудутся все-все твои мечты. Вот такой

Арестович. Я его сестра Татьяна и вся моя семья. Сегодня поздравляем его с этим праздником. Мне повезло, что у меня есть такой брат. Я очень дорожу нашими отношениями. Спасибо тебе за помощь, мой родной, за поддержку и заботу. Знай и ты, что я всегда рядышком и очень тебя люблю. С днем рождения. Ах, как тепло, как трогательно. Александр Осипович и все дорогие именинники. Закодируют вас на счастье. Сейчас в прямом эфире замечательный исполнитель Виктор Третьяков. Ну а мы его, конечно же, поддержим в этом порыве.

0: Реклама.
1: Кофе, пожалуйста.
2: Вам со сливками?
1: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%.
0: Безотзывный вклад «Альфа-сливки» со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на «Альфа-банк.бай» и по номеру 198.
2: Пожалуйста, ваш кофе с «Альфа-сливками».
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
5: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
6: Светофор.
7: Радио Рокс. Наши песни.

Друзья, ну а наша программа продолжается, и сейчас будем поздравлять наших дорогих именинниц. Жанна пишет: любимая программа, сегодня у меня огромный повод обратиться к вам. Сегодня у моей доченьки юбилей, ей исполнилось 35, и звать ее Вероника Змитрович. Очень хочу с помощью вашей программы поздравить ее с этим днем. Дорогая доченька, в твой день рождения пожелать тебе хочу всего того, что может сделать тебя счастливой. Ты мой светлый лучик, моя гордость. Пускай здоровье твое всегда будет крепким, любовь наполняет твою душу, а мечты сбываются одна за другой. Желаю тебе ярких эмоций, верных друзей и уверенности в каждом шаге. С днем рождения, моя любимая! Ах, как здорово! Присоединяемся, Вероника, с праздником! Хорошо вам сегодня отметить свой Новый год жизни. Добрый день, дорогие роксовцы! Сегодня свой день рождения отмечает моя подруга, пишет нам Ольга. Зовут ее Лилия Леонидовна Завадская из Черикова, что в Могилевской области. Дружим с ней давно, еще со вступительных экзаменов на экономический факультет. Жили, кстати, в одной комнате на первом курсе. Лилия Леонидовна работает на ответственных должностях. Она заботливая мама и свекровь, а также красивейшая женщина. Пусть всегда у нее блеск в глазах будет и интерес к жизни. Конечно, крепкого здоровья. И, пожалуйста, подарите ей красивую песню. Сделаем, безусловно. Оля, спасибо за вашу весточку. Лилия Леонидовна, с праздником вас! Дорогие роксовцы, сегодня у нашей любимой племянницы Елены Станиславовны субботка. День рождения, да непростой, юбилейная дата, наша ягодка, 45. Вся наша большая семья субботка поздравляет ее с этим праздником. Это человек с большой буквы. Она наша палочка-выручалочка. Всегда придет на помощь. В любое время суток желаем нашей любимой племяннице крепкого здоровья, счастья, любви, удачи, успехов, благополучия, исполнения всех-всех ее желаний. И поставьте для нее хорошую песню. Ну вот, вы знаете что? Просто миллион хороших слов в адрес наших чудных именинниц сегодня произнесет Март Бабаян.

0: Лучшие песни о главном. Рокс.
1: Ну а сейчас время приветиков на радио Рокс. Вот тут Ирина нам пишет: дорогие роксовцы, передайте большой привет. Большой привет вам из Борисова. Ну, это спасибо, это мы принимаем. Хотелось бы передать привет, музыкальный приветик нашим дамам Залесской Татьяне и Тимошенко Анжеле. В данный момент они слушают радио и вашу передачу. Ой, девчонки, привет вам! Действительно, пускай настроение будет просто аховым. Мне кажется, что им будет приятно, пишет Ирина. Заранее спасибочки. А привет передает коллега Ирина. Ирина, ну давайте и вам уже привет передадим, потому что вот заботитесь о таком, знаете, внутреннем климате, чтобы был правильный на рабочем месте. Девчонки, на часах 13:30, обеденное время продолжается. Впереди еще много интересного. Оставайтесь на нашей волне, вы умнички и красавицы. А вот сегодня я хочу передать привет, пишет... А кто это нам пишет? Ребят, подписывайтесь. Добрый день, Рокс. Здравствуйте. Сегодня я хочу передать плавенный привет нашему садовому товариществу «Березка 263», в особенности нашим соседям, большому и дружному семейству Старцевых. Все, теперь мы выяснили, это соседи Старцевых нам написали. И сказать им большое спасибо, что они включили любимую волну «Радио Рокс». А то наш приемник забарахлил, а без Рокса как без рук. Всем хорошего дня и удачного огороднего урожая. Вот, оказывается, есть и такие классные пожелания. Ну что ж, спасибо большое. Ну вот здорово, когда есть соседи, когда могут настроение поднять и не без нашей помощи. Классно, идем дальше. Аделия пишет. Хочу передать привет Наталье Михайловне Забела. Она прекраснейший человек, самая лучшая в мире бабушка и мама. А я ее внучка и хочу поднять ей настроение. Наталья Михайловна, как здорово, когда есть такие классные внучки. Аделия, вы умница. Никита пишет. Добрый день, роксовцы. Хочу поздравить свою тигрицу Веронику с днем неукротимой страсти. Никита, какой вы молодец. Рассмешили, мне кажется, всю нашу страну. Пожелать хочу ей большой любви, нежности и страсти. Никита, ну вы сегодня тогда уж соответствуете. Там красную розу прихватите на обратном пути домой. Пускай уже день этот действительно пройдет под брызги шампанского и под великолепное танго. Например, Вероника, ну, ловите большой-большой привет. Милана пишет. Передаю привет всем, кто живет в деревне. Живите и наслаждайтесь летом. Всем хорошего настроения. Ну и еще один чудный привет нам написала Наталья. Дорогие роксовцы, хочу сказать огромное спасибо Валерию Кочури из К-электросервис, что на площади Победы. Сегодня я в спешке оставила ключи в замке машины. Этот неравнодушный человек с большой буквы позвонил мне, а пока я бежала, охранял мою машину от подозрительных лиц. А после этого еще и провел потрясающую экскурсию по своей мастерской, где он дает вторую жизнь любой технике, от фенов до пылесосов. В общем, Валерий Федорович, вы мой герой сегодня. Здоровья вам, успехов в работе, рада знакомству. И еще раз благодарю за неравнодушие.

0: наших праздников.
1: Ну а мы продолжаем. Тут дружный коллектив медицинского центра «Нардин». Сегодня с днем рождения поздравляет инспектора по кадрам Ангелину Шакову. Желаем уверенно идти в завтрашний день, быть благополучной и успешной, счастья, радости, любви, отменного здоровья. И всем этим пользоваться и наслаждаться. Вот это самое главное, Ангелина, с праздником, с днем рождения. А вот еще одно письмо. Коллектив государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Минского района спешит поздравить сегодня очаровательную Анастасию Александровну Дубовик с днем рождения. Дорогая, спасибо за твою лучезарную улыбку, женскую мудрость и легкость, которую ты приносишь в наши будни. Оставайся такой же красивой, молодой и вдохновляющей. Мы тебя любим, ценим и уважаем. И хорошую песню в подарок нашей Анастасии сделаем, ребята, а как иначе? Коллектив Центральной диспетчерской службы «Беллифт» сегодня поздравляет своего руководителя Марию Николаевну Мороз с днем рождения. Дорогая Мария Николаевна, быть руководителем – это огромный труд, и вы справляетесь с этим с невероятной грацией и мудростью. Спасибо за вашу чуткость, поддержку и профессионализм. Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения. Пусть каждый день приносит радость и удовлетворение от работы. Пускай рядом всегда будут надежные люди, а дома царят уют и тепло. Хорошую песню в подарок сделаем, Мария Николаевна, с праздником. А вот еще одна именинница сегодня празднует свой день рождения, Нина Михайловна Полищук. И весь 16-й гектар комбината «Берестье» сегодня вам, Нина Михайловна, передает пожелания удачи, позитива, любви, уважения, материального благополучия. И пускай каждый следующий день будет лучше предыдущего, а радость не покидает никогда. Вот такие пожелания с днем рождения от любящего коллектива. Нина Михайловна, присоединяемся. Государственное предприятие «Академфарм» сегодня поздравляет с днем рождения Ирину Петровну Капинскую. Желаем тебе, дорогая наша, продуктивного года, наполненного значимыми профессиональными достижениями и, конечно, личными победами. Пусть все твои идеи находят отклик, а инициативы поддерживаются. Конечно, крепкого здоровья, внутренней мотивации и позитивного настроя каждый день. Пусть жизнь радует тебя стабильностью, теплом, человеческих отношений и, конечно, возможностью реализовывать свои мечты. Удачи и вдохновения, дорогая Ирина Петровна.

0: программе «Был бы повод».
1: Друзья, ну а наша поздравительная программа продолжается. Галина нам пишет. Сегодня, 9 июня у моей лучшей подруги Светланы Николаевны Карпинчик из города Бреста был день рождения. Хочу от всего сердца поздравить свою дорогую подругу и пожелать ей здоровья, женского счастья. Пусть глаза искрятся от удовольствия, а рядом будут только любящие, родные и близкие люди. Подруга Галина Владимировна сегодня, Светлана Николаевна, шлет вам приятный привет и поздравления с прошедшим праздником. Мы с удовольствием присоединяемся. Счастья, радости. И пускай душа поет. Дорогие роксовцы, я прошу вас поздравить мою мамочку с днем рождения. Зовут ее Климович Виктория. Хочу пожелать ей крепкого здоровья, любви, везения во всем. Она замечательная. Я ее очень-очень люблю. С любовью, дочь Ирина. А как здорово, Виктория, замечательную девочку вырастили. Поздравляем вас. Дорогие ведущие, уважаемые радиороксовцы, спешим поздравить дорогую нашу маму и бабушку, а также сватью Татьяну Ивановну Велимович. У нее сегодня день рождения. Желаем ей здоровья, радости, дорожить тем, что имеешь, радоваться каждому новому дню. Середина жизненного пути пройдена с любящим мужем, детьми и внуками. Внуки обожают свою бабушку, радуют ее успехами в учебе, а бабушка угощает их разносолами. Ну а как по-другому? Ведь умница и красавица наша Татьяна Ивановна, и прекрасная хозяюшка. Ни одно семейное торжество не обходится без тортиков и пирогов. Хозяйка действительно на все 100. Татьяна Ивановна, пусть светятся ваши глаза от счастья, которые приносят вам ваши родные. Самого доброго, светлого и мирного, с уважением, ваши родные и сваты Костечка. Мы присоединяемся к этому посланию счастья и радости. Дорогую маму Косову Татьяну Евгеньевну поздравляю с 70-летним юбилеем. Желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни, искренних улыбок и душевного спокойствия. И заявляю на всю страну: мама, я тебя очень-очень люблю. Твой сын Алексей. Татьяна Евгеньевна, с юбилеем! Людмила написала: дорогие роксовцы, вчера поздравляли нашу внученьку Анечку Кольцову. Да-да, Людмила, припоминаем. Вот сегодня день рождения у нашей мамы, бабушки Нины Григорьевны Силиной. Огромное спасибо тебе, родная наша. Здоровья желаем, счастья, благополучия, побольше внуков и правнуков. Вот это точно хороший урожай жизненный. Спокойствия в душе, прекрасного настроения и почаще улыбайся. Хотим заявить тебе абсолютно ответственно от всего сердца, что ты самая лучшая и прекрасная на земле. И, пожалуйста, если можно, хорошую песню. Вот все родственники Нины Григорьевны сегодня присоединяются к этому посланию, но вас поздравить лично пришел, дорогие именинницы, Михаил Шуфутинский.
2: Я тебя в прихожей обниму, ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Радио «Рокс». Народно-поздравительная программа «Был

Друзья, ну а вот следующая порция ваших посланий. Тут с нами на связи любящая бабушка и дедушка. Ее зовут Елена, его Сергей. А вот что они пишут. Наша дорогая любимая радиостанция, наши роксовцы, сегодня нашему внуку Кириллу Пахомовичу исполняется 16 лет. Ну, здорово! От всего сердца мы поздравляем его с этим замечательным возрастом. Пожелать ему хотим прекрасных друзей, отлично провести летние каникулы, здоровья, исполнения всех желаний, а также поздравить нашу внученьку с отличным окончанием в школы и пожелать дальнейших успехов. Кирилл, с праздником! Эх, жаль, что не написали, как внучку зовут, но я думаю, что в следующий раз обязательно исправитесь. Дорогие роксовцы, добрый день! Сегодня у нас есть чудный повод. Окончен 9 класс у нашей внучки Полины Чуряпиной. Успешно сданы экзамены, получен аттестат. И с сестрой Евой они едут в санаторий на оздоровление. Слушайте, ну прям здорово, молодцы. Ну потрудились, теперь же надо и отдохнуть, правда? Дорогие наши девочки, пусть лето будет солнечным. Пусть встретятся новые друзья. Лечение принесет много здоровья, сил и бодрости. Наслаждайтесь отдыхом. Будем ждать вас посвежевшими, веселыми. Пускай для наших девчонок и мальчишек, которые сейчас на каникулах, прозвучит какая-нибудь классная заводная песня. Попросили дедушка и бабушка из Жлобина. Ну, сделаем. Полин, вам большой-большой привет. Ева, отдохнуть хорошо. И ждем вас действительно такими веселыми и задорными. Добрый день, всеми любимый Радио Рокс. Так начинается следующее письмо. С вашей помощью хочу поздравить нашего сыночка и братика Матвея Жука с днем рождения. Ему сегодня исполняется целых 12 лет. Матвей, ну здорово! Желаем тебе крепкого здоровья, везения, хорошо учиться в школе, счастья тебе, наш дорогой. И спасибо тебе за то, что ты у нас такой классный. Матвей, всей страной тебя поздравляем с днем рождения. Ну а родные и близкие сегодня вас точно побалуют как надо. Так, хотела бы поздравить с юбилеем, с 35-летием свою доченьку Лиську Диану. Хочу пожелать ей бесконечного счастья, здоровья, уюта в доме, долгих лет жизни. Мы тебя очень любим. Присоединяется к поздравлению и сынок Арсений, который сейчас гостит на даче у бабушки и дедушки. Но поздравляла с любовью мама Лена и папа Сергей. Диана, с праздником вас! Такой классный юбилей. Мне кажется, сегодня с большой любовью и весельем будете его встречать. Ну а следующий музыкальный подарок для всех наших именинников и у того, у кого лето уже наступило. Ребята, отрываемся по полной.

0: Реклама.
1: На Озон о распродаже. Дарим скидки до 90%. Выбирайте тушь для ресниц Белор Дизайн за 4,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794. Диарея.

0: Смертиканец.
1: Смертиканет – лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат при применении ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание – нежелательная реакция. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Курс лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медонапас.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Радио Рокс.
4: Был бы повод.
3: Наташа Ладыгина.
5: Дорогие роксовцы, поздравьте, пожалуйста, Сергея Капеша из Малорицкого района с днем рождения. Очень хотим пожелать ему здоровья, счастья, долгих лет жизни, успехов в делах, мирного неба и верных друзей. Он замечательный человек. Вот таким веселым и жизнерадостным оставайся. Семейного благополучия и достатка во всем. Вот такое поздравление от семьи Курганюк Дмитрия Юрьевича из города Малорита. С большим удовольствием присоединяемся. Мельникову Наталью Павловну сегодня спешат поздравить все родные и близкие во главе с Анной. Хотим пожелать ей долгих лет жизни, огромного здоровья, чтобы все в жизни было так, как ей хочется. Сегодня собрались самые близкие, самые родные люди, рядышком все, и заявляем: родная наша, мы тебя очень любим, ты самая любимая бабушка, мама и прабабушка. Оставайся всегда молодой и красивой. С днем рождения, дорогая Наталья Павловна Мельникова. Так, а вот это письмо от Виталия, тренера по борьбе клуба «Богатырь» города Витебска. Поздравляю, Вадим Войтиховский, с рождением дочери Даши. Ох, какое счастье! Здоровья и счастья желаем Даше. Ну, мне кажется, что надо и родителям пожелать чего-нибудь эдакого, приятного, правда? С удовольствием присоединяемся к этому празднику. Ольга пишет: передайте привет с пламенным сердечком моему любимому мужу в город Борисов, Новику Петру от любящей жены Оленьки большой привет. Он сейчас в дороге, надеются, и услышит мой приветик. Петр, ну слышите же, правильно? Крепче за баранку держись, шофер, правда же? Спасибо ему, пишет Олечка, за сказочный отпуск и путешествие, которое он мне подарил, исполнив самую заветную мою мечту. Пусть наши мечты и планы сбываются всегда. Счастья тебе, мой хороший, успехов в трудовых буднях. Я всегда буду твоей надежной поддержкой и вдохновением для исполнения наших новых мечтаний. Ох, как здорово, Петр, ни гвоздя, ни жезла. Идем дальше. Так, вот здесь с нами на связи Виктор. Добрый день. Хочу поздравить сына Семена с днем рождения. Ему сегодня 12 лет. Как здорово! Семен, с праздником! Папа желает вам здоровья, удачи, верных друзей и успехов во всех начинаниях. Ну, а я от себя лично, Семен, поздравляю вас уже с наступившими каникулами. Это здорово! Галина Павлович с нами на связи. И вот что пишет она: дорогие роксовцы, поздравьте, пожалуйста, мою доченьку Зинько Викторию Викторовну с сдачей экзаменов на второе высшее. Ух ты, какая умница у вас дочка. Дорогая моя, поздравляю тебя с этим серьезным, осознанным шагом, успешной сдачей экзаменов. Для меня было огромной радостью видеть, как ты уже состоявшийся человек снова села за книги. Твоя тяга к знаниям, твое упорство и дисциплина вызывают у меня глубочайшее восхищение. Ты не представляешь, как меня это удивляет и радует. Знай, что мама бесконечно в тебя верила и гордится тобой бесконечно. В добрый путь за новой мечтой. Ох, как здорово, Виктория. Ну, у вас имя такое, которая действительно обязывает новых вам побед. Так, Елена с нами на связи. Долго ждала, Елена. Ну, конечно, поздравлю и вашу коллегу, старшую медсестру амбулаторной службы Минского наркоцентра. Олеся Анатольевна Мороз, с днем рождения. Пускай сбываются мечты, умножаются возможности, успешно идут все дела и хватает сил для новых свершений. Крепкого, могучего здоровья, позитивного настроения, веры в себя и в успех. И пусть карьерная лестница превратится в карьерный лифт. Всего хорошего, счастья, добра и радости от всего нашего коллектива. Ну что, дорогие друзья, наша народно-поздравительная программа заканчивается. Так, ну вот, по-моему, мы еще... А, Лиську Диану мы уже поздравили с днем рождения, правильно? Ничего не перепутала. Друзья, я, Наташа Ладыгина, прощаюсь с вами. Желаю вам всем летнего настроя, прекрасного такого, знаете ли, задорного настроения. Пускай рядышком с вами все все кругом будут счастливы и довольны. Ну, а я прощаюсь с вами до завтрашнего утра. Это была народно-поздравительная программа «Был бы повод». Всем счастливо!

0: новостями в студии Наталья Володина. Здравствуйте. Александр Лукашенко провел сегодня кадровый день, по итогам которого в том числе назначены министры и два руководителя крупных предприятий. Подробности сообщает телеграм-канал «Пул-Перво». Так, Максим Лысенко стал министром природных ресурсов и охраны окружающей среды. Год назад он был назначен первым замминистра в этом же ведомстве. Во время назначения министра глава государства анонсировал, что Госинспекция охраны животного и растительного мира может перейти в подчинение Минприроды. Михаил Симонович занял пост гендиректора «Белкоммунмаша». Литсельмаш возглавил Эдуард Шаль. Назначены также руководящие должности местной власти и в депредставительствах Ливане и Афганистане. В нашей стране завершается регистрация абитуриентов, которые будут сдавать централизованное тестирование в резервные дни. Шанс получить сертификат позже основного потока есть только у тех, кто пропустил экзамены по уважительным причинам. Болезни или другие форс-мажорные обстоятельства должны обязательно быть подтверждены документально. При этом зарегистрироваться можно строго на те предметы, которые были указаны в первоначальных бланках. Резервными днями проведения ЦТ в этом году определены 18, 20 и 22 июня. Аналитики заметили рост цен на аренду жилья. Так, средняя стоимость долгосрочной аренды квартир составила $660 в эквиваленте. За апрель-май, по данным Риэлта, она выросла на 6%. Стоит отметить, речь идет о цене предложения, то есть о той сумме, которую указывают собственники в объявлениях о сдаче жилья. Рост цен специалисты объясняют вовсе не спросом, в том числе и со стороны россиян. Они по-прежнему часто снимают жилье в Минске на сутки, а снижением курса доллара. Дело в том, что в договорах, как правило, указывают стоимость аренды в белорусских рублях, но по привычке люди пересчитывают доходность в валюте. О спорте. В полуфинал этапа Кубка мира по современному пятиборью в Будапеште пробили 6 белорусских спортсменов. Женские полуфиналы состоятся сегодня, финал завтра. У мужчин полуфиналы запланированы на 12 июня, а медали разыграют 13 числа. Важно отметить, что этап Кубка мира в Будапеште стал первым турниром под эгидой Федерации, где белорусы выступают под государственным флагом.
1: Погода.
0: В ближайшие сутки в белорусской столице будет облачно. Прогнозируются дожди, местами грозы. При грозах порывистый ветер. Предстоящей ночью от 10 до 12 выше нуля. Днем всего 14-16 с плюсом. В Бресте завтра 17-19 градусов. Витебский воздух прогреется до плюс 22. В Гомеле 25-27 выше нуля. В Гродно от 17 до 19 градусов. В Могилеве 24-26 выше нуля. Во всех городах вещания пройдут дожди, и только Витебские существенных осадков не обещают. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.
1: Доброго дня! Радио «Рокс».

0: Бог с Юлией Кадушкевич.
1: Мы вернулись, друзья, с вами Юлия Кадушкевич, и хороший денек продолжается. Вторая половина дня идет своим чередом, а у меня для вас интересный факт о лете. А знали ли вы, друзья, что летом птицы поют дольше? Не потому что им веселее, а потому что света больше, им теплее и корма хватает. А от этого, наверное, веселее. Многие пернатые просыпаются с первыми лучами и заканчивают свои концерты только затемно. Но главное вот в чем. Орнитологи заметили, что летние песни птиц сложнее и мелодичнее зимних, то есть в тепле и в лучах ласкового солнца даже птицы становятся талантливее и щедрее на красоту. Природа включает обаяние на всю катушку, и мы, друзья, не должны от нее отставать. Так что давайте вместе заряжаться позитивом от любимой музыки и вдохновляться летней красотой, которая нас окружает прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Хотите чудо? Рекс, пекс, фекс.
2: А можно только чудо Рекс?
1: Можно. Рекс, Рекс, Рекс. Сухой корм для собак от белорусского производителя с натуральными ингредиентами. Для красивой шерсти и крепких костей.
0: Радио Рокс.

0: Хороший денек продолжается. С вами по-прежнему Юлия Кадушкевич, и сейчас я расскажу вам веселую историю про лето.
1: Удивительная вещь. История.
0: Лето, база отдыха в тени плюс 35. У нас большая компания, поэтому мы арендовали несколько домиков на все выходные. Завезли много продуктов, дров для мангала, взяли жены, детей, и отдых начался. Пляж, лес, в общем, красота. Среди нас был только один неженатый товарищ. На тот момент ему было 27 лет, ростом он был под 2 метра и весом чуть меньше 2 центнеров. Подпольная кличка «Геркулес». И вот раннее утро второго дня, если учесть, что все, кроме детей, уснули за пару часов до этого условного утра, то можно понять, что о еде никто и думать не мог. Тут выходит на берег столам.

0: Наш доблестный Геркулес и начинает разжигать дрова в мангале. Все, кто уже не спал, стали за ним наблюдать с интересом. А он сделал несколько шампуров и с деловым видом пожарил, а все вывалил в кастрюлю, залил обильно кетчупом и майонезом, отломил полбуханки хлеба, съел буквально за пару минут и начал нанизывать новую партию. Зрительный зал безмолвствовал, в изумлении. Кто-то из наших не выдержал и так аккуратненько, по-дружески робким голосом ему сказал. А люди говорят, что нужно из-за стола выходить с легким чувством голода. На что наш богатырь совершенно невозмутимо ответил: «Когда это чувство станет легким, я вам сообщу». И сорвал овации. Смеялись все, включая женщин, детей и фокстерьера Тихона.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Стрекотание сверчков, уютный треск дров в костре и горячий душистый чай, гитара и душевная компания. Что может быть прекраснее похода? Это Рокс, с вами Юлия Кадушкевич, и хороший денек продолжается.
1: Удивительная вещь. История.
0: Мы все дружим еще с универа, а Светка наша разведенка. У нее есть идея фикс – встретить мужчину своей мечты. И вот мы как-то летом позвали ее с нами в поход на природу. Сказали, что мужчин будет много, неженатых. Наши мужья своих холостых друзей подтянули с идеей устроить смотр кавалеров для Светки. Сказали, что далеко не пойдем, поход легкий, одним словом, на 2 дня с ночевкой. Но она собралась. В микрошортах, розовом топике, в босоножках, с распущенными волосами, боевым макияжем и таким мощным шлейфом Шанели, что даже если бы мы заблудились по этому запаху, нас точно нашли бы. Комары, мягко говоря, ее сожрали в первый же час. Пришлось доставать шелковые пижамные штаны, шерстяные носки, обувать чьи-то шлепки 40-го размера и здоровенный, видавший виды свитер моего мужа. Собирать волосы в гульку и нести свой огромный рюкзак, в котором лежала вся ее жизнь, включая зачем-то плойку. Таким пугалом она прошла 5 километров по пересеченной местности, а когда разбили лагерь, вы бы видели, как наши женихи стали вокруг нее виться. Мазали укусы, поили чаем, пели под гитару. Назад Светка возвращалась уже почти невестой.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Реклама.
1: У вас «Лада»? Хотите получить сервис и запчасти с выгодой до 60%? Концептуальная сеть АПС «Бай» запустила акцию «Своих не бросаем». Официальная гарантия, заводские стандарты и премиальный сервис без ожиданий. В автоцентрах АПС полный цикл обслуживания «Лада» по всей стране с 35-летним опытом. Звони 1-300-300.
2: ОАО «Жабинковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Электрогазосварщиков, слесарей по ГПА, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, слесарей-ремонтников, станочников деревообрабатывающих станков. Достойная заработная плата, социальный пакет, бонусы, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве. Подробности по телефону 016-41-699-87 и плюс 375-29-514-90-31.
0: Радио «Рокс».

0: Рокс. А мне здесь нравится.
1: Ветер гонит дождь с запада на юг. Ты меня не ждешь, позабытый друг. Ты не слышишь грусть, что я сохранил, что всегда вернусь

0: солнце.
1: Реклама.
2: Чемпионат по шопингу в Пятом элементе. Только до 22 июня покупай холодильник Haier с инверторным компрессором и функцией антибактериальной обработки со скидкой и оплатой частями на 12 месяцев всего от 219 рублей в месяц. Кредиты от 0,001% предоставляются банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
1: Ночь скидок в Аскона. С 12 по 15 июня скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
3: Радио Рокс. Будет ночь.

0: Хороший денек на Радио Рокс.
1: Друзья, как не хотелось бы, а скоро придется прощаться. Моя вахта заканчивается. Мы отлично провели этот хороший денек, так что не буду грустить. Зарядились позитивом и, надеюсь, стали чуточку счастливее. Помните, чтобы найти свою звезду, нужно верить, не сдаваться и двигаться только вперед. Спасибо, что мы были сегодня вместе. Хорошего завершения вам рабочего дня и до новых звездных встреч. А эфир Рокса продолжается. Впереди выпуск новостей, лучшие песни о главном и, конечно, шоу «Легкие будни» с Валентиной Лосовской и Антоном Шелестом. А я, Юлия Кадушкевич, говорю вам пока-пока, друзья!

0: новостями в студии Наталья Володина. Здравствуйте. В нашей стране вводится лимит задолженности на балансах абонентов сотовой связи. Как это будет работать, пояснил министр связи и информатизации Кирилл Залесский. По умолчанию лимит составляет 5 базовых величин, то есть минус на счете мобильного телефона не может превысить 225 рублей, если абонент самостоятельно не обратился к оператору для установки другого лимита. Актуальность вопроса связана со случайным роумингом за границей по недосмотру или незнанию. Еще одно важное ограничение касается подключения дополнительных услуг. Они могут быть активированы только если абонент самостоятельно ввел СМС или USD-запрос. Следственный комитет усиливает мониторинг Threads и TikTok. Как сообщает агентство Минск Новости, в условиях роста числа случаев распространения деструктивной информации в социальных сетях и мессенджерах ведомство усилит контроль за противоправным контентом. Под прицел оперативного реагирования попадут как публикации, так и комментарии пользователей. Ведомстве рассказали, что правоохранители все чаще видят контент, содержащий дезинформацию населения, разжигание социальной вражды, ложное сообщение о преступлениях, клевету и даже реабилитацию нацизма. Следственный комитет призывает пользователей соцсетей проявлять гражданскую сознательность и воздерживаться от создания и распространения контента, способного причинить вред обществу и государству. Витебск вновь готовится принимать гостей со всего мира. 35-й международный фестиваль «Искусславянский базар» пройдет с 14 по 20 июля. Впервые за свою 35-летнюю историю фестиваль выходит за пределы Витебска. Дирекция анонсировала масштабный проект «Васильковый тур», который охватит областные центры и Минск. «Васильковый тур» стартует 13 июня в Гомеле. Затем 19 июня эстафету примет Могилев. 20 июня фестивальная команда посетит Минск. 9 июля – Гродно. А завершится тур 10 июля в Бресте. Таким образом, уже за месяц до официального открытия музыкального форума организаторы начнут знакомить белорусов с атмосферой славянского базара в их родных городах.
1: Погода.
0: В ближайшие сутки в белорусской столице будет облачно. Прогнозируются дожди, местами грозы. При грозах порывистый ветер. Предстоящей ночью от 10 до 12 выше нуля. Днем всего 14-16 с плюсом. В Бресте завтра 17-19 градусов. Витебский воздух прогреется до плюс 22. В Гомеле 25-27 выше нуля. В Гродно от 17 до 19 градусов. В Могилеве 24-26 выше нуля. Во всех городах вещания пройдут дожди, и только витебские существенных осадков не обещают. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.
1: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс», официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
2: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgi-bobruisk.by или по телефону +375 44 588 9000.

0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни.
1: Здравствуй, дорогой.
2: Здравствуй, дорогая. Здравствуйте, наши дорогие и любимые слушатели.
1: Всем привет. Начинаются легкие будни. Лето в разгаре. Так сказать, погодка замечательная летняя. И мы решили поговорить о летнем отдыхе. Как говорится, надоели города, нужен воздух и вода. И хочется к водоему, действительно, на солнышке полежать, на песочке, точнее, на песочке полежать.
2: Слушай,
1: на солнышке погреться.
2: Ты зря-то говоришь, а может, наоборот, кому-то надоело деревня или там свежий воздух, и люди хотят приехать в город, побродить по музеям.
1: Да, по-разному. Но сегодня наша тема звучит так. Бюджетный отдых летом. Каким вы его себе представляете? Опишите все за и против вот такого бюджетного отдыха. Ну и, конечно, истории об отдыхе за недорого мы ждем с нетерпением. Вспоминайте, когда вот хотели так недорого отдохнуть и что из этого получилось. Где отдыхали, куда ездили, как, насколько, как это все было.
2: А что такое бывает?
1: Бывает, конечно.
2: Бюджетный отдых?
1: Конечно.
2: Он же какой-то безразмерный бюджетный бывает. А просто бюджетный, где же его найти этот? Потому что всегда аппетит приходит во время еды. Только начал отдыхать, уже вроде как хорошо. Мне очень нравится, знаешь, когда ты там куда-нибудь едешь, например, неважно куда, сел в автобус, например, даже по Беларуси, там еще куда-то, да? У тебя другое ощущение.
1: Абсолютно. Уже, все, ты свободен, уже какой-то путешествие.
2: Как будто вообще ничего нету. Никаких там хлопот, забот. Это где-то остается. Вот удивительно, где, почему? Почему это там остается? Ведь...
1: С ощущением таким «я свободен».
2: Да. И можно рвануть и отдохнуть.
1: Тем не менее, бывает куча всего. За год не успели там накопить на отпуск. Понятное дело, что категории этих отдыхов абсолютно разные бывают. Совсем копеечные, какой-то уже дорого-богато, лакшери запредельный. Но вот говорим именно о бюджетном. Когда... дешево и сердито, что называется. Вот каким вы себе его представляете? Как это должно выглядеть? Или как это может выглядеть?
2: Рассказывайте ваши истории, связанные с бюджетным именно отдыхом. А таких, я думаю, что очень много всяких историй.
1: Мы сегодня узнаем.
2: Это, помнишь, как бюджетный, ну, опять-таки, когда выкупаешь какую-то путевку, и написано в гостинице там тренажерный зал, а оказывается в конце коридора у окна просто стоит такого бэушного вида велотренажер. Это и оказался весь твой тренажерный зал. Так что ждем вашей истории в Viber 33-699-102-1.
1: И, конечно, пишите и присылайте фото и видео с отдыха на нашу страницу ВКонтакте Радио Рокс М.
0: Легкие будни.

0: именной портрет.
1: Что ж, будем рисовать, друзья. Рисовать портрет замечательного человека. Послушайте нас, пожалуйста, и, может быть, даже догадайтесь, о ком идет речь.
2: Очень известного человека.
1: Да, наш герой родился летом 1844 года. Было это в Харьковской губернии. Его отец продавал лошадей, пригоняя табуны за 300 верст из Ростовской области. Влияние на нашего героя оказала мама, образованная женщина и подвижница. Для крестьянских ребятишек женщина организовала школу, где преподавала чистописание и арифметику. Детям вслух читала стихи Пушкина, Лермонтова, а когда семья нуждалась в деньгах, шила шубы на заячьем меху.
2: Творческие задатки в нашем герое открыл дядя Трофим, когда принес в дом акварельные краски. И мальчик увидел, как под кистью ожил черно-белый арбуз в азбуке и пропал для остальных занятий. Его тогда с трудом отрывали от рисования, чтобы он даже поел.
1: Да, в 11 лет его отдали в топографическую школу. Профессия считалась престижной, но когда учебное заведение через 2 года упразднили, он устроился учеником в иконописную мастерскую. Здесь его научили основам живописи, и вскоре подрядчики из округи засыпали просто мастерскую заказами, прося отправить к ним нашего героя.
2: А уже в 16 лет творческая биография молодого живописца продолжалась в иконописной артели, куда он устроился за 25 целковых в месяц.
1: Летом артельщики путешествовали, подыскивая заказы за пределами губернии, в Воронеже. Нашему герою рассказали об Иване Крамском, художнике из Острожска, покинувшем родные края для учебы в Петербургской академии искусств. Осенью 19-летний парень, вдохновленный примером Крамского, отправился в северную столицу. Работы юноши из Чугуева попали к конференц-секретарю академии. Тот, ознакомившись, отказал нашему герою, раскритиковав за неумение рисовать тени и штрихи.
2: Но наш герой не опустил руки и остался в Санкт-Петербурге. Снял комнату в мансарде, устроился в рисовальную школу на вечернее отделение.

0: в этой академии принесли художнику бесценный опыт и знакомство с талантливыми современниками.
1: Ну и один из талантливейших учеников художественной академии, наш герой, получил медаль за полотно «Воскрешение дочери Иаира». Библейский сюжет никак не удавалось воплотить на холсте, тогда он вспомнил умершую подростком сестру и представил, какие выражения лиц были бы у родных, если бы девушка воскресла. Картина ожила в воображении и принесла первую славу.
0: А в 1868 году он, набрасывая этюды на берегу Невы, увидел бурлаков. Его поразила пропасть между праздно шатающейся публикой и тягловой живой силой. И он набросал сюжет, но отложил работу. Впереди был выпускной курс.
1: Ну все, я думаю, тут можно ставить многоточие. Чей портрет мы рисовали, друзья, ваши версии ждем в Viber 33 699 102 и 1.
0: Или пишите на страницу ВКонтакте Радио Рокс М.
2: Легкие будни. Реклама.
3: Пусть лето будет ярким, а покупки выгодными с 21 век бай. Более 100 тысяч товаров на большой распродаже до 14 июня. Скидки до 60% и доставка по всей стране. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
4: Полезные советы от МЧС. Правила поведения на водоемах летом. Для купания выбирайте оборудованные пляжи. Не входите в воду в состоянии алкогольного опьянения. Помните, что нырять в незнакомых местах, плавать на надувных камерах и матрасах опасно. Подплывать близко к лодкам и катерам запрещено. Контролируйте детей. Не оставляйте их у воды без присмотра.
2: Радио «Рокс».
5: Снился сон, как будто в августе случился снегопад, а я влюблен и очень рад.

0: версии. Есть версия, что это Илья Глазунов, и есть версия, что это Илья Репин. Ну, по поводу Глазунова. Дело в том, что Илья Глазунов, если вы этого имели в виду художника, он родился в 1930 году. 1930. А и тот, который и наш герой, мы говорили, родился в 1844. Представляете, практически там, я не знаю, 90 лет разница.
1: Конечно же, Илья Репин, наш сегодняшний герой.
0: Илья Репин, и очень многие сегодня написали, что это именно он. Здорово. Кстати, помните, мы часто слышали, ну, во всяком случае, раньше, картина Репина «Приплыли».
1: Да.
0: Помните? Так вот, Репин создал множество произведений искусства, но вот к картине «Приплыли» он не имеет никакого отношения. И, собственно говоря, картина с таким названием, ее просто-напросто нет. Запутала всех крылатая фраза «Картина Репина приплыли», переигравшая факты истории. Картину, которую имеют в виду, в 1870-х годах написал Лев Соловьев. И называется она «Монахи не туда заехали». Это такая вот в скобках. На полотне изображены монахи, которые случайно приплыли к месту купания обнаженных женщин. На одной из выставок вот это полотно висело рядом с творениями Репина. Ему посетители и приписали авторство, присвоив, так сказать, народное название. Вот и все.
1: Да, но рекомендую, если не видели, в интернете наберите, а может быть, в музее вы сможете постоять перед этой картиной. Впечатляет просто невероятно. Она называется «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года в день столетнего юбилея со дня его учреждения», написанное в 1903 году. На картине 81 фигура изображена.
0: Да, да, да.
1: Это что-то невероятное, очень впечатляет. Торжественное заседание Государственного совета.
0: Ну вот таков наш герой Илья Репин.
2: Легкие будни.

0: Именной портрет.
1: Итак, друзья, имя нашего героя. Мне кажется, нельзя не отгадать.
2: Нет, безусловно, разгадали, но есть все-таки две версии.

0: Легкие будни.
1: Итак, дорогие друзья, по теме. Был ли у вас когда-либо очень бюджетный отдых? Отдыхали ли вы бюджетно? Каким вы себе представляете такой отдых за недорого? И Андрей нам написал. В частной хибаре душ, туалет на улице, кухня, холодильник, общие на несколько отдыхающих, комнатушка один на один без кондиционера и без телевизора. До моря 20-30 минут пешком. В таких условиях можно дешево отдохнуть. Если вас устраивает, дерзайте.
2: Да, Дмитрий пишет.
1: Многие поняли, о чем речь.
2: Дмитрий пишет, бюджетный отдых, живешь за 200 километров от Байкала, на авто, еда из магазина, навес на авто, примус, минусы, неделю максимум, так как удобство на минимуме. Ну и по аналогии, можно любое озеро вдаем, наверное, авто, аренды нет, еды полно.
1: Ага, вот еще Светлана поделилась. Была как-то я в Геленджике. Если бы не жара изнуряющая и на улице, и в комнате, и комары, то ничего, нормально. Но сейчас, по-моему, и туда недешево. Так, ясно.
2: Да.
1: Опишите, как вы представляете вот этот бюджетный отдых?
2: Ну как, бюджетный представляем, что ж его представлять-то?
1: Нет, где, как это звучит? Это возле дома вышли, где-то погуляли, это у себя отдохнули, это за пределы страны выехали. Что для вас, какой по продолжительности он этот отдых? Ну и вот, если отдыхали совсем недорого, то расскажите,
2: Алена,
1: где и когда
2: написала,
1: это было.
2: У нас каждый год бюджетный, приезжает брат с женой, каждый год с севера они приезжают, и мы едем на родину его жены, на Пинщину, и там с палатками на неделю на реку. Кайф. Бюджетно. Там очень прекрасная, чудесная природа.
1: Спасибо большое. Мнение Леры, чем отдыхать дешево, лучше никак не отдыхать. Спасибо, Лера. Да. Давайте обсудим и эту
2: мне
1: тему.
2: Мне кажется, лишь бы отдыхать.
1: Мне тоже так кажется, я тоже так думаю.
2: Так, и вот еще Елена написала, самый бюджетный отдых – это на даче у родителей. Еще и денег потом с собой дадут в придачу к кабачкам, картошке и помидорам. Ну, не знаю, Елена, смотря что вы подразумеваете под отдыхом. Иногда на даче так напашешься, что потом, возвращаясь домой, мечтаешь об отдыхе. И вот еще Геннадий написал, какие купальники надевали, как на прошлой неделе с утра. Тема была. Что? Какие купальники надевали? Не, ну, Геннадий, возможно, и обсуждали, какие купальники в моде были с утра. Ну, утреннее шоу, возможно, обсуждало, какие там купальники в моде. Ну и что? Мы же говорим о бюджетном отдыхе, это не обязательно в купальниках. Это вообще, ну, хотя нет, мы говорим о летнем именно отдыхе, безусловно. Но он может быть на даче, и этот отдых может быть, ох, какой тяжелый.
1: Да, это точно.
2: Да. Так вот, друзья, кстати, у нас впереди рубрика «Дай 5», где будем разгадывать песню. Надеюсь, что будем разгадывать ее таким.
1: Надеемся, да, и разгадаем. Звоните 363-1013, код Минска 017.
0: Легкие будни. Наши песни.

0: Реклама.
1: Помнишь, еще недавно он умел только ползать, а сейчас уже в футбол играет. Растет на глазах.
2: Как и мой бизнес. Из идеи на салфетке в крупный офис с командой.
1: Все растет. И дети, и наша собака, и амбиции.
2: И депозит от Сбера. А с ним уверенность в завтрашнем дне.
3: Безотзывный депозит в белорусских рублях до 14% годовых от Сбера. Растет на глазах. Подробнее на сайте sber.by или по телефону 148.
4: В лето с торговым центром «Кермаш». 10, 11 и 12 июня повышенные скидки до 50% на непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270-72-00.

0: Смертикамед. Смертикамед – лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание. Нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. После лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медотопас.
1: Радио Рокс.

0: Дай 5.
1: 363 1013, код Минска 017. Посмотрим, разгадаем ли мы сегодня песню. Точнее,
2: если,
1: не мы, а вы.
2: Если кто-то решится дозвониться, это что же такая лотерея? Итак, все-таки надеемся, что найдете и время, и желание разгадать песню. Друзья, звоните по городскому номеру. Еще раз напоминаем, 363 1013, код Минска 017.
1: Сегодня несложно. В промежутке от 1 до 15 вам нужно дать нам 5 чисел. За каждым числом скрывается либо одно слово, либо парочка слов, может быть, даже и целая фраза, но это уже зависит от того, как составлен, как написан этот самый припев. А по припеву уже, собственно, песню будете угадывать и исполнителя. Несложно сегодня. Главное – дозвониться. Всегда говорим, что первый, кто дозванивается, он сразу чемпион. Потому что нашел время, преодолел стеснение и волнение в прямом эфире не так-то просто. Угу. За эфиром все мы молодцы. Все сразу угадываем. А тут немножечко все-таки волнение присутствует, и человек теряется. Так,
2: ну,
1: первый,
2: и это,
1: кто дозвонился, он молодец.
2: Это такой бюджетный отдых. Возможно, вы сейчас на работе или еще как-то заняты, а так, чтобы чуть-чуть отвлечься от дел насущных, расслабиться, вот, пожалуйста. Хотя, с другой стороны, ну, не то чтобы расслабиться, но и особо не напрягаться.
1: Особо сегодня напрягаться не надо. Я же говорю, от 1 до 15 нужно дать вам 5 чисел. Точнее, вы даете нам 5 чисел вот этих.
2: А и мы все, слова открываем, которые прячутся за этими числами. И все, 363... 10-13, код Минска 0-17. Ну что, а я пока обращаюсь к вашим сообщениям. Полина написала: кто бы что ни говорил, но для меня самый лучший и в то же время бюджетный отдых, конечно же, отдых в деревне. Там, где душе тепло и светло, уютно и комфортно, а если есть собственные фрукты и овощи, так это вообще супер. Вот он, самый настоящий бюджетный вариант. Не пугает ни огромное количество работы, ни излишняя трава, ни комары, хотя это тоже все бесплатно.
1: У нас, по-моему, есть гость.
2: Алло.
1: Был гость.
2: Был.
1: Попробуйте
2: сбежал.
1: Еще раз. 363-1013, код Минска 017. И вы дозваниваетесь в прямой эфир. На всякий случай, кто только что к нам присоединился, мы говорим сегодня о бюджетном отдыхе. А в данный момент рубрика «Дай 5», где нужно назвать 5 чисел и угадать песню.
2: Угу. Так, и еще Александр пишет: можно бюджетно отдохнуть на диване с пивом перед телевизором. Ну,
1: такое
2: можно и с пивом,
1: тоже.
2: Можно и без пива, можно с книгой, можно с любимым человеком. Алло.
3: Добрый.
2: Здравствуйте.
1: Добрый.
2: Как зовут вас?
3: Юрий Заславин меня зовут.
2: Юрий, очень приятно. Юрий, 5 чисел от вас нужны от 1 до 15, не по порядку, но по возрастающей.
3: Ну, давайте пойдем по немного другому пути. 3.
2: Да.
3: 9.
2: Да.
3: Ой, далеко шагнул. 9, давайте 12.
2: 12.
3: 13 и 15.
2: Нет, 13 не можем. 13.
1: Ну хорошо, 12, 15. Ну можно еще...
2: Какой-нибудь. 3, ой, 9, мой... 12, 15. Мы просто
3: давайте
2: вставим.
3: Единичку, давайте единичку откроем.
2: Ну давайте. Угу.
1: Ну и все, и открыли. И прекрасно.
2: Да, да, да.
1: Смотрите. Я удивлюсь, если вы не угадаете эту песню, Юрий. Не меняй на вольта в масть жизнь в покер.
3: Ой, она ж такая вся знакомая, эта песня.
2: Конечно.
1: Не меняй на вольта в масть жизнь в покер.
3: Ну, как вы и сказали, знаете, за эфиром хорошо разгадываю в эфире.
1: Но тем не менее,
3: не меняй жизнь на вольта. Вот, не меняй.
2: Почему жизнь?
3: Да, не меняй.
1: Крутите, крутите, вы на верном пути.
2: Да, но Юрий, помните, что жизнь — это 12 число, а не меняй и на вольта — это 1 и 3.
3: Ой, даже исполнитель не вспомню. Хотя он крутит.
1: А напойте песню, вдруг вы можете напеть ее.
3: Ну, вот этот валет меня вечно путает. Понимаете, он сейчас голову лезет и все.
2: Ну, понятно, и... понятно.
3: Наверное, давайте воздержусь. Кто-нибудь может еще сейчас на раз...
2: Хорошо.
1: Юрий, ну какой вы молодец. Вот прям такие цифры назвали.
2: В Вайбере уже все разгадали. Все вот прямо. И Клавдия, и Наталья, и другая Наталья, и Галина, и Владимир, и Мария.
1: Да, и есть у нас звонок. Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Как зовут вас?
0: Меня зовут Юля.
2: Юля.
1: Юрий и Юля. Юля, во-первых, скажите спасибо Юрию быстренько.
0: Спасибо, Юрий, большое за подсказки.
2: Да, Юля, будем открывать еще слово или сразу назовете песню?
0: Я думаю, назову сразу. Это Стас Михайлов, «Джокер».
2: Браво! Отлично! Все разгадали сегодня, кто в Вайбере написал. Юля, спасибо, давайте слушать Стаса Михайлова.

0: Реклама.
1: Кофе, пожалуйста.
2: Вам со сливками?
1: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%.
0: Безотзывный вклад Альфа-сливки со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
2: Пожалуйста, ваш кофе с Альфа-сливками.
3: В Мила поспели скидки до 40% на все средства для очищения лица, до 32% на бренд Сплат. Лак для волос «Прелесть» 9,89 с 11 по 14 июня. Мила. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
4: Хозяйка под дождем где-то ходит, а дома хорошо и в миске кэтфит. Сухой корм от белорусского производителя. Так вкусно и столько протеина. Витаминов и минералов. Кэтфит. Сплошное мяу.
5: Радио Рокс.

0: Легкие будни.
1: Итак, немножко бюджетно отдохнули, песню разгадали, теперь продолжаем.
2: Продолжаем бюджетно отдыхать.
1: Да.
2: Вот какой он отдых? Это, допустим, это минимум вещей. Взял с собой бутербродик, бутылочку воды и пошел пешком отдыхать. Или семейный отдых бюджетно. Это куда? Это к морю, какой-нибудь там сразу у моря хибарка. Действительно, там в одной комнатке, на каких-то лежачках. Очень-очень бюджетно. Пошли на рынок, еды какой-то купили. Или наоборот, с собой сало привезли побольше. Чтобы все, хлебушка взяли, овощей, фруктов на рынке. Все, сало
1: смотри,
2: есть.
1: Смотри, вот Клавдия нам написала. Валентина, Антон, у нас самый бюджетный отдых был много лет подряд. Все включено. Нас всегда ждали очень. Это наши родители. С моей стороны, со стороны мужа, а потом по гостям. Да, без подарков и не только мы... не ходили, но в каждой семье свои вкусняшки и все самое лучшее, воспоминания самые трепетные, теплые, и возвращались из отпуска упакованными, да сколько можно взять,
2: ага.
1: Господи. А сейчас я вот 20 июня еду в Санкт-Петербург к детям, тоже бюджетный отпуск. Маму жду, дочь звонила, вот только и сказала, ну когда же, мама, ты приедешь, заждались. Вот как-то так. Ну здорово. Сначала вы к родителям, а теперь к детям.
2: Тоже хорошо.
1: Тоже хорошо,
2: почему нет? Замечательно.
1: И Людмила написала, мое мнение насчет отдыха. Отдыхать можно по-разному, даже не выезжая за пределы страны. Я живу в старом селе в Витебской области. Воздух свежий, птички поют, аисты всегда весной прилетают. В данный момент погода радует, и на огороде можно загорать. А в субботу банька. На днях была в Витебске, прогулялась, красота. Обратно возвращалась автобусом, ехала, и у меня было впечатление, как будто я побывала на экскурсии. Кругом красивая природа. Что ж, это прекрасно, друзья. А теперь давайте проверять... интуицию.
2: Интуиция, да. Какая песня откроет следующий час? Вот он начнется, мы услышим и поймем. Но сейчас, в данный момент, это нужно почувствовать. Вот почувствуйте и напишите на страницу ВКонтакте или в Вайбер. 33-699-102-1.
0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни. Наши песни.

0: В Беларуси 4 часа дня. Выпуск новостей представляет белорусская цементная компания.
1: Белорусская цементная компания представляет цемент в новой упаковке. Основа надежности и долговечности. Цемент БЦК. Белорусский подход. Честно, ответственно, внимание к деталям. Белорусский характер в новой упаковке. bck.by.
2: Новостями в студии Наталья Володина. Здравствуйте. На земле должен быть порядок, Александр Лукашенко заявил о неудовлетворительной работе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Об этом он сказал во время назначения Максима Лысенко новым руководителем ведомства. По словам президента, работа министерства вызывает серьезные вопросы. Задачей нового министра должно стать наведение порядка в сфере природопользования и охраны окружающей среды. Александр Лукашенко потребовал от нового руководителя ведомства принципиальности и жесткого контроля за исполнением поставленных задач. Количество наркопреступлений в Беларуси ежегодно снижается. Об этом сообщает Белта со ссылкой на МВД. Так, в прошлом году зарегистрировано в два раза меньше уголовных дел по преступлениям в сфере наркоконтроля, чем в 2014 году, который был временем наркотического бума. В этом году тенденция на уменьшение сохраняется. Также снижается число подростковых наркопреступлений. Если сравнивать с 2014 годом, то в прошлом году к ответственности было привлечено 57 несовершеннолетних, то есть в 6 раз меньше. Учреждение здравоохранения по причине отравления наркотиками в прошлом году было доставлено 12 подростков. Для сравнения, в 2014 году 223 несовершеннолетних, что в 18 раз больше. МВД дало рекомендации, как избежать краж дачного имущества. Сегодня кражи из дач составляют порядка 4% от общего числа таких преступлений. Основной способ избежать хищений – подключить охранную сигнализацию. Кроме того, следует установить металлическую или деревянную крепкую дверь, не оставлять открытыми окна. Также желательно установить систему видеонаблюдения. МВД предлагает бесплатный выезд специалиста для подбора индивидуального комплекса охранных решений. Сегодня в Беларуси завершается регистрация абитуриентов для прохождения централизованного тестирования в резервные дни. Зарегистрироваться могут ребята, которые по уважительным причинам не смогли пройти ЦТ в основные дни, причем по тем учебным предметам, на которые были зарегистрированы на ЦТ в основные дни. Резервными днями проведения ЦТ в этом году определены 18, 20 и 22 июня.
0: Погода.
2: В ближайшие сутки в белорусской столице будет облачно. Прогнозируются дожди, местами грозы, при грозах порывистый ветер. Предстоящей ночью от 10 до 12 выше нуля, днем всего 14-16 с плюсом. В Бресте завтра 17-19 градусов. Витебский воздух прогреется до плюс 22. В Гомеле 25-27 выше нуля. В Гродно от 17 до 19 градусов. В Могилеве 24-26 выше нуля. Во всех городах вещания пройдут дожди, и только в Витебске существенных осадков не обещают. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.
0: Добрый день! Радио

0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. «Легкие будни».
1: Новый час открылся, и песню вы тоже слышали, дорогие друзья.
2: Группа «Любэ», все зависит от Бога и немного от нас.
1: Вот что от нас зависит, сейчас узнаем.
2: Валентина написала песню в исполнении «Рассвет. Искорка». Денис что? Предположил «Дамки. Начальник». Светлана написала, будет звучать либо Лепс, или Королев. Что-нибудь. Никита Панфилов. «Я бы мир себе нарисовал». Это Валентина предположила. Александр пишет. «Час откроет Михаил Бублик и Елена Ваенга с песней «Что мы наделали». Так, и еще есть «Что-нибудь из Лепса». Это Сергей предполагает. Наталья написала «Игорь Корнилов» или «Виктор Королев». Клавдия предполагает «Твой берег левый» исполняет Алексей Петрухин. Нет, но тоже о любви. Ага, ага. Потом Лариса пишет «Ашанин, все кошки, наверное, любят море». Ну, почти дальше. Рефлексирует Лариса, пишет «Про море, про любовь и про Бога». Ну, кошки же боги. Конечно. И Наталья пишет «Хорошего вам дня, отличного настроения, можно голосовое, некогда писать». Ну, попробуйте, Наталья. Наталья из Израиля нам пишет. Попробуйте. Если технически все получится, то даже послушаем в эфире.
1: Да, будет очень интересно.
2: Мы, кстати, в рубрике «Дай пять» разгадывали песню в прошлом часе. Юрий пишет «Буду звонить через день, пока не отгадаю».
1: Хорошо,
2: Юрий, который дозвонился.
1: Юрий с удовольствием. Даже совершенно
2: конечно.
1: Без проблем. Мы всем рады.
2: Тренинг и муштра. Тренинг
1: нам
2: и
1: очень
2: муштра.
1: Нравится, когда вы вместе с легкими буднями. И во всяком случае, мы желаем, чтобы каждый день ваш будний был легким, без проблем. Поэтому, как сейчас молодежь говорит, на изи звоните, все будет хорошо.
2: На изи? Ну что, мы говорим о бюджетном отдыхе сегодня. И вот Татьяна написала $100 на двоих плюс ребенок, Очаков, 1997 год. Зато запомнилось.
1: Еще бы.
2: Да. Татьяна написала, самый бюджетный отдых – это выход на пенсию.
1: Причем заслуженный.
2: Спи сколько хочешь. Иди или едь куда хочешь, в магазин, вокруг дома или просто в другую комнату.
1: Да, хочу халву ем, хочу пряники.
2: А еще очень бюджетное питание. На многие продукты пенсионерам есть скидка. Так что выход на пенсию – самый бюджетный отдых. Да, еще Светлана написала, значит, Рокс, мы, а это я, Светлана, мой муж, Сергей, сестра Алла, собрались отдохнуть в Абхазии. Я бы сказала, что это и бюджетно. От моря 5 минут, 10 дней, заплатили 15 тысяч российских рублей. А еще посетил или посетили... Дальше прерывается. Ну, возможно, вот это. Побывали в Новом Афоне и побывали в Сочи 5 дней бесплатно. Такой отдых мне очень даже понравился.
1: Кстати, вот кто привык бюджетно путешествовать или отдыхать, вы можете дать какие-то советы и рекомендации. Потому что бывают разные обстоятельства. Когда много денег, мы взяли хорошую путевочку, куда-то полетели. Когда недостаточно, мы рассчитываем на то, что есть. Это и называется бюджет. Отдых.
2: Ты знаешь, что вот Владимир еще пишет, Валентина, Антон, вот сейчас любителям футбола отпуск брать надо. Начинается сегодня чемпионат мира по футболу, трансляции всех матчей будут и вечером, и ночью. Так что великолепный отпуск будет. Правда, мне брать его не надо. Днем посплю, а вечером и ночью смотреть буду. Месяц классного футбола. За Германию болею.
1: И недорого, смотрите.
2: Да.
1: Просто красота. Ну, в крайнем случае, там же пиво с орешками каким-нибудь.
2: Да. Ну что, друзья, ваши истории по поводу бюджетного отдыха ждем в Viber. И совет, рекомендации, безусловно. 33-699-102-1.
1: И есть у нас страница ВКонтакте. Туда присылайте фото. Фото и видео.
0: Легкие будни.

0: просто интересно.
1: Итак, дорогие друзья, казалось бы, бюджетный отдых, мы все о нем знаем, но тем не менее, думаю, кое-что вам будет просто интересно узнать. Что же такое вообще вот этот бюджетный отдых и почему мы его все выбираем? Значит, начнем с того, что это не просто финансовое ограничение, это наш осознанный психологический выбор. И выбираем мы вот такой отдых, чтобы снять тревогу, например, перед крупными тратами какими-то, вернуть чувство контроля за

0: успеха есть много плюсов психологических. Есть, конечно, и минусы, но это тоже все кроется, допустим, в стрессе из-за переездов, необходимости идти на какие-то компромиссы с собственным комфортом, соглашаться на что-то там ради дешевизны. Так вот, какие плюсы для психики бюджетного отдыха? Во-первых, это снижение тревожности. Когда мы тратим меньше денег, мы избегаем финансовых сожалений и стресса после окончания отдыха. Все вы прекрасно знаете, ой, мы так хорошо отдохнули, и в море искупались, и фруктов поели, на солнышке где-то были, или где-то там на озере у бабушки в огороде там набрали еды, все хорошо, и не потратились. Есть впечатление, есть отдых, все хорошо. Вот тревожность снизилась, все остались довольны. Дальше. Бюджетный отдых очень хорошо развивает креативность, творчество по-русски. То есть люди начинают искать какие-то недорогие маршруты, какие-то нестандартные решения. То есть тут и мозг работает, новые нейронные связи создаются и новые впечатления. Очень часто люди, путешествуя даже по родным краям, никуда не выезжая, говорят, боже, мы не знали, что вот такое рядом с нами есть, мы не знали, что вот есть маршруты такие, мы получили столько впечатлений, познакомились с людьми, узнали что-то об истории, посмотрели на красоты. То есть это что-то новенькое, что было рядом, но люди никогда не задумывались об этом, не рассматривали. А тут из-за бюджетного отдыха, допустим, из-за нехватки денег, решили особо не тратиться. И вот в этом оказывается плюс такой. Ну и фокус, вот что немаловажно, при бюджетном отдыхе фокус всегда идет на впечатление, а не на потребление. Это из серии «Не надо тратить деньги на обувь и там на вещи, тратьте на впечатление». Какая разница, в каких кедах вы ходите, если вы ходите в них по Парижу? Да, вот это вот история. Экономия учит нас ценить нематериальные вещи, природу, вот как я говорила, новые знакомства, архитектуру. Мы это все изучаем, и, по сути, мы на это не тратим много денег.
1: Знаешь, но сразу вспоминается фильм «Ищите женщину». Женщину украшает скромность. Ну, это если других украшений нет.
0: Но тут действительно не на потребление.
1: Так сказать, а что остается, раз он бюджетный? Конечно, архитектуру изучать, ходить по улице.
0: Так это же хорошо. Это же и образовательные моменты. Взяли с собой бутерброды, какой-то пикничок. Это уже впечатление. Но и минусы для психики есть в таком отдыхе. В чем они заключаются? Ну, во-первых, синдром упущенной выгоды. Это сравнение своего скромного отдыха с какими-то шикарными поездками других людей. Соцсети все, это уже мы все признаем, это довольно токсичная такая штука, оказывает на нас влияние, и мы сравниваем. Ну, и еще минусы для психики в бюджетном отдыхе – это всегда высокий уровень неопределенности, потому что мы не знаем, какими будут дешевые перелеты, повышается уровень гормона стресса, потому что мы не знаем, и усталость от планирования. Самостоятельная организация вот такого отдыха требует огромных временных и моральных затрат. А теперь, внимание, вопрос. Когда мы в бюджетном отдыхе находим дешевые билеты, выгодные горящие туры, какие-то дикие пляжи, сам процесс поиска, вот забронировать жилье какое-то, удачную сделку, вот это дает нам выброс дофамина, гормона удовольствия. И в психологии это называется эффектом кого-то. Эффектом кого?
1: Ваши ответы ждем в Viber 33 699 102 и 1.
0: Или пишите на страницу ВКонтакте Радио Рокс М.
2: Легкие будни. Реклама. У вас Лада? Хотите получить сервис и запчасти с выгодой до 60%? Концептуальная сеть АПС Бай запустила акцию «Своих не бросаем». Официальная гарантия, заводские стандарты и премиальный сервис без ожиданий. В автоцентрах АПС полный цикл обслуживания Лада по всей стране с 35-летним опытом. Звони 1-300-300.
3: На Озон Ораспродажа дарим скидки до 90%. Выбирайте. Плед Комволь за 29. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бэй по телефону 8017-388-7794.
4: Ночь скидок в Аскона. С 12 по 15 июня скидки до 70%.

0: приглашаем в наши салоны. Все подробности на Ascona Bay и по номеру 7176.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Радио «Рокс». Наши песни.
3: Глаз твоих зеленых изумрудных.

0: просто интересно.
1: Итак, мы говорим сегодня о бюджетном отдыхе. Так вот, мы очень часто при таком отдыхе испытываем радость от умной экономии. То есть нам нравится сам процесс поиска. Нашли дешевые билеты, нашли, значит, дешевое жилье какое-то, выгодный горящий тур, там место какое-то удачно нашли. И нам это все безумно нравится. И вот это вот, знаете, это все стимулирует выброс дофамина, это гормон удовольствия, и мы просто кайфуем. Сегодня мы с тобой кайфуем. А в психологии это называется эффект...
2: Скупердяя, считает Сергей.
1: Спасибо.
2: А Владимир написал, что эффектом охотника это называется. Денис пишет, эффект выбора Барри Шварца.
1: Хорошо.
2: Ну и вот пишут, что все-таки эффект охотника. Хотя, может быть, эффект выбора Барри Шварца то же самое. Ну, а на самом
1: эффект
2: деле...
1: Эффект охотника, да, совершенно верно. Нам это все нравится. Мы получаем удовольствие. Раз уж у нас недостаточно, как говорится, золотого запасу, то нам это все приятно. Ну, найти что-то подешевле, что-то вот... такое.
2: По возможностям.
1: По возможностям, да. Слушайте, ну иногда даже в какой-то хибарке на берегу моря ты отдыхаешь и не заморачиваешься, потому что ты прекрасно понимаешь, что ты выбрал. Это сознательный выбор, и все люди к этому готовятся изначально. Ну, думаю, просто интересно вам было об этом узнать.
0: Легкие будни.
3: Наши орбиты непредсказуемы, но мы встречаемся по зову души.
0: Наши песни.
4: Где

0: Место притяжения.
1: Ну что, еще один бюджетный отдых. Виртуальное путешествие. Фонтан Нептуна в Гданьске нас сегодня привлек. Больше вот этот Нептун, что стоит перед дворцом Артуса на Ратушной площади, считается непреложным властителем Гданьска и его олицетворением. Колодец на этом месте был расположен еще с середины 16 века, но по контрасту с дворцом Артуса пышным и парадным выглядел неприглядно. Решение поставить здесь изысканный фонтан было принято в начале столетия. Заказчиком стал бургомистр Шахман, желавший видеть на главной городской площади что-то наподобие фонтана в Болонье. Автором проекта стал Абрахам ван ден Блок, который перелицевал фасад стоявшего напротив дворца Артуса. Работы над реализацией задумки начались в 1606 году, и уже к 1615 все, казалось бы, было готово. Но тогда вмешались непредвиденные обстоятельства. Возникли накладки с подведением воды, двор Артуса перестраивался, а потом в дело вмешалась и 30-летняя война. Фонтан, выполненный во фламандском стиле, был впервые запущен в октябре 1633 года и торжественно открыт для постоянной работы в марте следующего. Нептун стал самым естественным символом для столь крупного и оживленного морского порта, каким являлся Гданьск в те годы. Через год фонтан обнесли красивой решеткой. В 1761 году фонтан видоизменился, разместив на чаше и у основания множество фигур морских чудищ, что придало ему яркий и броский вид в стиле рококо. И там, конечно, существует легенда.
2: Да, это очень интересная легенда. И плавно мы переходим к вопросу. Значит, горожане и гости Гданьска постоянно бросали в чашу фонтана монеты на удачу. Вы все прекрасно знаете, чтобы на удачу или чтобы вернуться. И это возмутило Нептуна. И однажды он в ярости ударил трезубцем по воде. И монеты все раскололись на мельчайшие кусочки и превратились во что? Золотую пыль.
1: Это повезло, что по воде он ударил трезубцем.
2: Да. И эта пыль смешалась с водой и сделала эту воду целебной и золотистой. Так вот, считается, что именно этот дар Бога и вдохновил местных мастеров на создание какого-то напитка. Как вы думаете,
1: какого напитка? Ваши ответы ждем в Viber 33-699-102-1
2: и на нашу страницу ВКонтакте Радио Рокс М.
0: Легкие будни.

0: Карта «Сияй» с манибэком до 7% реальными деньгами. Банк «Белвеб». Телефон с мобильного 205. Сайт belweb.by.
1: Полезные советы от МЧС. При усилении ветра не выходите из здания. Закройте окна и двери в помещениях. Отключите электроприборы и не пользуйтесь лифтом. Если сильный ветер застал вас на улице, не прячьтесь за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными и ветхими строениями. Паркуйте автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
2: Радио «Рокс».

0: Место притяжения.
1: Итак, место притяжения у нас фонтан Нептуна в Гданьске, Польша. И вот согласно легенде, люди бросали монетки, а Нептун возмутился, ударил трезубцем по воде, и монеты раскололись на мелкие кусочки. Они превратились в золотую пыль, эта пыль смешалась с водой, и вода стала целебной и золотистой. И считается, что вот именно этот дар Бога вдохновил местных мастеров на создание какого-то напитка. Какого?
2: Александр считает, что это пиво.
1: Да,
2: а
1: хорошо.
2: Людмила написала «Гольдвассер».
1: Угу.
2: И пишет, как хорошо сказано про выход на пенсию. Это бюджетный вариант. Уже месяц я на заслуженном, значит, в магазине была где-то 3 раза, а то идешь с работы всегда через магазин. Всегда что-то надо, а так, кажется, ничего не надо. Дальше идем. Владимир пишет, создание ликера «Goldwasser», в переводе «золотая вода». Наталья тоже написала, что травяной ликер «Goldwasser» и «Алла». Солидарно с этим. Крепкий ликер, настоянный на десятках пряных трав и кореньях. Кардамон, корица, лаванда, ну и так далее. Еще одна Наталья предположила, что это сидр. И Денис, местного ликера «золотая вода».
1: Большие молодцы. Действительно, вот такая травяная водочка, а там еще 23-каратное золото, настоящие хлопья.
2: Ну что,
1: красиво.
2: Красиво, да, и
1: ничего
2: очень даже заманчиво. Да.
0: Легкие будни.

0: Дорожная обстановка.
1: По данным сервиса Яндекс.Карты, загруженность столичных дорог в эти минуты оценивается всего в 3 балла. Есть затруднения на Лабанка от Одинцова до Притыцкого, на Долгиновском тракте от Новаторской до Орловской, на Сурганово от Платонова до Богдановича. Сложно проехать сейчас по Куйбышево от Киселева до Сурганова, по Колосе и Красной от Белинского до Харужей, по Шаранговичу от Якубовского до Лабанка. Пробки наблюдаются на Независимости от Филимонова до Толбухина, на Харуже от Колоса до Кропоткина, на Любимого от Трофеева до проспекта Газеты «Правда». В целом дорожная обстановка в столице спокойная.

0: Реклама.
1: Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью.
2: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
3: Обновленные кроссоверы Хавейл уже в Беларуси. Новые версии популярных моделей Хавейл уже доступны у официальных дилеров в Минске и областных городах. Что внутри? Новые мощные двигатели, полный привод, обогревы всего, что нужно, и оцинкованный кузов для долгой службы. Дилер гарантирует 5 лет сервисной поддержки. Доступна лизинговая программа от партнера, рассрочка на 4 года. Подробности на havail.by или по номеру 7905.
4: Активнее, граждане, сдаем ненужный вам металлолом. За каждый сданный килограмм мы хорошо заплатим вам.
5: Организация «Белвторчермет» дорого закупает бытовой лом у населения на всей территории республики в неограниченном количестве. Адреса приемных пунктов, контактные телефоны и цены на сайте bvm.by. Оплата за сданный металлолом производится в тот же день.
6: С 8 по 21 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Колбаса «Сервелат финский», высший сорт «Гродно». Всего 4,39 за 270 грамм. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону +375 44 511 99.
7: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Agrofilter.by. Агрофильтр – сила в каждой детали.
8: Радио «Рокс».

0: Легкие будни.
1: Так, друзья, ну вот еще один час уже позади. Мы сегодня говорим о бюджетном отдыхе. И Сергей написал, пару лет назад ездили в Анапу на базу отдыха работать спасателем. Работали месяц по графику, 2 через 2, получается целый месяц на море. И отдохнуть можно еще и заработать. Жилье и питание за счет базы отдыха.
2: Прекрасно, спасибо, что поделились.
1: Ну и Алла еще написала, самый бюджетный отдых – это на природе, с компанией, гитарой, костер и печеная картошка.
2: Это тоже неплохо. Главное его запланировать, вот этот самый отдых. Ну и когда с палаточкой где-то на берегу, это тоже бюджетненько. Если, конечно, у вас есть палатка, периодически вы выезжаете, вы берете с собой там продукты в рюкзачке, то есть вы знаете, как выглядит этот отдых, вас все устраивает, вы можете подготовиться и немного денег потратить. Хотя иногда вот такой отдых на природе с палаткой, когда уже хочется там модернизированную палаточку, какую-то плиточку, там еще что-то. Так посчитали по бюджету, думают, не, лучше мы куда-нибудь к морьку, в какой-нибудь отель 3 звезды подешевле, нам это выйдет дешевле. Вот поделитесь впечатлениями об отдыхе таком очень дешевом. Иногда же, правда, бывает совсем какой-то копеечный отдых, но впечатлений много достаточно, и разные истории какие-то забавные получаются. Ну и поделитесь, что для вас в вашем понимании вообще, что такое бюджетный отдых, потому что у всех разные бюджеты и разные понятия.
3: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни. Наши песни.

0: слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. В Беларуси 5 вечера. Выпуск новостей представляет белорусская цементная компания.
1: Белорусская цементная компания представляет цемент в новой упаковке. Основа надежности и долговечности. Цемент БЦК. Белорусский подход. Честно, ответственно, внимание к деталям. Белорусский характер в новой упаковке. bck.by.
2: С новостями в студии Наталья Володина. Здравствуйте. Александр Лукашенко заявил о возможности передачи Госинспекции охраны животного и растительного мира в подчинение Министерства природы и охраны окружающей среды. При этом он подчеркнул, что любые кадровые и структурные изменения будут происходить аккуратно, без резких движений. Выступая перед профильными специалистами, президент напомнил, что Госинспекция изначально создавалась как прямой президентский инструмент для наведения порядка в природоохранной сфере. Тогда беспокоила ситуация с браконьерством. Теперь на первый план выходят иные вызовы. Но заверил президент, что даже в случае передачи инспекции в структуру Минприроды ее задачи и роли в борьбе с браконьерством останутся неизменными. В Беларуси проходит масштабный марафон донорства. По всей стране, от столицы до малых городов, развернулись традиционные пункты сдачи крови. Акцию совместно проводят Министерство здравоохранения и Белорусский Красный Крест. Стать донором может каждый. Для участия в акции при себе необходимо иметь только паспорт. Вся процедура занимает не более часа и может спасти чью-то жизнь. Белавия ввела в эксплуатацию третий аэробус А330-200. Об этом сообщили Белта в пресс-службе авиагавани. Год назад Белавия пополнила флот воздушными судами нового типа. За это время широкофюзеляжный «Василек» провел почти 2900 часов в небе. Это свыше 520 рейсов, 2670 тысяч километров, 127 тысяч пассажиров, более полутора тонн грузов. Всего на флоте Белавия 3 таких самолета. Они эксплуатируются на дальнемагистральных рейсах.
0: Новости компаний.
2: Только по 30 июня в «Золотой мечте» скидки до 70% на золотые и серебряные украшения. Наполните лето блеском с «Золотой мечтой». Подробности на gold-dream.by и по телефону плюс 375-29-232-44-44. Молочная компания «Милковита» в очередной раз одержала победу в конкурсе «Чемпион вкуса». На выставке «Белагра-2026» дипломами высшей степени отмечены йогурт греческий со злаками, сыр моцарелла для пиццы и новинка бионапиток «Бифитель» с ароматом банана. Качество подтверждено как профессиональными экспертами, так и потребителями. «Милковита. Вкус жизни». В честь дня рождения сеть «Зика» дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
0: Погода.
2: В ближайшие сутки в белорусской столице будет облачно. Прогнозируются дожди, местами грозы. При грозах порывистый ветер. Предстоящей ночью от 10 до 12 выше нуля. Днем всего 14-16 с плюсом. В Бресте завтра 17-19 градусов. Витебский воздух прогреется до плюс 22. В Гомеле 25-27 выше нуля. В Гродно от 17 до 19 градусов. В Могилеве 24-26 выше нуля. Во всех городах вещания пройдут дожди, и только в Витебске существенных осадков не обещают. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.
3: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс», официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
4: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgi-bobruisk.by или по телефону плюс 375 44 588 9000.

0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни.
1: Вот уже времечко быстренько пролетело, и 17:09, дорогие друзья, уже начало шестого. А в это время, как всегда, каждому из вас мы передаем привет. Спасибо большое, что остановились именно на нашем радио, Радио Рокс. Нам очень и очень приятно. А тема сегодняшнего эфира «В легких буднях» – это бюджетный отдых летом. Каким вы его представляете? Опишите все за и против этого отдыха. Истории какие-то о недорогом отдыхе мы ждем с нетерпением. И вот,
2: да,
1: думаю, сейчас у нас будет
2: есть
1: одна интересная история.
2: Да, я уже озвучивал, что Наталья из Израиля прислала звуковой файл, она спросила, можно ли.
1: Ну,
2: я
1: конечно, говорю, если вот так мы сокращаем расстояние.
2: Если технически позволит, то мы даже послушаем в эфире. Давайте сейчас послушаем Наталью.
3: Дачи, никогда не поверю, что можно отдохнуть. Всегда были дачи с детства, когда наработаешься за неделю физически и еще отдых физически. Это совсем никакой не отдых. Также и в отпуск. Мы, когда нам с мужем надоели эти все дачи и деревни, купили себе лодку, палатку и стали ездить на рыбалку. Вот это был отдых. Это было просто обалдеть. А вот один отпуск на 2 недели поехали к Черному морю. Через Тулу. 2 ночи ночевали в Туле, обалденно погуляли. Потом поехали в Ростов-на-Дону. Там погуляли, 1 ночь ночевали. Потом поехали в Керчь через мост Крымский. Потом уже мы поехали в Сочи и Адлер. Там мы провели неделю. Это было очень дешево. Закончился как раз бархатный сезон. Цены были дешевые. За эту неделю мы 3 дня провели на море, а 3 дня мы провели на экскурсиях. Это было просто вау, по-другому не скажешь. И съездили в Абхазию на день, в Сочи съездили на экскурсии, и еще брали экскурсии разные, какие только можно было взять. А потом опять поехали в Ростов-на-Дону, переночевали, поехали в Белгород по музеям, а потом мы заехали к родственникам на 1 день, и эта поездка нам обошлась $800, и все говорили, как у тебя так получилось, а я год почти к этому готовилась.
2: Ну, видите,
1: спасибо
2: как
1: большое, Наталья.
2: Столько объехали.
1: Угу. Столько впечатлений, да.
2: Да, ну прекрасно,
1: спасибо.
2: Друзья. Ваши истории мы ждем в Viber 33 699 102 и 1.
1: И, конечно, пишите и присылайте фотографию на страницу ВКонтакте Радио Рокс М.
0: Легкие будни.

0: Анекдот в дорогу.
1: Да-да-да, а теперь персональный привет для тех, кто слушает нас за рулем. Спасибо большое, что приемники настроили на Рокс. Будьте внимательны и осторожны в дороге. И счастливой вам дороги, приятной, комфортной. Ну и чтобы не было скучно, анекдоты от легких будней. У меня парочка коротеньких анекдотиков. Значит, у девушки спрашивают, а куда ты едешь? Она говорит, свадебное путешествие. А муж где твой? Так а мы решили сэкономить, муж дома остался. И еще одно...
2: Слышал такой только в мужскую версию.
1: Да, да. Подружки встречаются, она говорит, а что ты такая довольная? Все, купила карту мира, буду путешествовать. А вторая с завистью, да? Откуда у тебя столько денег? Да ты что, эта карта недорогая.
2: Ну хорошо, у меня тогда тоже два небольших анекдота. Скажите, Яша, когда у вас послеобеденный отдых? Ну она спит с часу до двух. Кто она? Жена. Я вас не спрашиваю про жену. Не, ну, когда она спит, у меня тоже отдых. Это один и второй турист рассказывает, значит, о своем путешествии в Мексику. Говорит, ой, это было просто ужасно. Это было страшно, я бы сказал. Представляете, индейцы слева, индейцы справа, индейцы передо мной, индейцы сзади. Господи, и что ж вы сделали? Ну, что мне было делать? Пришлось купить одно из расшитых вот этих шерстяных одеял, которые они им предлагали. Да, друзья, а сейчас давайте узнаем, что же происходит на дорогах Минска.
0: Дорожная обстановка.
3: По данным сервиса Яндекс.Карты, загруженность столичных дорог в эти минуты оценивается в 3 балла. Есть затруднения на Кольцевой от Скорины до Дачной, от Нестерова до Дачной, от Игуменского тракта до Кижеватова. Стоит Долгиновский тракт от Орловской до Пригородной, независимости от Купалы до Ленина, Сурганова от Платонова до Богдановича. Сложно проехать сейчас по Шаранговичу от Якубовского до Лобанка, по Красной, Колоса от Машерова до Хмельницкого, по Игуменскому тракту. То от Прушинских до Чижевских. Берегите себя и счастливого пути.
0: Дорожную обстановку представляла компания «Автосеть». Шины и диски.
4: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.

0: Реклама.
1: У вас «Лада»? Хотите получить сервис и запчасти с выгодой до 60%? Концептуальная сеть АПС «Бай» запустила акцию «Своих не бросаем». Официальная гарантия, заводские стандарты и премиальный сервис без ожиданий. В автоцентрах АПС полный цикл обслуживания «Лада» по всей стране с 35-летним опытом. Звони 1-300-300. Пусть лето будет ярким, а покупки выгодными с 21 век «Бай». Более 100 тысяч товаров на большой распродаже до 14 июня. Скидки до 60% и доставка по всей стране. 21 век «Бай». Мы рядом. Подробности по телефону 221.
2: Помнишь, еще недавно он умел только ползать, а сейчас уже в футбол играет. Растет на глазах.
3: Как и мой бизнес. Из идеи на салфетке в крупный офис командой.
2: Все растет. И дети, и наша собака, и амбиции.
3: И депозит от Сбера. А с ним уверенность в завтрашнем дне.
4: Безотзывный депозит в белорусских рублях до 14% годовых от Сбера. Растет на глазах. Подробнее на сайте sber.by или по телефону 148.
5: В ОМА с 1 по 14 июня постельное белье из 100% хлопка по суперценам. Полутораспальное 49,99. Двуспальное 59,99. Евро 69,99. Если товары для дома, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
6: Светофор. Умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
7: «Светофор».
8: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ.
9: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
10: В Минске, в жилом комплексе «Минск Мир», открылся новый фирменный магазин «Пикант» от Пинского мясокомбината. Для вас всегда свежее мясо и легендарные пинские колбасы. Поставки напрямую от производителя каждый день. Ждем вас ежедневно с 9 утра до 9 вечера по адресу: улица Алферова, 13. Перерыв с 14.00 до 14.30. «Пикант» на Алферова, 13. Ваш новый, любимый магазин у дома.
11: Кофе, пожалуйста.
12: Вам со сливками?
11: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%.
4: Безотзывный вклад «Альфа-сливки» со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на «Альфа-банк-бай» и по номеру 198.
12: Пожалуйста, ваш кофе с «Альфа-сливками».
13: Радио «Рокс». Наши песни –

0: Дурацкий вопрос.
1: Но перед дурацким вопросом одно очень интересное сообщение от Алины. Легкие будни, здравствуйте. Тема, конечно, интересная, но у меня вопрос. Зачем люди едут отдыхать без денег или с минимумом денег? Какое удовольствие вы получаете от отдыха на море при экономии на всем? Я не говорю про палаточный туризм, с ним все понятно. Зачем ехать по самому дешевому билету, изнуриться на маршрутке или самом дешевом такси, торговаться при заселении в комнату уровня «бабушка недавно ушла», ездить за продуктами на рынок или искать акции в магазинах, чтобы готовить в отпуске самостоятельно? Зачем мучить детей, проводя мимо игрушек и аттракционов? Зачем заставлять мужчин чувствовать себя неполноценными, когда они идут мимо ресторанов, где люди сидят под запах шашлыков и звон бокалов? Курорт – это место, где нужно отдыхать, то есть снимать нормальное жилье, ездить на нормальных машинах, брать хорошие экскурсии, есть, пить от души в ресторанах. А то вы и сами не отдохнете как следует, и место на курорте, на пляже займете, и прибытка не дадите тем, чтобы поддержать созданный для вас бизнес. Спасибо, Алина. Принимаем любое мнение.
2: Ну, конечно, принимаем. Но опять-таки, если... Это же бюджетный. Если вы едете в отель определенный, он бюджетный. Вы же не позволяете себе с малым бюджетом поехать в шикарный отель, занимать да, что-то место. Или на пляже. Я думаю, на пляже многим хватит места. Ну уж, вы меня простите. Есть туристические места, опять-таки, такой спланированный пляж. А есть, где аборигены отдыхают, местные жители.
1: Но всегда был вот этот отдых, когда спланировали какие-то отели, либо отдых дикарем, когда человек сам себе сели на машину, поехали к морю.
2: Ну, почему вот нет?
1: Тут, да, да.
2: И люди ж едут не на долгое время.
1: Уж абсолютно. Если. Либо дома сидеть, либо все-таки на какое-то минимальное, вот как вы говорите, минимум денег взять с собой какой-то еды. Кого-то, вы знаете, кого-то не напрягает. Для кого-то отдых где-то на другой территории, там у моря, да, ходить именно на рынок, люди кайф получают, когда идут на местный рынок, даже какой-то небольшой, покупают фрукты, овощи, сами себе готовят. Люди специально выбирают такой отдых, им нравится.
2: Ну, вот слушай, это мы самая же с тобой говорили изначально, что когда ты уже погружаешься, так сказать, в автобус или еще куда-то, ты становишься как будто
1: уже
2: другим человеком.
1: Да.
2: Да, у тебя нету никаких вот этих обязательств. Надо то, бытовых я имею в виду, угу, надо то, угу, надо это, пятое,
1: десятое. А на отдыхе, вот как пример, бытовые эти какие-то вещи доставляют прям удовольствие даже. А теперь, внимание, дурацкий вопрос. Можно ли считать рай с милым в шалаше бюджетным отдыхом и почему?
2: Ну, давайте фантазировать. Это дурацкий вопрос. Ответы могут быть шуточные, а могут быть и серьезные. Самое главное, аргументированные. Ждем их в Viber 33-699-102-1.
1: И на нашу страницу ВКонтакте Radio Rocks M.
0: Легкие будни.

0: Дурацкий вопрос.
1: И звучит он так. Можно ли считать рай с милым в шалаше бюджетным отдыхом и почему?
2: Можно, пишет Юрий, считать, если вы Ева, а муж Адам. Ну да.
1: Хорошо, поняли.
2: Так. Виктор пишет, можно считать бюджетным, особенно со стороны милого, не надо тратиться на гостиницу или апартаменты. Клавдия тоже написала, рай с милым в шалаше – это бюджетный отдых? Да что вы? Нет, не бюджетный отдых, а это эксклюзивный, романтический. И по скриптум – да, помечтать не грех.
1: Тоже хорошо.
2: Владимир написал, смотря на какую сумму этот бюджетный отдых. Для кого-то и пара сотен долларов в сутки – это бюджетный отдых, а кто-то за пару сотен умудряется и весь отпуск провести. Если для вторых, то да, это бюджетный отдых. Все в этом мире относительно. О, и опять меня на философию потянуло.
1: Это же прекрасно.
2: Да. Сергей пишет, есть такая поговорка, что рай в шалаше, когда милый аташе. Но бюджетный отдых больше относится к студентам и молодым людям. Каждому свое. Но всегда есть стремление уйти от бюджетного отдыха. Только вперед, и все получится.
1: Ясно, принимаем.
2: Сергей написал, нельзя считать его бюджетным. У них же было яблоко. А про отдых? Отдыхал и дешево, и деловито написано. Ну, сердито, наверное. Эмоции одинаковые. Что так, представляете?
1: Видите как? Спасибо.
2: Так.
1: Если яблоко было, то это все уже роскошный отдых.
2: Людмила написала, только не могу понять сейчас, прослушала, кто-то дал такой комментарий бюджетного отдыха, мол, надо все позволять себе, либо не занимать место. Кто-то испытывает счастье, промотав 2500 километров за рулем, и полуголодный, главное, детей накормить, бежишь навстречу волнам. Не надо богатый ресторан, увидеть восход над морем, вот счастье. Я в молодости так и путешествовала.
1: Спасибо.
2: Да, Людмила, и главное, тут же стерла это сообщение, я не успел еще дочитать. Так, Анатолий пишет, ну какой же это рай, шалаш, если он бюджетный? Ну, правда, что это за бюджетный? Да. И, Владимир, какой же рай в шалаше, это бюджетный отдых, когда там не будет мошек и комаров, шведский стол, комплект бытовой техники. Это же рай, когда не нужно ничего делать своими руками, а все включено. Так в шалаше же ж надо.
1: Все включено там, в шалаше.
2: А все прямо?
1: Ну да.
2: Потому что там ничего нету. Поэтому там все включено. Как всегда.
0: Легкие будни.

0: Реклама.
1: Время обновлений в золотой мечте. Золотые и серебряные украшения со скидками до 70%. Выбирайте украшения мечты и наполняйте лето блеском. Акция действует по 30 июня. Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 332 44 44.
0: Отдыхаем словно в сказке. Солнце, воздух, лес, поляна. Рядом жарятся колбаски от торговой марки «Ганна».
2: Да чего же они прекрасны. Все, как нам и говорили. Очень вкусные колбаски получаются на гриле.
0: Колбаски карри, колбаски с пряными травами, колбаски улитки с черемшой. Новинки от «Ганны». Откройте для себя яркие вкусы колбасок. Радио «Рокс».

0: Дорожная обстановка.
1: Ну что, рабочий день позади, и в Минске наблюдаются серьезные пробки. Самая сложная ситуация сейчас на Кольцевой от Зацени до Тимирязева, от Всехсвятской до Дачной. Стоит Ванеева, Долгобродской до Рокоссовского, Независимости от Победы до Энгельса, также от Филимонова до Волгоградской. Сложно проехать сейчас по Куйбышево от Кульман до Сурганова, по Шаранговичу от Якубовского до Горецкого, по Радиальной от Амеленика до Партизанского проспекта. Пробки наблюдаются на Ленина от Ульяновской до Независимости, на Колоса от Хмельницкого до Калинина. Берегите себя и счастливого пути.
0: Дорожную обстановку представляла компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» за шинами к нам.

0: Реклама. Обновленные кроссоверы Хавейл уже в Беларуси. Новые версии популярных моделей Хавейл уже доступны у официальных дилеров в Минске и областных городах. Что внутри? Новые мощные двигатели, полный привод, обогревы всего, что нужно, и оцинкованный кузов для долгой службы. Дилер гарантирует 5 лет сервисной поддержки. Доступна лизинговая программа от партнера, рассрочка на 4 года. Подробности на havail.by или по номеру 7905.
1: Помнишь, еще недавно он умел только ползать, а сейчас уже в футбол играет. Растет на глазах.
2: Как и мой бизнес. Из идей на салфетке в крупный офис командой.
1: Все растет. И дети, и наша собака, и амбиции.
2: И депозит от Сбера. А с ним уверенность в завтрашнем дне.
3: Безотзывный депозит в белорусских рублях до 14% годовых от Сбера. Растет на глазах. Подробнее на сайте sber.by или по телефону 148.
4: С 8 по 21 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Напиток газированный Дарида «Снежок». Всего 2,19 за 1,45 литра. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375 44 511 99.
5: Радио «Рокс».

0: Легкие будни.
1: Друзья, ну и прежде чем распрощаться, еще несколько ваших сообщений. Сергей пишет: «Я решил путешествовать по миру, пока не потрачу все свои сбережения. По моим подсчетам, буду дома где-то в 19:30».
2: Замечательно. Значит, написали нам без подписи, жалко. Экономя на отелях, мы покупаем свободу перемещения, а экономя на ресторанах, мы иногда находим уютные, приятные местные кофейни. Совершенно верно. И от Натальи сообщение. Я считаю, что бюджетный отдых – это тоже хорошо, потому что лучшие моменты в жизни обходятся нам порой дешевле всего. Это смех друзей, это теплый ветер, это шум прибоя, это звездное небо на берегу моря. Но мне кажется, кто вот это все испытал, действительно, это ж недорого все. Да.
1: Ну и как все относительно? Игорь пишет: «Понравился отдых со внуком. Я себе снял молодуху лет 40, а он себе старушку лет 30».
2: Какая прелесть.
1: И еще шутку нам прислала Вера: «Я не люблю выходные. Только настроишься посидеть возле камина с чашечкой кофе в кресле качалки, и тут бац! Выясняется, что у тебя ни камина, ни кофе, ни кресло-качалки».
2: Ну ничего, не расстраивайтесь. Можно подсчитать бюджет. Действительно, он у всех разный. Но вот этот недорогой отдых, а именно о нем мы сегодня говорили, это все-таки искусство находить счастье в настоящем моменте, а не в чеках, не в карточках. Потому что, вот как нам уже написали, вот эти закаты, какие-то новые тропы, смена обстановки, суммой на карте, это все не измеряет. И это все нам доступно. Это свобода ради подлинных впечатлений. И вот это уж точно мы все можем себе позволить. Так что этим летом, дорогие друзья, мы желаем вам хорошо отдохнуть и бюджетно, главное, чтобы сэкономить. На этом все, дорогие друзья. И, как всегда, до новых встреч в эфире.
1: Счастливо!
3: Валентина Лосовская и Антон Шелест. «Легкие будни». Наши песни.

0: В Беларуси 6 вечера.
1: Выпуск новостей представляет белорусская цементная компания.
2: Белорусская цементная компания представляет цемент в новой упаковке. Основа надежности и долговечности. Цемент БЦК. Белорусский подход. Честно, ответственно. Внимание к деталям. Белорусский характер в новой упаковке. bck.by.
3: Новостями в студии Наталья Володина. Здравствуйте. Александр Лукашенко провел сегодня кадровый день, по итогам которого в том числе были назначены министры и два руководителя крупных предприятий. Подробности сообщает телеграм-канал «Пул-1». Так, Максим Лысенко стал министром природных ресурсов и охраны окружающей среды. Год назад он был назначен первым замминистра в этом же ведомстве. Во время назначения министра глава государства анонсировал, что Госинспекция охраны животного и растительного мира может перейти в подчинение Минприроды. Михаил Симонович занял пост гендиректора Белкоммунмаша, Литсельмаш возглавил Эдуард Шаль. Назначены также руководящие должности местной власти и в депредставительствах Ливане и Афганистане. Следственный комитет усиливает мониторинг Трец и ТикТок. Как сообщает агентство Минск Новости, в условиях роста числа случаев распространения деструктивной информации в социальных сетях и мессенджерах ведомство усилит контроль за противоправным контентом. Под прицел оперативного реагирования попадут как публикации, так и комментарии пользователей. Ведомстве рассказали, что правоохранители все чаще видят контент, содержащий дезинформацию населения, разжигание социальной вражды, ложные сообщения о преступлениях, клевету и даже реабилитацию нацизма. Следственный комитет призывает пользователей соцсетей проявлять гражданскую сознательность и воздерживаться от создания и распространения контента, способного причинить вред обществу и государству. Немецкие ученые разработали систему искусственного интеллекта, которая может классифицировать опухоли головного мозга с ранее недоступной точностью. Она ориентируется на микроскопические срезы тканей. В ходе исследования система идентифицировала более 100 молекулярных подтипов опухолей и выдала результаты в течение нескольких минут. Предыдущие методы диагностики могли занимать несколько недель. При этом точность диагнозов искусственного интеллекта превзошла результаты настоящих врачей. Так он давал верный ответ почти в 70% случаев, а живой специалист в 30%.
0: Новости компаний.
3: В царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами только по 30 июня. Начните лето с роскошью. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375-29-716-44-44. Молочная компания «Милковита» в очередной раз одержала победу в конкурсе «Чемпион вкуса». На выставке «Белагра-2026» дипломами высшей степени отмечены йогурт греческий со злаками, сыр моцарелла для пиццы и новинка бионапиток «Бифитель» с ароматом банана. Качество подтверждено как профессиональными экспертами, так и потребителями. «Милковита. Вкус жизни». В честь дня рождения сеть «Зика» дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
0: Погода.
3: В ближайшие сутки в белорусской столице будет облачно. Прогнозируются дожди, местами грозы, при грозах порывистый ветер. Предстоящей ночью от 10 до 12 выше нуля. Днем всего 14-16 с плюсом. В Бресте завтра 17-19 градусов. Витебский воздух прогреется до плюс 22. В Гомеле 25-27 выше нуля. В Гродно от 17 до 19 градусов. В Могилеве 24-26 выше нуля. Во всех городах вещания пройдут дожди, и только витебские существенных осадков не обещают. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.
0: Добрый вечер. Добрый вечер. Радио Рокс.

0: Дорожная обстановка.
1: Рабочий день позади, и в Минске наблюдаются серьезные пробки. По данным сервиса Яндекс.Карты, самая сложная ситуация сейчас на Кольцевой от Всехсвятской до Дачной, на Богдановиче Немиге от Купалы до Цетки, на Ленина от Пешеходного моста до Независимости. Сложно проехать сейчас по Сурганово от Колоса до Богдановича, по Куйбышево от Кульман до Сурганово, по Шаранговича от Якубовского до Горецкого. Пробки наблюдаются на проспекте Дзержинского от Кольцевой до Есенина, на Калиновского от Всехсвятской до Независимости, на Первомайской и Ульяновской от Пулихова до Ленина. Берегите себя и счастливого пути.
0: Дорожную обстановку представляла компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.

0: Реклама.
1: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
2: В ОМА с 1 по 14 июня постельное белье из 100% хлопка по суперценам. Полутораспальная 49,99, двуспальная 59,99, евро 69,99. Если товары для дома, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
3: Хотите чудо? Рекс, Пекс, Фекс.
4: А можно только чудо Рекс?
3: Можно! Рекс, Рекс, Рекс. Сухой корм для собак от белорусского производителя с натуральными ингредиентами. Для красивой шерсти и крепких костей.

0: «Рокс». Будем вместе.
1: Мой сын, мой лучший друг, моя награда. Не торопись взрослеть не по годам. Ведь первые огни мужского взгляда

0: Реклама.
1: У вас «Лада»? Хотите получить сервис и запчасти с выгодой до 60%? Концептуальная сеть АПС «Бай» запустила акцию «Своих не бросаем». Официальная гарантия, заводские стандарты и премиальный сервис без ожиданий. В автоцентрах АПС полный цикл обслуживания «Лада» по всей стране с 35-летним опытом. Звони 1-300-300.
2: Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в «Царском золоте» скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью.
3: Подробности на сайте «Царская Бай» и по телефону +375 29 716 44 44.
4: Мечтаете о настоящем драйве и комфорте? В Витебске стартовали продажи новых автомобилей «Хавейл». Яркий и компактный «Хавейл Джолиан». Динамичные и стильные F7 и F7X. Большой и проходимый «Дарго». «Хавейл» — это сочетание безопасности, передовых технологий и мощи. Записывайтесь на тест-драйв в автоцентре «Витебск Автосити» по телефону 29 708 1010 или на сайте vitavtosity.by.
5: В ОМА с 1 по 15 июня туристические хиты. Складной стол 180 сантиметров, 89,99. Складная лавка 180 сантиметров, 89,99. Если за товарами для отдыха, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
6: ОАО «Жабинковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Электрогазосварщиков, слесарей по КПА, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, слесарей-ремонтников, станочников, деревообрабатывающих станков. Достойная заработная плата, социальный пакет, бонусы, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве. Подробности по телефону 016-41-699-87 и +375-29-514-90-31.

0: Медикамент. Медикамент. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат при применении ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание. Нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Кос лечения 7 дней. Реклама. Производитель Верно Фарм.
1: Радио Рокс.

0: Реклама.
1: С 8 по 21 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Мороженое Юки, пломбир ванильный. Всего рубль 29 за 75 грамм. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
0: «Светофор». Радио «Рокс».

0: В Беларуси 7 вечера.
1: Выпуск новостей представляет белорусская цементная компания.
2: Белорусская цементная компания представляет цемент в новой упаковке. Основа надежности и долговечности. Цемент БЦК. Белорусский подход. Честно, ответственно. Внимание к деталям. Белорусский характер в новой упаковке. БЦК.бай.
3: С новостями в студии Наталья Володина. Добрый вечер. В нашей стране вводится лимит задолженности на балансах абонентов сотовой связи. Как это будет работать, пояснил министр связи и информатизации Кирилл Залесский. По умолчанию лимит составляет 5 базовых величин, то есть минус на счете мобильного телефона не может превысить 225 рублей, если абонент самостоятельно не обратился к оператору для установки другого лимита. Актуальность вопроса связана со случайным роумингом за границей по недосмотру или незнанию. Еще одно важное ограничение касается подключения дополнительных услуг. Они могут быть активированы только если абонент самостоятельно ввел СМС или USD-запрос. Аналитики заметили рост цен на аренду жилья. Так, средняя стоимость долгосрочной аренды квартир в столице составила $660 в эквиваленте. За апрель-май, по данным Реалта, она выросла на 6%. Стоит отметить, речь сейчас идет о цене предложения, то есть той сумме, которую указывают собственники в объявлениях о сдаче жилья. Рост цен специалисты объясняют вовсе не спросом, в том числе и со стороны россиян. Они по-прежнему часто снимают жилье в Минске на сутки, а снижением курса доллара. Дело в том, что в договорах, как правило, указывается стоимость аренды в белорусских рублях, но по привычке люди пересчитывают доходность в валюте. Витебск готовится принимать гостей со всего мира. 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» пройдет с 14 по 20 июля. Впервые за свою 35-летнюю историю мероприятие выходит за пределы Витебска. Дирекция анонсировала масштабный проект «Васильковый тур», который охватит областные центры страны и Минск. Так, «Васильковый тур» стартует 13 июня в Гомеле, затем 19 июня эстафету примет Могилев, 20 июня фестивальная команда посетит Минск, 9 июля Гродно, а завершится тур 10 июля в Бресте. Таким образом, уже за месяц до официального открытия музыкального форума организаторы начнут знакомить белорусов с атмосферой славянского базара в их родных городах.
0: Новости компаний.
3: Только по 30 июня в «Золотой мечте» скидки до 70% на золотые и серебряные украшения. Наполните лето блеском с «Золотой мечтой». Подробности на gold-dream.by и по телефону плюс 375 29 232 44 44.
0: Погода.
3: В ближайшие сутки в белорусской столице будет облачно. Прогнозируются дожди, местами грозы, при грозах порывистый ветер. Предстоящей ночью от 10 до 12 выше нуля. Днем всего 14-16 с плюсом. В Бресте завтра 17-19 градусов. Витебский воздух прогреется до плюс 22. В Гомеле 25-27 выше нуля. В Гродно от 17 до 19 градусов. В Могилеве 24-26 выше нуля. Во всех городах вещания пройдут дожди, и только витебские существенных осадков не обещают. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.
1: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс», официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
4: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgi-bobruisk.by или по телефону плюс 375 44 588 9000.
0: Добрый вечер!

0: Радио Рокс. Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: Сегодня все было хорошо, красиво, солнечно и даже местами очень жарко. Но таких летних дней, мне кажется, есть один недостаток. Они, ну вот как и деньги, быстро заканчиваются. И вот этот жаркий летний денек тоже отыграл свою роль, и ему пришло время уйти за кулисы, чтобы немножко остыть под дождем. Но, надеюсь, он надолго оставит в вашей памяти только самые приятные воспоминания. Это «Радио Рокс». В студии у микрофона свое место занял Александр Барский. Здравствуйте всем и спасибо за компанию. Мы сейчас с вами предадимся таким, знаете, маленьким и безобидным музыкальным удовольствием. По традиции, новый вечерний час на Роксе я открываю народно-поздравительной программой «Был бы повод, кто против?» Нет никого, все единогласны. Поэтому впереди у нас с вами почти час эфирного времени для ваших душевных... Спасибо. Для ваших душевных поздравлений родным и близким, изящным комплиментом, романтичным признанием в любви. Ну и найдем даже место для ваших музыкальных приветствий. Хорошим друзьям, лихим подругам, ну и уважаемым коллегам. Поэтому вспоминайте поводы, не сдерживайте себя, свои желания, не скупитесь на добрые слова в поздравлениях и пишите активно в наш эфирный вайбер Рокса. 699-102-1 – это номер, через код 8033. Не забывайте указывать фамилии ваших близких, это правило, и ударение в фамилиях именинников, если умеете, всем будет приятно. Через несколько мгновений я к вам вернусь, и мы начнем программу «Был бы повод». Ну а пока, какой он, настоящий Лепс, расскажет сам Григорий Лепс в своей песне. Всем привет! Привет!

0: все стане друг для друга. Радіо Рокс.
1: Начиная программу «Был бы повод», подходите поближе к радиоприемникам. Именно те люди, которые сегодня по личному календарю отмечают свои большие и маленькие жизненные праздники, которые рассчитывают все-таки где-то даже в глубине души на поздравления со стороны близких людей. А оно будет. 8033-699-1021 номер нашего Вайбера. Валентина это знает и умеет писать, потому что Вайбер у нее есть. Счастливая вы, Валентина. Здравствуйте. Сегодня пишет Валентина замечательный, чудесный праздник у моей подруги Ольги Никитенко. У нее день рождения, причем юбилей.
2: Оленька, так это же все меняет, если юбилей.
3: С днем рождения!
1: Мы вас вот так поздравим. От всего сердца. С этим праздником поздравляет Валентина. Я так полагаю, что и многочисленные подруги, самые близкие люди, приятные в общении, которые давно вас уже много лет знают. Пишет Валентина: «Ольга, спасибо тебе за то, что ты появилась в моей жизни однажды. Появилась вот неожиданно. Я благодарна тебе за все эти годы, которые мы проводим вместе. Спасибо за поддержку, за то, что ты умеешь выслушать, подсказать, посоветовать, за твои мудрые советы. Ты настоящая женщина и человек с большой буквы. Таких в наше время, ну, не каждый день можно встретить. Такие на дороге, о, не валяются. Ты просто великолепна. Проведи свой праздник так, как подскажет тебе твоя душа и сердце. Ну и как подскажут близкие. А может быть и финансовые возможности. Я люблю тебя всем сердцем, душой, Оленька. Ты замечательный человек. С днем рождения, с юбилеем. Ну и хорошей, красивой, мелодичной песней надо порадовать Ольгу и подругу ее.
4: Опять грозу

0: Лучшие песни о главном. Рокс. Жизнь – лучшие моменты. В программе «Был бы повод».
1: Наш слушатель Сергей решил радостью поделиться этого дня. Пишет, что сегодня у моей жены Елены Алексеевой день рождения. И у внучки Алины тоже сегодня день рождения. Двойной праздник. Поздравляем!
2: Поздравляем!
1: Да, вот так. Давайте сначала Сергей с Еленой разберемся с вашей женой. Поздравим ее. Пожелаем вам, Леночка, чтобы жизнь была похожа на самый красивый сад. Благоухала любовью. Тела радостными событиями приносила плоды счастья и благополучия. Пусть душевная гармония и уверенность в завтрашнем дне будут верными спутниками еще на протяжении долгих лет жизни. Желаем крепчайшего здоровья, неиссякаемой энергии во всех начинаниях и простого, важного женского счастья. Это, Сергей, от вас тоже зависит. Ну и быть любимой, ценимой и окруженной заботой. Сергей, это к вам. Пусть каждый день радует какими-то маленькими чудесами и будут поводы для большой гордости и для радости. Леночка, с днем рождения. Ну и Алину, внучку, поздравляем. Счастьем, здоровьем, гармонии в жизни и в душе. Очень-очень любим. Это Сергей, дочерь Кристина, Екатерина, внуки и родные и близкие. Сергей пишет, порадуйте мою Леночку и внучку Алину какой-нибудь веселой, зажигательной песней, чтобы можно было потанцевать. Правильно понимаю, Сергей? Вот тогда разминайте под песню Валерия Кураса «Шорох» для вашей Елены и Алины.

0: Реклама.
1: Хозяйка под дождем где-то ходит, а дома хорошо и в миске кэтфит. Сухой корм от белорусского производителя. Так вкусно и столько протеина, витаминов и минералов. Кэтфит. Сплошное.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио «Рокс».

0: Час за часом, год за годом. Будем вместе. Рокс. Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: Да, это я. Еще раз здравствуйте всем, кто только что к нам присоединился, а может быть, давно уже в нашей чудесной компании. Радио Рокс, программа ваших музыкальных приветов, поздравлений, добрых слов в адрес самых достойных людей продолжается. Это был бы повод. 08033699121. Это номер нашего вайбера. Сюда вот пишите. Как это сделала Ирина. Пишет, что сегодня мы хотим поздравить с юбилеем, замечательным праздником, с днем рождения нашу уважаемую сватью Наталью Владимировну Шиманович. Она отмечает сегодня красивую дату – 55 лет. Ах, какая дата, какая дата. Мне в такую. Наша сватья, вы знаете, Наташенька, очень добрый человек.

заботливая, любящая жена, прекрасная мама, бабушка очень мудрая. Мы хотим ей пожелать оставаться такой же доброй всегда. Красивой, чуткой, отзывчивой. Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, домашнего уюта. Только радостных, приятных дней. Любви желаем 55 лет. Да, конечно. Заботы от всех, кто рядом. Ну и те, кто будет рядом, появится в ее жизни. Пусть это будут очень приятные люди. И пусть счастье будет самым частым гостем, Наталья Владимировна, в вашем уютном, замечательном доме. Поздравили вот так красиво, душевно сваты Ирина и Владимир. И музыкальный подарок. Я намекал на него. Ах, какая дата, какая дата. Потому что ах, какая женщина, Наталья Владимировна Шиманович. Для вас группа «Фристайл» со своим нетленным душевным хитом.

0: хорошо там, где мы, Рокс. Был бы повод. Программа для ваших праздников.
1: Руслана пишет в программу «Был бы повод». Молодец, Руслана. Здравствуйте. Сегодня вы знаете что? От всей души я хочу поздравить нашего выпускника, любимого сына, братика и внука для кого-то, Даниила Абалейченко. Наш дорогой Даниил, прими самые искренние поздравления по случаю окончания школы. Ох, можно сказать так, прям гора с плеч. И у тебя, и у родителей, да, и тех, кто сопровождал тебя на этом школьном, долгом, важном жизненном пути. Желаем тебе, чтобы чувство собственного достоинства направляло тебя верной дорогой, а ты без страха шел к своим большим целям и мечтам. Будь уверен в своих силах. Пусть твой путь во взрослую жизнь начнется уверенно и смело. И мы желаем тебе побольше сил для преодоления любых сомнений, веры в собственные возможности. Они у тебя есть. Пусть все заветные мечты непременно станут реальностью, а счастье, благополучие и успех станут главными ориентирами на твоем жизненном пути. Мы тебя очень любим, гордимся тобой, ну и всегда ценили и ценим, и будем ценить, потому что мы твои родители. С любовью. Родители Руслана и Сергея, бабушка Света и дедушка Володя и любимая сестричка Александра. Для Даниила, для его вечных, скажем так, одноклассников, хорошую песню про школу. Школьная пора желательно, да пусть так и будет, что уж там. Мария Богомолова постарается для вас, Даниил. Пусть в жизни все получится. Многих жизненных удовольствий.

0: улыбнись, и все получится. Радио Рокс.
1: Был бы повод.
2: Ольга пишет. Ольга знает, что сегодня паспорт одному человеку сказал, что сегодня у тебя, дружище, держатель ты мой ненаглядный, день рождения. А сказал или прошептал, это уже не важно. Эту мысль он Николаю Филипповичу Сивец, который живет и радуется жизни в городе Толочин. Сегодня отмечает весьма почетную дату, юбилейную, между прочим. Ну и надо бы поздравить.
3: Поздравляем!
2: Ольга, родные, близкие, поздравляют вас, Николай Филиппович, с днем рождения. От всей души желаем крепчайшего здоровья, неиссякаемого энтузиазма и оптимизма. Пусть все задуманное воплощается в жизнь как можно скорее. Все дела ладятся, суставы и давление пусть не подводят, и все будет в норме. Все еще впереди, все будет хорошо. Дорогой наш Николай Филиппович, вот такую установку дают самые близкие люди, которые с вами на протяжении всей этой сознательной жизни. А что кричит паспорт? А пусть и кричит.

0: душа компании.
1: Анжела пишет программу «Был бы повод». Пытается в стихах выразить свои спонтанные мысли, но лучше в прозе. Анжелика, привет вам огромный. Но повод есть у Анжелики, тем не менее. Сегодня Ольга Михайловна Крицкая именинница. Поздравляем ее с днем рождения.
2: С днем рождения!
1: Вот так и поздравляем. Желаем тебе, дорогая наша Ольга Михайловна, долгих счастливых лет жизни, здоровья крепчайшего, и чтобы было побольше в жизни поводов для улыбок и собраться с близкими людьми и вот что-то отметить. А еще хочу поздравить с золотой свадьбой Ольгу Михайловну и Ростислава Родионовича Крицких. Сегодня двойной праздник в семье. Желаю всего самого-самого наилучшего, что можно пожелать действительно достойным людям. Образцовая семья. Желаю жить и дальше в гармонии и взаимопонимании, но и преодолевать все препятствия на жизненном пути. Берегите, уважайте друг друга, мечтайте, добивайтесь всего желаемого и будьте счастливы, дорогие мои. Татьяна пишет. «Сегодня у нас с мужем большой семейный праздник». 21 год совместной жизни, как я знаю моего Олежку. Олежк знает и любит меня. Татьяна и Олег Воловиковы сегодня отмечают свой праздник жизненный. Годовщину совместной жизни.
3: Горько!
2: Горько! Горько! Горько!
1: Давайте пожелаем, Татьяна, вам и Олегу здоровья, счастья, радости, достатка. Чтобы ваши детки Егор и Влада радовали вас своими успехами, а чтобы вы жили долго, долго и счастливо. Еще любили друг друга на протяжении многих десятилетий. Пусть ваша семейная жизнь будет наполнена теплом и нежностью. Ну и вам также хочется пожелать, чтобы каждый прожитый вместе день вы сказали, что да, он был самым лучшим. И чтобы все было, мне кажется, вот как в этой счастливой песне Миши Шуфутинского. Олег сказал Татьяне, что у меня есть ты, у тебя есть я. И все будет хорошо.
4: Старой пленкой любимой кассеты вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все. Дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

0: Лучшие песни о главном. Радио «Рокс». Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: Кто-то отмечает сегодня дни рождения или прочие праздники, может, даже профессиональные. А кто-то годовщину совместной жизни. А у кого-то из наших слушателей, мне кажется, все еще только начинается. Потому что пришла она. Может, даже совсем и нежданно. Любовь. Вот Денис Сенчуков, влюблен, это чувствуется в каждой строчке. Решил не таить это чувство в себе, а на всю страну признаться в любви одной замечательной девушке. Зовут ее Людмила Рыбакина. Денис, ну мы надеемся, что нас слушает Радио Рокс. И вот это обращение к вам, Людмила Рыбакина, которая. Вот Дениса, вот что пишет. Когда ты любишь, ты живешь. Ты видишь мир совсем иначе. Он намного ярче становится. Красивее, что ли? Ты замечаешь повсюду мелочи. Ты замечаешь то, что раньше не замечала, даже не предполагала существование этого. Ведь любовь дает так много страсти, ласки, нежности и вдохновения. Да, Денис, что иногда хочется писать стихи. Ты просто радуешься тому, что ты встаешь, что просто светит солнышко. Любовь, она украшает человека и делает его гораздо сильнее и приятнее в общении. Ну, можно сказать, человек заново даже рождается. Денис, вы знаете, я всегда утверждал, что есть три вещи, которые меняют человека. Все говорят, вот, характер не исправить. Исправить можно. Это любовь, Бог, а третий пункт я, пожалуй, молчу. Пока об этом рано. В общем, случилось это и с Денисом. Он влюбился и вот сейчас понимает, что все это делает любовь, которая живет внутри Дениса. И этой любви надо найти выход. Моя любовь, Людочка, предназначена только тебе, дорогая моя. Люблю всем сердцем и душой. Денис, молодец. Людмила, отвечайте взаимностью. Грамотно пишет человек.

0: из песен мир тесен. Рокс. Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: А что-то у нас сегодня много лирики для этого летнего вечера прекрасного. Надо разбавить музыкальный ряд. Стас пишет. Стас, добрый вечер. Хочу передать пламенный привет управлению сельского хозяйства Ивьевского райисполкома. Сегодня хороший был, жаркий денек. Славно поработали. Всего самого наилучшего моему дружному коллективу. Елена пишет. Есть и у меня повод. Сегодня хочу поздравить с днем рождения. С юбилеем нашу прекрасную сотрудницу наркоцентра города Минска Леокадию Матвеевну. Еленочка, очень жаль, что у Леокадии Матвеевны так и не оказалось фамилии в наличии. Но, тем не менее, дня рождения-то никто не отменяет. Ну, подумаешь, человек без фамилии. Леокадия Матвеевна. Не так много Леокадий в нашей стране. Давайте поздравим и пожелаем ярких событий, приятных сюрпризов, незабываемых минут, удивительных мгновений. Пусть каждый ваш день будет самым приятным, самым счастливым. А близкие люди, Леокадия Матвеевна, наполняют его радостными моментами. И оставайтесь такой же прекрасной, яркой, незабываемой, неповторимой, хорошей, приятной во всех отношениях женщиной. Улыбайтесь, несмотря ни на что. Вот эта песня Афины и порадует Леокадию Матвеевну и всех работников сельского хозяйства Ивьевского райисполкома. А у меня на сегодня все. Пока!

0: Ближайшие сутки в белорусской столице будет облачно. Прогнозируются дожди, местами грозы, при грозах порывистый ветер. Предстоящей ночью от 10 до 12 выше нуля, днем всего 14-16 с плюсом. В Бресте завтра 17-19 градусов. Витебский воздух прогреется до плюс 22. В Гомеле 25-27 выше нуля. В Гродно от 17 до 19 градусов. В Могилеве 24-26 выше нуля. Во всех городах вещания пройдут дожди и только в Витебске существенных осадков не обещают. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.
1: Добрый вечер. Радио «Рокс».

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.

Может, нужно растрачивать жизнь не по капелькам, не по крупицам, а стараться сильнее спешить, чтобы ею сполна насладиться. Попросить у дождей проливных, чтобы боль и обиды смывали, тихих радостей самых земных.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С MaxLine'ом.
3: В Беларуси 9 вечера.

Ближайшие сутки в белорусской столице будет облачно. Прогнозируются дожди, местами грозы, при грозах порывистый ветер. Предстоящей ночью от 10 до 12 выше нуля, днем всего 14-16 с плюсом. В Бресте завтра 17-19 градусов. Витебский воздух прогреется до плюс 22. В Гомеле 25-27 выше нуля. В Гродно от 17 до 19 градусов. В Могилеве 24-26 выше нуля. Во всех городах вещания пройдут дожди и только Витебские существенных осадков не обещают. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
2: Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 375-29-920-77-77. Возможность получения прибыли неразрывно связано с риском получения.
0: Радио Рокс.
3: Помнишь, девочка, гуляли мы в саду.

букетом дорожа. И запутавшись в заборах колесил, кровь хлестала из разодранной щеки.

Убежал я и собак перехитрил, завершая полуночный марафон. А потом опять бежал, что было сил, за тобой по темной улице вдогон. Хохотали до упаду фонари,

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда. Play on the legend
2: level. PM.by. Телефон 214. Получение прибыли не разыграно. Связано с риском получения убытков.
0: Радио Рокс.

0: Любви с первого.
1: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
2: Ты крути, крути гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути гуся.
3: Подробности на MaxLine Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: В Беларуси 10 вечера.

В ближайшие сутки в белорусской столице будет облачно. Прогнозируются дожди, местами грозы, при грозах порывистый ветер. Предстоящей ночью от 10 до 12 выше нуля, днем всего 14-16 с плюсом. В Бресте завтра 17-19 градусов. Витебский воздух прогреется до плюс 22. В Гомеле 25-27 выше нуля. В Гродно от 17 до 19 градусов. В Могилеве 24-26 выше нуля. Во всех городах вещания пройдут дожди и только в Витебске существенных осадков не обещают. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
2: level. Пен.бай, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
3: Встречи с сябрами всегда по отличному поводу. Где ты чувствуешь поддержку друзей. Где наши голоса звучат как один. И согревает тепло настоящей дружбы. Сябры, когда собираются свои. Чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью.
4: Радио «Рокс».